Что-то в жизни моей перепуталось разом. Вдруг афганец мне в душу заглянул сквозь прицел. Кровь взрывает виски, ум заходит за разум. Я сегодня изгой на родимой земле.

душу грешную мою. Может, где-то в мирной Туле отольют мне братья пулю, что споют мне песню лебединую. Ах, война, сатана, с подлой алчной рожей, мне ни смысла, ни цели, лишь кровавая суть и безусый пацан на сынишку похожий.

братья пулю, что споет мне песню лебединую. Завтра снова зачистка, жмут к земле федералы, дом сравняли с землею, зубы крошим оскалы, брать земли террористы.

А сейчас мы на сцену приглашаем Гриб Игоря Владимировича. Гриб Игорь Владимировна. Владимирович. Сахалинская РО ВОЗ. Давайте поаплодируем. Перевал исполняет автор.

0: и не проси.
1: Минута молчания.

Смолкли струны, смолкли песни на губах. Тишина.

0: Меня зовут Гриб Игорь. Я приехал с Сахалина. В солнечную Уфу.
1: Ну, из такой дали. Сколько вы добирались к нам?
0: Ну, честно сказать, вы не поверите. В самолете только летел 11 часов, чтобы добраться до вас.
1: Ну, а чем вы там на Сахалине занимаетесь? Как там у вас жизнь?
0: Такая же жизнь, примерно, как у всех. Все это байки, что у нас там медведи по городу бродят. Такой же город, цивилизованный, застроенный, полон иностранцами, американцы, китайцы, японцы. Общаемся, у нас там интернациональный народ живет.
1: Ну, а инвалиды по зрению как там поживают?
0: Инвалиды живут, я бы сказал, неплохо. Культурные программы, такие же фестивали у нас проводятся раз в два года. Собирается вся область. Сахалин — это не маленький город. Все-таки 920 километров в длину. Ой. Население только одного Южно-Сахалинска более 300 тысяч, не считая городов. Еще есть острова Курилы, которые к нам тоже относятся.
1: А вы где, непосредственно в Южно-Сахалинске?
0: Да, живете? Я живу в столице.
1: Наверное, инвалиды по зрению там не работают.
0: К сожалению, да, у нас закрылись вот, ну, наверное, уже лет 10. Были у нас три предприятия, был картонажный комбинат, был сувенирный комбинат, который делал всякие поделки из кожи котика, из дерева и так далее. Они шли на продажу, а вырученные деньги шли на тех же самых инвалидов. Но все это оказалось нерентабельно, потому что все сменили роботы, автоматы.
1: Вы впервые на Бардовском, вот именно на российском фестивале, или уже не первый раз?
0: На Бардовском я впервые. А вообще, я певец эстрадного плана, я пою романсы, сочиняю свои эстрадные песни, лирические. На фестивале я уже, в общем, как на фестивале, четвертый раз. Я был до этого в Кемеровской области, в городе Кемерово, Новосибирске, и два раза в Красноярске.
1: Довольны вы собой сегодня?
0: Ну как, музыкант, он всегда собой недоволен. Если музыкант и певец будет собой доволен, то есть ему больше некуда стремиться, больше ничего не надо делать, тогда надо бросать это дело. То есть не будет стимула.
1: Но не пожалели вы, что такие километры преодолели?
0: Не пожалеть-то я не пожалел, но пожалел о другом. Я люблю побывать в какой-то области, в каком-то городе, но хотя бы немножко его посмотреть, узнать его достопримечательность, пройтись по городу. Вот мы были в прошлом году в Красноярске. Я пошел специально, чтобы перейти Великую реку Енисей пешком. И мы перешли этот мост двухкилометровый. В холод. Мы улетали из Южного, у нас была температура плюс 16. Прилетели туда минус 20.
1: Ну а вы уезжаете завтра? Или
0: я
1: послезавтра?
0: Уезжаю послезавтра.
1: Ну, может быть, еще что-то увидите?
0: Вряд ли. Культурная программа не предвидится, наверное.
1: Ну, может быть, уфимцы вам чего-нибудь помогут посмотреть. Рашид Гатаулович, может, вы поможете?
2: Помогу, помогу.
3: А сейчас я с большим удовольствием приглашаю на сцену Черепанова Петра, Тюменское РЭО. Слова Окуджавы. На фоне Пушкина снимается семейство.
4: На фоне Пушкина

Какие женщины на нас кидают взоры, и улыбаются, и птичка вылетает, и улыбаются, и птичка вылетает.

семейства, как обаятельны для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает, на фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы,

0: Эти вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает.
1: Серега исполняет автор.
2: Небольшой комментарий. В этом феврале вот этого года клубу закаливания и зимнего плавания «Кристалл» в городе Тюмень исполнилось 20 лет. Я когда-то там занимался. Вот. И мой друг, председатель этого клуба, Сергей Сидоров, очень интересная личность, вот ему посвящается эта песня. И всем людям, ведущим здоровый образ жизни. Зима, народ от холода дрожит, но как бы там мороз не лютовал, раздетый он по улицам бежит, на лбу повязка с надписью «Кристалл». Раздетый он по улицам бежит, на лбу повязка с надписью «Кристалл». Сколько душ в озерах, реках и прудах, и занывающих при зимних холодах. Твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Все знают от велика и до мала его в простых сандалиях без носков. И если вдруг кому-то грустно стало, он пару ласковых всегда отыщет слов. И если вдруг кому-то грустно стало, он пару ласковых всегда отыщет слов. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах. Твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Застать непросто, часто он в разъездах, но мы с тобой всегда его найдем по признакам порядочного места, где спорта дух, еда и водоем. По признакам порядочного места, где спорта дух, еда и водоем. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах. Твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах. Теплом души твоей согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Ах, как много, Серега.
1: Слова Марласова, музыка Серебренникова. «Белый конь».
0: Поднимается пар на лугу по утрам, будто тяжкой косьбой

Белый конь, белый конь, белый конь, ты душевные струны, как травы затронь, и душа зазвучит, как гитары струна.

струны, как травы затрон. Он по лугу плывет, как по белой реке. Он оставил меня и плывет налегке.

0: Петр Черепанов, город Тюмень.
1: Вы впервые участвуете в таком мероприятии?
0: Второй раз. Первый раз в 2002 году, это в Полушкино, под Москвой. В Плёсе я был 2 года назад, просто как зритель.
1: То есть какой-то опыт общения у вас с нашими бардами есть, да?
0: Ну да.
1: Ну а вы песни пишете?
0: Ой, я мало песен пишу, я просто в разных себя направлениях пробовал всю жизнь. Немного в эстрадные песни, немного в музыке, в инструментальной, немного в бардовской песне.
1: А у вас музыкальное образование какое-то есть?
0: Есть, среднее музыкальное.
1: Музыкальное.
0: По классической гитаре у меня образование.
1: Тоже классическое.
0: Ну, так, по нотам играть.
1: В музыкальной школе вы учились, да?
0: В музыкальной школе и потом в училище.
1: Где вы, в Курске учились?
0: Я год в Курске проучился, потом доучился 3 года уже в городе Тюмени.
1: А из Курска-то почему уехали? Чего мне понравилось?
0: Ну, так, и со здоровьем в связи. Там, тогда же обвал рубля был, 98-й год как раз. В связи с этим еще.
1: Кого предпочитаете петь, раз сами мало пишете?
0: Я классику люблю. Может быть, это и плохо, но я сильно придирчиво отношусь к текстам. И к музыке, и гармонию я люблю, чтобы интересная была.
1: Ну почему же это плохо? Наверное, это хорошо, когда ну, хороший
0: но
1: вкус.
0: Но зато очень мало что мне нравится.
1: Ну, Акуджава-то, значит, вы все-таки предпочитаете, да? Ну, раз выбрали.
0: Ну, кому-то предпочитаю, с кем-то наравне, может быть, я его ценю.
1: Вы работаете где-то еще, кроме музыки, чем заниматься, любите?
0: Ну, я поигрываю так вот на губной гармошке, на флейте. Вот этим люблю заниматься, сочиняю немножко. Песни эстрадные. Сейчас записывают, оказывается, такой долгий процесс, когда ты сам сочинил, а петь как следует не умеешь. Надо учиться петь, надо учиться минусовки делать, надо учиться на губной гармошке эти соло все придумывать, разучивать. Вот одну песню можно, если хорошо записывать, ее можно 2 месяца записывать, чтобы все там сделать. У меня команды же нету, где бы певцы были, музыканты, аранжировщики, это все самому приходится делать. Это очень сложно. Тем более, не обладая таким большим талантом.
1: Ну, а в личной жизни у вас семья?
0: Да, у меня семья. Вот моя жена Наталья. Где ты, Наталья?
2: Здесь.
1: Семья на месте.
0: Да, да, да. Это верный мой спутник.
1: Ну, хорошо. Значит, у вас все хорошо. Раз спутник есть, это очень много. Это главное.
3: Мы приглашаем на сцену дуэт Анна и Маргарита Харольские. Самарская РЭО. Музыка Харольской, слова Хазанова. Вагонная колыбельная.

слова Маргариты Хорольской, монолог «Дикой кобылы».

0: Девушки, ну вот вас я слышу не первый раз. Я была на творческой ярмарке в 2007 году, непосредственно в вашем городе Самаре. И вас, конечно, слышала, и очень вы понравились. Ну и сегодня сразу даже настроение, мне кажется, в зале изменилось, когда вы пели. Ну вот только жалко, что вы пели без микрофона. Запись получилась слабая. Ваш дуэт называется «Сестры Харольские».
1: Не сестры, мы не были сестрами.
0: Но я не знаю, почему ты вот так.
1: Я не знаю, кто нас назвал первыми сестрами. Мы даже не позиционируем себя как сестры.
0: Единую фамилию вы выбрали просто...
1: Это не фамилия. Ну, в принципе, конечно, фамилия, но это просто название нашего дуэта.
2: Ну, просто так удобнее. Так, да, так удобнее, так быстрее будем представлять нас, чем разные фамилии называть. Ничего оригинального в голову не пришло, поэтому вот остановились на...
1: Я Зотова, Ритка Тезикова.
2: Взяли Авдина девичью фамилию.
1: Да.
0: Фамилия звонкая, хорошая. Она как-то к вам, в общем, прижилась. И вы с ней сжились тоже. Ну, а песни пишете, Рит, вы все сами, да?
2: Да, да. Ну, иногда на чужие стихи пишу.
1: Ну, мы поем не только эти песни.
0: Ну, это мы убедились в этом вчера, да.
2: У нас очень большой разброс вообще в репертуаре. Например, у нас есть концерт детских песен, это мультяшки наши старые, любимые. То есть есть у нас концерт песен из кинофильма, у нас есть романсовый концерт, у нас есть бардовские концерты. Причем он, по-моему, даже не один, то, что в один не влезает. Да. Поэтому, знаете, так много получается, и не хватает времени... учить что-то новое.
0: Концертную деятельность вы ведете?
2: Ну да.
1: В круизах работаем, мы в школах работаем, в библиотеке нас приглашают.
0: Но вот диск один, я точно знаю, что вы записали уже, он у меня есть.
1: Два уже?
0: Второй тоже есть.
1: На стихи Ефима Хазанова, второй диск.
2: Мы хотели сделать подарок человеку к юбилею, вот был сборник стихов, и были написаны песни. Ну, немножечко хотелось просто его доработать, немножечко получше спеть, какие-то песни перепеть. Он был такой, именно в подарок ему. То есть это был не диск широкого, так распространения.
0: Вот для
1: предыдущий, который первый диск, мы тоже круизу просто спешили записаться. То есть это тоже была не сильно подготовленная работа. Это у нас очень критично относится к нашему творчеству, и на ее взгляд, это подтвердит.
2: Ну да, я редко бываю довольна нашим каким-то исполнением. То есть всегда нахожу, вот это надо исправить, это здесь не доделано, это вылезло и так достаточно.
0: Ну это хорошо, конечно, значит, вы всегда в пути.
2: Да.
0: Сколько лет вы уже поете?
2: С 4-го года мы вышли на сцену, в 4-м году.
1: Причем неожиданно так вышли, нас совершенно неожиданно свели.
2: Мы до этого пели долго, просто потому что это наше такое любимое времяпрепровождение.
1: Но не вместе, поврось.
2: Не вместе мы к тому
1: времени. Ну, иногда чего-то у нас песня.
2: А потом просто вот человек, который попросил нас скомпонировать, пел романс и хотел по гитару. Mm-hmm.

0: Вот кто люди нас слышал, например, 6 лет там назад, 4 года там назад, ну так отмечают, что вроде какой-то жизненный период.
1: Ну, конечно, если есть работа, есть и результат. Mm-hmm. Это вполне естественно. Тем более, если вы такие очень требования высокие предъявляете к тому, что вы делаете. Ну, а где вы работаете, где вы записываетесь?
2: Место для репетиции самое хорошее. Риткина кухня. Это однокомнатная квартира, где живут ворона, черепаха, два кота. Раньше было еще две собаки, двое маленьких детишек.
0: Ну, Ритка, да, у нас на кухне живет ворона. Такая обычная городская ворона со сломанным крылом. Вот она очень любит наши репетиции. В это лето мы репетировали очень редко, поэтому она так соскучилась, когда вот у нас похолодало и репетиции восстановились, как она была рядом, она садится на край клетки, вот так себя распушится. И все, она как портер, вот зрительный зал. Я говорю, все, Роня села в портер, пора петь. Если, не дай бог, мы разучиваем новую песню и сфальшивим где-то, как она недовольно ворчит, я говорю, Роня, ты знаем, ну выучим, Роня, выучим.
2: А то если у нас что-то хорошо получается, да.
1: В общем, это ваш главный критик, да?
0: Да, это наш первый главный критик, да.
1: Магнитофоном пользуетесь, чтобы узнать, хорошо ли все у вас звучит?
2: У меня раньше была кинокамера, к сожалению, она крякнула. Мы записывали на кинокамеру, то есть как мы ведем себя, когда поем. Ну и заодно, как мы поем. Планы купили кинокамеру.
1: Ну, ПП работает?
2: Работаю на предприятии для слепых. У меня собака есть хорошая, она меня водит к Ритке. Мне дарит полчаса ходьбы. И бывает поздно домой возвращаюсь. И вот она меня прям хорошо так ведет. От всех собак меня отбивают.
1: Но она проводник или просто она хорошая?
2: Я не считала как проводника. Я-то немножко вижу, то есть мне, в принципе, проводник не нужен. Я была совсем слепая, и потому есть угроза, потому что врачи вообще восхищаются, как у меня один глаз прозрел. Вот, и возле себя теперь всегда собаку такую держу, на всякий случай. Но собака у меня очень хорошо дрессирована, очень хорошо тренированная. Все спрашивают, какая порода? Дворняга. По Риткиной наводке. Ритка найдет какую-нибудь собачку такую, более-менее приличную. Для меня, потому что мне нужна большая собака. Ну, молодой. Говорит, Анка, хорошая будет собака. Вот первого дня собака такая же была.
0: 18 лет прожила.
2: Да, 18 лет у меня прожила собака. С улицы тоже взяла. И вот сейчас у меня вторая собака тоже с улицы взяла. Тоже не жалуюсь. Воспитала я ее очень хорошо. Опять же, меня Маргарита научила работать с собаками. Я раньше с собаками не работала. И это была овчарка. Мы с ней познакомились, как благодаря этой овчарке. И собаку мою очень редкие коты любят.
1: Дружит.
2: Риткина ворона любит. Еще у меня дома есть кот, который рассосал эту собаку до молока. Молоко у собаки появилось. Я вообще не знала, что такие дела бывают.
1: Ну вот чего только не бывает. А вы учились в массовой школе, да?
2: Я была зрячей, я работала ветврачом, я СИ закончила. Склонным спортом занималась, на чем стала инвалидом.
1: А у вас, Рит, специальность какая-то была?
0: Да, я закончила музыкальное отделение Куйбышевского училища педагогического и работала в школе учителем музыки. Потом появились дети маленькие, некогда работала. Да.
1: Вы считаете себя обе счастливыми людьми?
2: Я да.
0: Да.
1: Ну, как вам фестиваль?
0: Очень приятно. Первый раз мы приехали в Плюс на такой фестиваль. Когда варишься в своем котле, это одно. Когда слышишь много разных песен, это уже другое, потому что мы из Плёса приехали, у меня сразу пошла серия новых песен. То есть вот эта вот атмосфера общения творческого, вот это самое главное, вот за что вот благодарность таким конкурсам, таким фестивалям.
3: Мы сейчас приглашаем на сцену Зеленина Михаила, город Курск. «Янтарный дождь».
4: Исполняет автор.
5: Всем привет из города Курска.

Идешь и поваляй дурака, и миллионы серых лиц умоет каплями дождя, и озорные песни птиц в сердцах начнут звучать всегда. И озорные песни птиц в сердцах начнут звучать всегда.

плескаться в лужах до утра. О, несказанный сладкий сон, о, дожди блаженства и добра. Я верю, буду я спасен, когда сжигаются цветы. Тогда не спится до утра, ведь нету больше красоты, лишь дым волшебного костра. Нет, нету больше красоты, лишь дым волшебного костра.

0: свет.
1: Как известно, учение свет, а не учение тьма. Следующая песня посвящается всем будущим педагогам.

идешь ты к мечте своей. И в этом сомненья нет.

0: Ты будешь дарить свет.
1: Спасибо.
2: Селинин Михаил, студент третьего курса отделения инструментального исполнительства по классу классической гитары. Родом из Сосногорского района Республики Коми. Написание песен меня сподвигло, ну, впервые «Безответная любовь». Я очень сильно переживал, и как-то вот свои чувства передались у меня сначала в стихах, а потом...
3: Они легли на музыку, да?
2: Они легли, да, на музыку, но к тому времени я уже немножко стал изучать гитару самостоятельно.
3: А давно вы изучаете гитару?
2: На таком любительском уровне. Ну, я занимаюсь где-то лет 8, наверное. А так вот, профессионально, вот третий год обучаюсь в музыкальном колледже.
3: Давно это отделение существует в колледже в Курском? По-моему, раньше его не было или всегда было?
2: Поначалу его не было, да, но так лет 10 точно существует.
3: Ну, туда набор очень ограничен, наверное, или как?
2: Ну, по классу гитары, да. В основном берут одного-двух, максимум трех человек.
3: Ну, а вообще в музыке что вам нравится? Что вы предпочитаете? Какую музыку?
2: Сейчас я слушаю разную музыку, и академическую, и народную. Мне нравится джаз и классика. Ну, я слушаю всего по чуть-чуть. Я не могу сказать, что в каком-то определенном стиле музыки, в каком-то жанре все абсолютно мне нравится. Что-то мне нравится, что-то нет. Ну, также я слушаю рок-музыку.
3: Вам понравился фестиваль?
2: Мне очень понравился, как выступал член жюри. Очень даже интересно, я не ожидал, что будет так интересно звучать.
3: Ну, а товарищи, так сказать, по цеху?
2: О каждом нужно говорить отдельно, но я думаю, что очень много талантливых людей. Ну, может быть, кто-то только начинает, у кого-то еще все впереди. Ну, а есть люди такие уже достаточно опытные, которых приятно очень послушать.
4: Приглашаем дуэт Георгий и Сергей Майоровы, Краснодарское РО. Давайте похлопаем.

0: Спасибо.
1: Пожалуйста, представьтесь. Скажите, как вас зовут и откуда вы?
2: Я Георгий, а это мой брат Сергей Майоровый из Краснодара.
1: Да, у вас хороший дуэт, очень интересный. Вы поете, а ваш брат только играет, вам помогает. А он не поет?
2: Брат поет, но пока еще стесняется, наверное, да?
3: Да, просто вот, ну, надо было подготовиться.
2: Да, у нас просто было мало времени на подготовку, поэтому нас предупредили буквально там за непродолжительное время. Времени на подготовку фактически не было.
1: Но тем не менее, вы вот очень хорошо
2: сделали. Сделали это за неделю, мы, наверное, сделали, да, Серега?
1: Ну да, нет, молодцы, молодцы, и поете вы очень хорошо, и играете вы очень, ну я, конечно, не музыкант, но на мой взгляд, играете вы очень красиво, очень слаженно.
2: Как можем.
1: Но у вас музыкальное образование?
2: Нет, у нас нет музыкального образования, мы самоучки. Но всю жизнь, получается, так сами учимся музыке.
1: Ну это хорошо, что у людей есть какое-то занятие для души. А вот песни вы пишете только или Сережа
2: тоже? И Сережа тоже пишет песни. Я думаю, в следующий раз, если Бог даст, если нас пригласят на такое мероприятие, и будет у нас время к нему подготовиться, мы покажем и Сережины песни.
1: Вы пишете и музыку, и стихи, и Сережа также? Или как у вас разделение?
2: Да, Сережа пишет и музыку, и стихи, и я пишу музыку и стихи, но у меня больше инструментальной музыки, потому что на гитаре я так от случая к случаю. Раньше, когда у меня был синтезатор, я занимался на синтезаторе и писал в основном инструментал. А потом как-то уже со временем получается так, что на какую-то более такую простую инструментальную композицию просто со временем как-то рождается текст, сами слова, то есть по какому-нибудь, допустим, жизненному случаю, там, еще по какой-нибудь причине.
4: А в жизни чем вы занимаетесь?
2: В жизни? То, чем занимаемся? Наверное, тем, чем и все.
4: Вы работаете?
2: Я не работаю, я недавно только переехал в Краснодар. Вот пойду договариваться насчет работы на наше УПП. Вроде как пообещали мне там найти место работы.
1: Сережа, чем занимается?
3: Вел предпринимательскую деятельность раньше. Сейчас временно в раздумьях. В общем, алтарник Пономарь.
1: Интересно. Интересно. Да. Ну вы в Краснодаре в храме, да, работаете?
3: Ну, в пригороде. Обретаю там себя.
1: Вы не были на творческой ярмарке в Самаре в 2007 году? Мне кажется, вот что-то знакомое.
2: Нет, мы за территорию края, я просто еще пою. У нас есть ансамбль казачьей песни, «Скрыня» называется.
1: Знаем такое.
2: Вот в этом году я со «Скрыней» выезжал в Москву на «Салют Победы». Финальный концерт там был, вот туда я выезжал. А так, пока мы за территорию края еще никуда не выезжали. Но мы только в начале стоим, так сказать, нашего творческого пути.
1: Ну что же, вам успехов, удачи, молодцы. Начало хорошее.
2: Спасибо.
5: Мы приглашаем на сцену Нехаева Эдуарда, Курское РЭО.
6: Здравствуйте.
5: «Береза» исполняет автор.
6: «Береза».

Ивушка.

0: Меня зовут Эдуард. Я учусь на втором курсе вокального отделения Курского музыкального колледжа. Сам из Воронежской области.
1: Вокал смешанный, да? А, академический. Как давно вы пишете стихи? Как давно вы обратились вообще к творчеству именно?
0: Стихи я пишу уже не помню, когда, наверное, года с 98-го. Песни пишу с конца 2003-го, начала 2004-го года.
1: А вы читать вообще любите?
0: Звуковые.
1: Как относитесь к религии?
0: Я участвовал в духовно-православных бардовских фестивалях в Воронеже. Международный фестиваль «Ковчег». Несколько раз я был там лауреатом.
1: Вы считаете себя человеком верующим?
0: Я верю во Всевышние силы. Я себя как-то совсем не могу отнести до конца к той или иной вере, потому что у меня много знакомых разных вероисповеданий, разных религий. И поэтому я как бы живу просто общей верой в нашего единого Бога. Ну, это мое сугубо личное мнение, никому не навязываю.
1: Но вы пишете так проникновенно, ваши стихи очень духовные, чувствуется, что вы человек мыслящий, в себе очень много вы. Это так?
0: Ну, я не знаю, наверное, так.
1: Есть у вас такой человек, которого бы вы назвали своим духовным наставником, кому бы вы хотели, может быть, подражать, ну, равняться на кого-то? Вот есть у вас такой человек?
0: Если в плане брать исполнительство, мне очень нравится Сергей Любавин, а если брать в плане творчества, то я рассматриваю много всего, например, Дмитрий Нартов и Андрей Яковлев, есть такие барды, Вячеслав Ковалев есть, Есенина очень много знаю, Рубцова.
1: Ну а к таким вот нашим как бы столпам бардовской песни, как Булату Джаве, Высоцкому, как вы понимаете?
0: Юрий Висбор очень мне нравится. Высоцкого у меня тоже с 60-х годов даже записи. Есть большая очень дискография. Олег Митяев, я его даже много наизусть знаю, много пою.
1: Довольны вы своим выступлением сегодняшним?
0: Ой, я сегодняшним выступлением доволен. Может быть, я и мог бы лучше. Я вообще больше стараюсь петь и писать для себя. У меня, конечно, есть категория людей, которые там слушают мои записи, просят записывать. Но я больше пишу для себя. Я когда влюбился первый раз, я начал писать признания, потом мне захотелось песен. И я стал по радиостанциям искать и понял, что вот таких песен нет. Надо чего-то самому написать. И вот я всегда создаю как бы в основном для себя, запишу и потом слушаю то, что нравится мне.
2: Мы приглашаем на сцену Абрарова Романа, город Уфа. «Джинсовая девочка» исполняет автор.
3: И хотелось бы подкорректировать чуть-чуть. «Джинсовая девочка», она была посвящена одной девушке, которая очень любила в джинсовом костюме ходить когда-то. Сейчас ее, к сожалению, нет, вообще нет, но тем не менее песня осталась.
4: Гонит осень вдаль,

0: Девочка плачет у окна.
1: Называется следующая песня «В темноте». Авторская песня.
0: Тоже авторская, да. Ну вот это практически продолжение «Джинсовой девочки». Мы столкнулись случайно.

0: что на лицах у нас при малейшей мечте. Ветер мой, мы одни в целом свете, ветер мой.
1: Сразу просто.
2: Музыка Бандера, слова Есенина. Русь.
0: Устал я жить в родном краю.

0: Русь все так же будет пить. Гулять и плакать под забором.
1: Спасибо.
2: Роман, вы, наверное, впервые на таком фестивале.
3: Ну, вы знаете, я тоже по конкурсам езжу, но я вообще простой кабацкий музыкант, обыкновенный. Роман Павловский. Мне вроде бы и просто, и легко петь. Пытаюсь что-то изобразить хорошее, но не всегда получается. Но одно могу сказать, как бы там ни было, как бы я плохо не спел, могу сказать только одно, что желаю всем хорошей победы. Потому как все конкурсанты достойны этого. Они не зря приехали. Это самое главное.
2: А почему вы считаете, что вы плохо спели?
3: Я считаю, потому что я сам себе имею право быть критиком.
2: Требовательность – хорошее качество, конечно, но надо немножко снисходительно порой к себе относиться.
3: Сегодня нет.
4: Мы продолжаем наш фестиваль. И на сцену приглашаем Галееву Людмилу, город Оренбург. Собака исполняет автор.

симпатичнее людей. Но ты устал, в глазах тоска застыла, ты сам себе, по-моему, не мил. А дни, когда иначе что-то было, ты не заметил, а быть может и забыл. Забыл любви и нежности порывы, восторги юности, прогулки при луне —

0: Подражание Халилу Джебрану. Автор исполняет.
1: Чтобы немножко пояснить, я приведу маленький отрывочек из книги Джебрана «Пророк». Женщина с младенцем на руках спросила пророка: «Скажи нам о детях». И он ответил: «Дети приходят в этот мир через нас, но нам не принадлежат. Они подобны стрелам, которые мы выпускаем, но цель этих стрел известна только Творцу. Мы можем строить для них дворцы, но их дома, дома будущего, которые нам не подвластны». Вы наша радость и печаль, вы наши дети, наши дети, вы стрелы, пущенные вдаль,

0: Спасибо большое участникам фестиваля за те песни, которые я прослушала до этого выступления и которые я еще, надеюсь, услышу. Большое вам спасибо.
1: Мы приглашаем Муравьева Евгения из города Тулы. Художник, поет автор.
2: Рву портреты, панно и пейзажи, все творения сжигаю в камине. Пусть Господь меня строго накажет,

краски, за наброски портретов души. Пусть не герои, но я не трушу и ипостасью красоты. Я, обнажая чьи-то души, мазки бросаю.

Ярких красок палитры не требуй, все полотна безрадостно серы, как осеннее хмурое небо, мрачный сумрак отверстой пещеры, кровоточие рубина в пыли — это краски утраченной веры.

сюжета. Простой Малевича квадрат чернее черного квадрат. И лишь одно чарует новью, как вечно новая игра, душа объята

0: сияет пламенем костра.
1: Спасибо. Рыжий конь.
0: Лишь глаза закрою, вижу над рекою рыжего коня.

большой самолет. Тропа отъедет от двери спокойно и тихонько прикажет пилот пристегнуться тугим ремешком. И мотор свой концерт заведет и споет его бесперебойно, и умчит меня Аэрофлот далеко, далеко, далеко. И вдали от наивных проблем и от очередей в магазинах мой

петь от волнений нем. Я пройду по любимой столице, и как белка опять в колесе, буду крест повседневный нести. Ведь уходим мы только за тем, чтоб однажды назад возвратиться и на самом

0: Музыка и слова Алексея Иващенко. «Дождь над Иссык-Кулем».
1: Thank you.

весь мир на части Тяньшань раскрошил. Кто-то от нас вдалеке, стиснув фонарик в руке, месит болото. Кто-то, забыв про уют, в злом комарином краю ждет вертолета. Где-то в морях неизвестных и злых бродят суда, словно суши осколки. Где-то в степях зацветает полынь, там за хребтом Миш живет, Миш шумит, а у нас только дождь над Иссык-Кулем сплошной пеленой. И ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тяньшань раскрошил. Кто-то в избушке лесной тронет безмолвие струной тихо и нежно. Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари на языке говорит на зарубежном. Но расстояние считать не по нам. Встретимся вновь, человек не иголка. Пусть нас опять разделила стена, а за стеной мир живет, мир шумит, а у нас только дождь над Иссык-Кулем сплошной пеленой. И ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тяньшань раскрошил.

0: нашей жизни все взаимосвязано. Вот наешься варенье и слипнется, ведь не даром по поводу сказано, как аукнется, так и откликнется. И вот какой тебе жизнь представляется, так она безусловно и сложится в равной мере всем. Предоставляется, сам не сможешь, само, брат, не сможется. Но если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Ничего просто так не прибавится, пустота непременно заполнится. И если сверху чего-нибудь и свалится, значит тут же чего-нибудь вспомнится. Вот такая, браток, философия. Да не смотри на меня, как на шизика. Нету, скажешь, по жизни пособия. Да это ж просто начальная физика. Ведь если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. В нашей жизни все взаимосвязано. Каждый сам принимает решения, а в учебнике физики сказано, что угол падение равен углу отражения. И если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Для начала попробуй сам стать королем. Для начала попробуй сам стать королем. Для начала.
1: Мы приглашаем сейчас на сцену Чертова Андрея, город Волгоград.
2: Моя фамилия Чертов. С праздником, ребята. Песня называется «Весенний дождь», авторская.

0: тобою не одни.
1: Да, моя вершина. Авторская. Поехали.
2: Я стою на вершине своей, и меня не столкнуть, не спихнуть, потому что вершиной моей есть и будет мой жизненный путь, потому что вершиной моей есть и будет мой жизненный путь. Я друзей никогда не менял ни на баб, ни на деньги вообще, и предательству в рожу плевал.

рожу плевал. Ну а если гулял так на все, я всегда

себя. Я из грязи вытаскивал тех, кто молчал или кричал.

0: надеть узду на меня!
1: С праздником!
2: На этот фестиваль приехал в 98 году, в Москве он был. Если не путаю, то в Михнево.
3: Вы там удачно выступили?
2: Да, я удачно выступил, даже там были интриги, там даже, значит, все руководство этого Михнева, и обслуживающий персонал, все болели за меня, спорили с жюри.
3: Но для вас это был тогда, наверное, важный раз, вы были впервые, да?
2: Естественно, важно. Вообще, вот эти фестивали, они человеку дают утверждение какое-то. Если ты чего-то добился в своем творчестве, значит, тебя отмечают. И любая победа – это самоутверждение.
3: Ну а если вдруг, ну так сложится, что кто-то лучше, кто-то сильнее, вас знаете, это сильно огорчает?
2: Меня абсолютно не огорчает. Очень нравятся мне талантливые люди. И вообще, я больше люблю слушать, чем сам петь. И советую всем, кто занимается авторской песней, не стараться, да и вообще людям, не стараться быть лучше кого-то, надо стараться быть лучше самого себя. И тогда в жизни многое добьешься.
3: Хорошо сказано. Сегодня вы спели песню одну, но она как вы считаете, это в подражании Высоцкому или просто навеяно Высоцким?
2: Есть такой московский бард Александр Мирзоян, которого я уважаю. Он правильно сказал, это школа Высоцкого. А если говорить, как я считаю, но это уже долгий разговор, но я скажу кратко. Владимир Семенович Высоцкий – это мой учитель. Я считаю его своим духовным учителем.
3: Я рада, что вы не замкнулись в себе, растете, поете, пишете, и диск сделали. Спасибо большое вам за подарок. Вообще вы с компьютером-то как?
2: Я абсолютно не умею.
3: Не хотите?
2: А у меня есть друг, который ведет мой...
3: Ну, в общем, только поэтому, да? Вот это плохо.
2: Нет, ну я просто ленив. Я даже Брайля не знаю.
3: Ну, Брайля-то понятно. Со зрением-то у вас проблемы начались когда? Вы уже взрослым были, да?
2: Ну, в 26 лет мы начались, да, прогрессировала болезнь. Ну, а в 30 я уже на инвалидность пошел. Бессрочно. Первая группа.
3: Я рада, что у вас такая хорошая жизненная позиция, такая активная, что вы там огородом занимаетесь.
2: А вот, да, мне лучше вот огородом, чем с компьютером. Я лучше помидорчики выращу с капустой. И угощу своих гостей, скажу, это я вырастил. Вот это да, вот это здорово, вот это я люблю.
3: Значит, одно другому не мешает. Растить помидоры и писать песни.
2: Ну, это не мешает. А вот с компьютером, да, некогда. Алла Пугачева ищет таланты, сейчас они ищут свое радио.
3: А, есть.
2: И вот мой друг Виктор поставил мою песню, и ему пришел ответ, что ваша заявка принята. Первый, как говорится, тур прошли. Вот, ждем ответа.
3: Ну, дай бог.
4: Мы приглашаем на сцену Шивенда Яна. Сахалин. Очень издалека приехал, очень издалека. «Белые волки» исполняет автор.

0: Уходим на войну.
1: Вот, хотел бы об этой песенке сказать маленько слов. Эта песня была мною написана в связи с 65-летием окончания войны, страшной войны. И вот хотелось бы затронуть эту тему.

0: Спасибо.
1: Ну вот вы пели сегодня, пели хорошо, вот вы молодой начинающий бард, да? Вы вот как себя считаете бардом?
2: Вы знаете, я сейчас до сих пор под впечатлением, потому что, честно говоря, когда я сюда ехал, может, не в обиду будет, сказано бардом, ожидал я гораздо худшего. Ну а получилось все, ну я не знаю, в раз 10 лучше, что я ожидал. Прям вот, прям ох и ах, все, что я могу сказать. Ну, сказать, что я начинающий музыкант, это очень сильно соврать, потому что я занимаюсь музыкой достаточно давно, я заканчивал музыкальную школу. То есть музыкой я занимаюсь 8 лет, если мне сейчас 25 лет, то получается 17 лет я занимаюсь музыкой. Ну, местами, конечно, и получается, и не получается, но я по большей части эстрадник, в этом году решил попробовать себя в бардовском поприще, то есть как это, что это. Но моя цель была сюда приезда, ну, во-первых, конечно, пожелание бы что-то выиграть, а по большей части это увидеть людей воочию, потому что когда это по телевизору, по радио, это все одно, а когда ты вот слышишь, что вот люди играют, это вживую, это не фонограммы, это никакая не подстава, это все-таки, вы знаете, это очень большое впечатление оказывает.
1: Конечно, конечно. Ну а вы вообще работаете? Ваша деятельность профессиональная, она как-то с музыкой связана или как?
2: Ну, как вам сказать, я занимаясь написанием фонограмм, но это разовая работа.
1: Ну, под заказ, как бы, да?
2: Ну да, но это сегодня есть, завтра нету. А так вообще мое творчество гораздо такое более агрессивное, потому что я занимаюсь больше в рок-направлении. А для музыканта эксперимент — это развитие. Даже у меня есть песенка на английском языке.
1: Ну, вы языком владеете или как?
2: Ну, вы знаете, так, но, по крайней мере, эксперимент мне достаточно так понравился. Я стараюсь делать что-то новое, новаторское, за это цепляюсь, пытаюсь это все по-своему сделать.
1: Какой программой пользуетесь?
2: Пользуюсь ни одной программой, потому что одной невозможно пользоваться. В последнее время пользовался Orion Platinum и Adobe Audition 1.5. А сейчас перехожу на Cubase SX 5.
1: А у вас как со зрением?
2: Фоны я вижу маленько. У меня дома вот на компьютере электронная лупа, у меня просто экран.
1: Ну, вы с Джозом не работаете, да?
2: С Джозом вот я сейчас и учусь. Ну, лично я своим выступлением очень доволен.
1: Хорошо.
2: Считаю, что Сахалина представил достойно. Я очень доволен, то есть я доволен всем.
3: А сейчас мы приглашаем Симонова Сергея, город Кострома. Музыка Максима Трошина, слова Николая Рубцова. «Матушка».
4: Снова глаза

и унесли. Ее легкое тело на вековечное поле живее. Все мне казалось,

0: тебе.
1: Музыка и слова Олега Митяева. Воскресенье.
0: Он сойдет на безлюдный перрон, на прощание кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он.

0: Спасибо.
1: Я живу в Костромской области, в Макаревском районе, в поселке Верчух.
2: Это далеко от Костромы?
1: От Костромы это за 200 километров, плюс паромная переправа. Ну, практически, как мы все считаем, мы живем на острове.
2: Да? Это значит, у вас как отдельное государство там?
1: Осенний-весенний период, у нас нет никакого снабжения, ни переправы, ничего.
2: И давно вы там живете, работаете?
1: В школе я работаю уже 7-й год. Жена живем с 96-го года, а я сам живу, можно сказать, 72-го года. Это моя родина, и я туда не хочу. Мы как-то съездили один раз в Галич, 2 года там прожили. Не захотел. Решил вернуться на родину.
2: А вы в Курске учились?
1: Нет, я нигде не учился.
2: А как
1: я учился в Костромском интернате для слабовидящих детей.
2: И как вы преподаете?
1: Вот так преподаю, попросили. Сначала попросили в средней школе кружок вести. Увидели, что у меня есть возможности. Ну, получается ребят учить играть на гитаре. Потом пригласили в музыкальную школу. Я преподаю не классическую гитару, а преподаю домашнее музицирование. У меня дети учатся 3 года и потом.
2: Свободное плавание.
1: Да. Да. Но они берут то, что им нужно, а не то, что им впаривают, как вот в других школах.
2: То есть ваш инструмент гитара?
1: Да.
2: Больше ничего.
1: Нет, еще вокал. И синтезатор, и все. Если так, вот и по большому счету. Я принес синтезатор в музыкальную школу, ребята у меня там играют и поют. Я их учу правильно петь, как могу, как правильно понимаю, что от них требуется. И они меня поют, выступать на концертах, выступать на конкурсах. И, по-моему, даже неплохо.
2: Ну, как раз вас держат в школе даже без диплома, это о многом говорит, конечно.
1: Ну, я прошел курс повышения квалификации нынче на 5 лет, у меня теперь сертификат есть.
2: Понятно. Вы защищены.
1: Да. 10-й разряд у меня.
2: А вот петь вы где учились?
1: А петь я учился в школе-интернате с ребятами. Играть на гитаре научились где-то лет в 11. И как бы следовали за тем, как старшие играют и поют, смотрели на их и так постепенно научились.
2: Вы, в общем-то, самоучка, можно сказать.
1: Да, самоучка, во всем абсолютно самоучка. И на фортепиано самоучка, и на гитаре самоучка, и на баяне, и на гармошке самоучка. А первый раз на сцену вышел 28 лет мне было. Это был зональный конкурс авторской песни.
2: Где это было?
1: В Мантурове, это у нас в Костромской области.
2: Ну, а то есть ваш региональный, областной, да?
1: Да, а потом занял там 3-е место и на гала-концерте уже выступал в Костроме, в области, в филармонии. Тоже такая честь.
2: Ну, это
1: Но это было 28 лет.
2: Ну, это же, наверное, не так давно.
1: Ну, мне сейчас 39.
2: Ну. Да. Ну, а как в семье эту поддержку находят?
1: Ну, сначала меня жена исподвигла, как бы, на то, чтобы я там выступил. А сейчас из-за того, что она потеряла у меня зрение в 2002 году. И приходится сидеть дома, а мне ездить. Ну,
2: она тоже поет?
1: Она поет, у нее музыкальная школа. Она еще сейчас продолжает худеть, учиться в музыкальную школу нашу по классу фортепиано. Старший сын закончил музыкальную школу по классу баян, а младший еще, ему 6 лет будет в октябре, не знаю, чего это.
3: Толстобров Артем, Красноярская региональная организация.
4: Девочка-москвичка, исполняет автор.

Все года и века, и эпохи подряд. Все стремится к теплу от морозов и вьюг.

высокой волне. Нам сияние пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает.

0: Ну и давайте поприветствуем нашу последнюю участницу, Яковлева Рима, Владимирская организация.
1: Итак, звучат стихи Есенина.

0: Сентиментальный вальс.
1: Прекрасен край родной в любое время года, будь то зима, или шумная веселая весна, или когда горит над полем радуга после обильного и теплого дождя. Прекрасен и ясный ранней осенью, когда одет в багряную и желтую листву, любуясь ярким, сказочным великолепием, я вспоминаю молодость беспечную свою.

Ну, для начала песенка о том, как был изобретен фотоальбом. Раз сапожник и портной решили сделать книжку. Сапожник и портной решили сделать книжку. Раз сапожник и портной решили сделать книжку. Портной листочки раскроил, сапожник сшил странички. Сшили крепко, прочно, по чертежу все точно. Но зачем и почему, коль в книжке нет ни строчки, коль в книжке нет ни строчки. Тут писатель проходил, перелистал издание и в двух словах им объяснил, мол, нужно содержание. Они говорят, зачем? И так красиво, ни косо и ни криво. Раз приняли решение, пусть будет украшение на полке украшение. Тогда художник предложил оформить им обложку. Какой сюжет, название? Ну, вы расскажите хоть немножко. Они говорят, да разве это нужно? Сказали ему дружно. Маэстро, рисуйте просто, ни о чем. Они говорят, как ни о чем? Совсем ни о чем? Но ведь это невозможно. Ведь это невозможно. Хотя, впрочем, был один художник. По фамилии Малевич. Этот смог бы, но увы. А теперь отбросим бесполезные морали. Сейчас игра пойдет другая. И, конечно,

Кстати, что же стало с нашей книжкой? Помните, в начале песни? А книжку выкупил фотограф, вклеил на

Спасибо. Хочу еще добавить про предыдущую песню, что эта песня единственная песня, которую я не сам сочинил, а которая мне приснилась. Вот сейчас я уже сколько сплю, смотрю сны, да, но вот еще такой песни больше не было. Вот. Я бы мог еще долго рассказывать про то, как песни рождаются. Вот. Но лучше, конечно, на концертах не болтать, а петь. Вот. Следующая песенка, на которую в 1994 году был создан также одноименный мультфильм, эта песенка называется «Паучок».

Спасибо. Я ни разу не был в Париже, но это, в принципе, сейчас уже как бы восполнимо, и, может быть, в следующем году или когда-нибудь я все-таки, конечно, там побываю и буду. Вот. Но песни почему-то я назвал «Воспоминания о Париже».

Ну и вы будете смеяться, но в конце своего выступления я спою ту песню, собственно, с которой я и стал лауреатом Грушинского фестиваля. Но тогда мне помогли еще хор мальчиков, конечно, и, скорее всего, это и сыграло свою значимую роль. А песня, ее и критиковали, и все что угодно делали, но я вот до сих пор, этой песне уже более 20 лет, я с этой песней я всегда выступаю перед детской аудиторией, даже не выговариваю, рот замерз, аудиторией, вот, и как бы, а на детях же ведь как бы песни проверяются, правильно? Вот если дети не отвлекаются, когда поешь, значит песня живая. А если, значит, они сразу начинают шевелиться, двигаться, бегать, и значит, вот я обычно так проверяю на своем сыне и на детях, так как я еще в театре работаю, в детском, и как бы вот сразу видно. Итак, много говорю. Песня «Размышления горы» во время весенне-летнего сезона на тему «А что у меня на спине?» Вот гора размышляет. На горе собака, у собаки лопата.

предыдущем куплете там есть такая строчка: длинно ноги, ноги. И вот когда что-нибудь примешь лишнего, да, и вот не выговаривается так, однако. Ну, в благодарность за то, что вы прослушали три куплета, я вам спою четвертый. Он про любовь. Бывает такое, бывает. На горе Светланка, танцевать с ней просто, потому что Светка маленького роста. Маленького роста, маленького роста, маленького роста.

0: Спасибо большое.
1: Прекрасен край родной в любое время года, будь то зима или шумная веселая весна, или когда горит над полем радуга после обильного и теплого дождя. Прекрасен он и ясной ранней осенью, когда одет в багряную желтую листву, любуясь ярким, сказочным великолепием, я вспоминаю молодость беспечную свою.

В небе над тобой солнцем облака дружно водят хоровод. Вместе с тучкой вдаль унеслась печаль, нам ее совсем, совсем не жаль. Хмурые дома улыбнулись вдруг, птицы стали веселей. Ты ведь для меня самый лучший друг, нет которого милей. Каждую зарю, каждый день земной

0: Спасибо. Спасибо.
1: А Людмила Галеева уже готова, проходит на сцену. Оренбург, заснеженный Оренбург, прислал нам тоже такую светлую женщину, Людмилу Галееву.

0: Спасибо. Я думаю, что фестиваль... Это та щелочка, в которую мы можем посмотреть мир. Спасибо.
1: Так, а теперь я приглашаю Шивенду Яна Ремовича. Пожалуйста, с Сахалина. Молодой человек из Сахалина, который прошел великолепную подготовку в Бийске. Мы могли сегодня убедиться, как он прекрасно ходит с тростью. И не только ходит, но и прекрасно поет. Пожалуйста, Ян.
2: Песенку, которую я хочу сегодня исполнить, это тоже моя песня авторская. Она называется «Просто и коротко сны». Вот такая маленькая философская песенка. Вот, ну, маленькая, пофилософствуем.

0: Спасибо.
1: Ну, а я предлагаю на сцену мэтра нашего фестиваля Чертова Андрея. Все вы его знаете. Эта фигура очень яркая, творческая. И я думаю, мы с удовольствием послушаем его выступление.
2: И где из песен миры создаются, там течет бесконечность начал, там людские сердца к жизни рвутся, там, не ведая, каждый бывал. И кто веру в себе не утратил, справедливости не изменил, тот живет в мире истинных правил, где лишь Бог наш источник для сил, где мгновение длиннее, чем вечность, и где вечность короче, чем миг, там в глазах у людей человечность, у любви человеческий лик.

0: круто, что мы с тобою не одни.
1: Пожалуйста, у нас на сцену поднимается Муравьев Евгений. Из Тулы. Один из мэтров также бардовского движения. В 2002 году мы проводили бардовскую песню в Полушке на Московской области. И там Евгений завоевал первую премию. Вот. То, что человек тоже душой полностью предан бардовской песне, мы его за это очень уважаем и любим. Муравьев Евгений.
2: Реинкарнация ошиблась, очевидно, и с новой жизнью вышла просто ерунда. Душа моя была поселена в ехидну, хоть я ехидным не был никогда. И не понять мне этого прикола, мозги филологи запудрили в конец. Что за ехидна, если я мужского пола, или, выражаясь попросту, самец? Вон для овцы всегда баран найдется, а для коровы, как известно, бык. Ну, а ехидна, значит, обойдется, как будто муж ехидный, не мужик. А впрочем, да, хоть это и обидно, случиться может всякая беда, когда увидишь эту самую ехидну, то, что мужик, забудешь навсегда. И вот тогда ехидно и злорадно, и заунывно, как бензопила, напоминаешь ей неоднократно, что и она когда-то женщиной была. А что жена? Я оптимист, и к черту слезы, и прочь великая вселенская тоска. Зато прости, прощай, российские морозы, я поживу в Австралии пока. Прости, прощай, российские березы, я поживу в Австралии пока. Спасибо.
1: Ну а теперь мы приглашаем на сцену Абрарова Романа из Башкирии. И вот теперь уже будет Анатолий Николаевич у нас вручать эти дипломы. Ну, Романа мы узнали только на этом фестивале. И, по-моему, очень даже неплохо, да, Анатолий Николаевич? Все-таки приятно, что в Башкирии есть барды,

Ну, а я с удовольствием приглашаю на сцену человека, который пришел, ворвался, победил и потом очень стабильно продолжает выступать на всех фестивалях. С удовольствием приглашаю на сцену Артема Толстоброва, как он вчера сказал.

Над Иссык-Кулем сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части

весь мир на части Тянь-Шань раскрошил. Кто-то в избушке лесной тронет безмолвие струной тихо и нежно. Кто-то в Нотр-Дам-де-Пар

0: И я с удовольствием приглашаю на сцену человека, который сегодня представляет Курск. А вообще-то он земляк Александра Яковлевича Неумывакина, президента ВОЗ. Он из Воронежа. Нехаев Эдуард. Представитель молодого поколения, я думаю, очень достойно представил, в общем-то, и Курск, и свою Воронежскую землю.
1: Приветствую всех. Очень рад сегодня выступать перед вами. Желаю всем, как говорили иркутские барды Дмитрий Нартов и Андрей Яковлев, у них в песне была такая строчка: «Не устать бы от жизни желательно». Вот желаю всем не устать от жизни, а идти всегда вперед, радуясь и любя, надеясь. Песня о стране, о России, которая называется «Ивушка».

0: Я с удовольствием приглашаю на сцену мою давнюю симпатию. Дуэт сестер Харольских, Самара.
1: Да, дуэт называется «Анна и Маргарита Харольские», а на самом деле это Анна Зотова и Маргарита Тезикова. Вот такие две девушки собрали прекрасный дуэт и радуют у нас уже, по-моему, второй сезон, третий сезон. Да, открыли мы их в «Плюсе», по-моему, раньше еще. А, мы были в Самаре, мы были с Анатолием Николаевичем в Самаре на творческой ярмарке и впервые увидели этот прекрасный дуэт. И после этого они приехали в «Плюс» и показали себя во всей красе. Итак, девушки, пожалуйста.
2: Мы сегодня споем вам песню, которую написали, к сожалению, не мы. Но поскольку мы представители Самары, самарянки, вот, у нас есть такая традиция, как Грушинский фестиваль. Кто-то ездит, кто-то просто слышал. И вот у нас есть такая замечательная песня, написанная Борисом Есиповым, называется она «Шестиструнная Самара». Это вам как привет от нашего любимого города. И приезжайте к нам и делайте фестиваль у нас. Мы, надеюсь, мы очень гостеприимны.
1: Обязательно приедем.

И я приглашаю на сцену Костромского Берендея Сергея Симонова.

0: теперь я хочу пригласить на сцену. У нас есть импровизированный такой ансамбль. А, да, дуэт. Дуэт Харольских идет. Галеева Людмила, Кириленко Андрей и Черепанов Петр. Да, вот такой ансамблик, который сейчас нам покажет свое произведение.
1: И вы знаете, пока мы не начали петь, я хочу всех предупредить. Я сегодня, вчера фотографировала фестиваль. Вот кто захочет фотки посмотреть, я их выложу на «Мой мир», на мою страничку. Моя страничка называется «Маргарита Каминская». У кого есть возможность, зайдете и фотки скачаете потом. Ну, в течение месяца где-то я это, надеюсь, сделаю.

0: Спасибо.
1: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Ионыч. Спектакль по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова.

0: Когда в губернском городе С приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что напротив, в С очень хорошо, что в С есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомство, и указывали на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую. Эта семья жила на главной улице, возле губернатора в собственном доме. Сам Туркин Иван Петрович устраивал любительские спектакли с благотворительной целью. Сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарат, поговорок, любил шутить и острить. И всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в пенсне, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояль. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно. Половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи. Когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами. Во дворе пахло жареным луком, и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин. И доктору Старцеву Дмитрию Ивановичу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже в 9 верстах от С, тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу. Поговорили о погоде, о театре, о холере. Последовало приглашение. Весной в праздник, это было Вознесение, после приема больных Старцев отправился пешком в город. Своих лошадей у него еще не было, чтобы развлечься немножко и, кстати, купить себе кое-что. В городе он пообедал, погулял в саду. Потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.
1: Здравствуйте, вот, проходил мимо.
2: Здравствуйте, пожалуйста. Очень-очень рад видеть такого приятного гостя.
1: Я тоже.
2: Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице. Он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?
3: Да садитесь здесь, возле меня. Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это отел. Но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.
2: Эх ты, цыпка, баловница. Вы очень, кстати, пожаловали. Моя благоверная написала большинский роман. И сегодня будет читать его вслух.
3: Жанчик, скажи, чтобы дали нам чаю. А я познакомлю гостя с нашим котиком.
0: Старцеву представили Екатерину Ивановну.
4: Здравствуйте.
0: 18-летнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское, и талия тонкая, нежная, и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза.
2: «Здравствуйте, пожалуйста!»
0: Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман.
3: Мороз крепчал.
0: Окна были отворены настежь.
3: Заходившее солнце.
0: Слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука.
3: И путника.
0: В мягких глубоких креслах было покойно.
3: Это был молодой.
0: Огни мигали так ласково в сумерках гостиной.
3: Юноша глядел.
0: И теперь в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника. Вера Иосифовна читала о том, как молодая красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки, и как она полюбила странствующего художника. Читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно. И в голову шли все такие хорошие, покойные мысли. Не хотелось вставать.
3: За белый, заснеженный горизонт.
2: Недурственно.
0: Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали лучинушку, которую пел хор. И эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.
1: А вы печатаете свои произведения в журналах?
3: Нет, я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкафу. Для чего печатать? Ведь мы имеем средства.
2: А теперь ты, котик, сыграй что-нибудь.
0: Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишу. И потом тотчас же опять ударила изо всей силы. И опять плечи и грудь у нее содрогались. Она упрямо ударяла все по одному месту и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавиши внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом. Гремело все, и пол, и потолок, и мебель. Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своей трудностью, длинный и однообразный. И Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться. И в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилось ему.
1: Как приятно после зимы, проведенной в Дялиже, среди больных мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки. Как ново.
2: Ну, котик, сегодня ты играла, как никогда. Умри, Денис, лучше не напишешь.
1: Прекрасно, прекрасно, Екатерина Ивановна.
0: Все окружили ее, поздравляли, изумлялись. А она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано «Торжество».
1: Вы где учились музыке? В консерватории?
3: Нет, в
4: консерваторию я еще только собираюсь. А пока училась здесь, у мадам Завловской.
1: Вы кончили курс в здешней гимназии?
3: О, нет. Мы приглашали учителей на дом. В гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния. Пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.
4: А все-таки в консерваторию я поеду.
3: Нет, котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.
4: Нет, поеду. Я поеду.
0: А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку. Большинский, недурственно, покорчило вас, благодарю. Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет 14, стриженный с полными щеками.
2: А ну-ка, Пава, изобрази!
0: Пава стал в позу и поднял вверх руку.
5: Умри, несчастная!
1: Занятно.
0: Старцев вышел на улицу. Он зашел еще в ресторан и выпил пиво, потом отправился пешком к себе в Дялиш. Пройдя 9 верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще 20 верст. Засыпая, он вспомнил выражение Ивана Петровича и засмеялся.
1: Недурственно.

0: Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве, но вот из города принесли письмо в голубом конверте. Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда котик каждый день пугал, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебывали все городские врачи, дошла, наконец, очередь и до Земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто. Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени. Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай. Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок. Нужно было идти в переднюю, встречать какого-то гостя. Старцев воспользовался минутой замешательства.
1: Екатерина Ивановна, ради Бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад.
0: Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее. Но встала и пошла. Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.
1: Вы по 3-4 часа играете на рояле, потом сидите с мамой. Нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас. Я не видел вас целую неделю, а если бы вы знали какое-то страдание, сядемте.
0: У обоих было любимое место в саду — скамья под старым широким кленом, и теперь сели на эту скамью.
1: Выслушайте меня.
2: Что вам угодно?
1: Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.
0: Она восхищала его своей свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно. Мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора случалось, она вдруг не кстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все здешние девушки, много читала. Вообще же в С читали очень мало. И в здешней библиотеке так и говорили, что если б не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку. Это бесконечно нравилось старцу. Он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и очарованный слушал, когда она рассказывала.
1: «Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? Говорите, прошу вас».
2: «Я читала Писемского».
1: А что именно?
2: «Тысяча душ». А как смешно звали Писемского. Алексей Феофилактович.
1: Да. Куда же вы? Мне необходимо поговорить с вами. Я должен объясниться. Побудьте со мной хоть 5 минут. Я заклинаю вас.
0: Она остановилась, как бы желая что-то сказать. Потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.
1: «Так, сегодня в 11 часов вечера будьте на кладбище возле памятника Диметти. Ну уж, это совсем не умно. При чем тут кладбище? Для чего?
0: Было ясно. Котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью далеко за городом на кладбище, когда это легко можно устроить на улице в городском саду?
1: К лицу ли мне, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? Что скажут товарищи, когда узнают? На!
0: Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище. У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна, было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье около боен выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком.
1: Да, у всякого свои странности. Котик тоже странная. И кто знает, может быть, она не шутит. Придет.
0: Он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

0: С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота. При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в Онь же». Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей. И кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлее, чем в поле. Листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах. И надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни, и чего, вероятно, больше уже не случится видеть.
1: Да. Мир не похож ни на что другое. Мир, где так хороший, мягок, лунный свет. Точно здесь его колыбель, где нет жизни. Но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит увядших цветов вместе с осенним запахом листьев веет прощением, печалью и покоем. Кругом безмолвие. В глубоком смирении с неба смотрят звезды.
0: Шаги Старцева раздавались так резко и не кстати. И только когда в церкви стали бить часы, и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него.
1: Это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние.
0: Памятник Деметти в виде часовни с ангелом наверху. Когда-то в С была проездом итальянская опера. Одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела. Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал. И точно лунный свет подогревал в нем страсть. Ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса. Потом прошелся по боковым аллеям со шляпой в руке.
1: Сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Да, как в сущности нехорошо шутит над человеком мать природа. Как обидно осознавать это.
0: Старцев думал так. И в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало. Перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела. Он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным. И точно опустился занавес. Луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота. Уже было темно, как в осеннюю ночь. Потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.
1: Пантелеймон, я устал, едва держусь на ногах. Ох, и не надо бы полнеть.

0: На другой день вечером Старцев поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер. Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость.
1: А приданного они дадут, должно быть, немало.
0: После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления. Точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим. На душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал.
2: «Остановись, пока не поздно. Пара ли она тебе? Вон она, избалована, капризна. Спит до двух часов. А ты дьячковский сын, земский врач. Врач. Ну и что ж, и пусть. Да. А к тому же, если ты женишься на ней, то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе. Вот так, в городе. Ну, что ж, в городе. В городе, так и в городе. Дадут приданое. Заведем обстановку».
0: Наконец вошла Екатерина Ивановна в белом платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.
3: «Все, я готова. Уже, наверное, пора ехать.
2: Иван Петрович, извините, но мне тоже пора домой. Ждут больные.
4: Делать нечего. Поезжайте. Кстати же, и подвезете котика в клуб».
0: На дворе накрапывал дождь. Было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски вверх.
4: «Я иду по ковру, ты идешь пока врешь, он идет пока врет. Трогай! Прощайте, пожалуйста!»
2: «А я вчера был на кладбище. Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны».
3: «Вы были на кладбище?»
2: «Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал».
3: «И страдайте, если вы не понимаете шуток».
0: Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба, и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию. Она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.
3: «Довольно!»
0: И через мгновение ее уже не было в коляске, и городовой около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:
5: «Чего стал, ворона? Проезжай дальше!»
0: Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной возле Екатерины Ивановны.
2: О, как мало знают те, которые никогда не любили. Мне кажется, никто еще не описал верной любви. Едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство. И кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловие, описание, к чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична. Прошу, умоляю вас, будьте моей женой.
3: Дмитрий Иванович, я очень вам благодарна за честь. Я вас уважаю. Но, извините, быть вашей женой я не могу. Ну, будем говорить серьезно, Дмитрий Иванович, вы же знаете, больше всего в жизни я люблю искусство. Я безумно люблю. Я обожаю музыку. Я ей посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой. Я хочу славы, успехов, свободы. Но вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжая эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима? Сделаться женой? Нет. Нет, простите. Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки, Дмитрий Иванович.
0: Она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Иванович», вспомнила Алексей Феофилактыч.
3: Дмитрий Иванович, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех. Я сочувствую вам всей душой, но... Но вы поймете. Поймете.
0: И чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной. У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено. Он не ожидал отказа и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал. Или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона. Дня три у него дело валилось из рук. Он не ел, не спал. Но когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему. Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался.
2: Сколько хлопот, однако!

0: Прошло 4 года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел. И чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь. Езда одолела. Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его.
1: Пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек. Но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти.
0: Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед, и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе за ужином или чаем говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том, обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними, и Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт. И когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник, и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку. И все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо. Он чувствовал раздражение, волновался, но молчал. И за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «Поляк надутый», хотя он никогда поляком не был. От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер часа по три с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу. Это по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой. И случалось бумажек, желтых и зеленых, от которых пахло духами и уксусом, и ладаном, и ворванью, было понапихано во все карманы рублей на 70. И когда собиралось несколько сот, он отвозил в общество взаимного кредита и клал там на текущий счет. За все 4 года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только 2 раза по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу. Как-то не случалось. Но вот прошло 4 года. В одно тихое теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ивановичу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания. И, кстати же, сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.
1: К просьбе мамы присоединяюсь и я.
0: Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

0: Здравствуйте, пожалуйста. Бонжурте.
1: Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала старцеву руку.
2: Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной. Никогда у нас не бывает. Я уже стара для вас.
1: А
2: но вот приехала молодая, может быть, она будет счастливее.
1: А котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее, но уже это была Екатерина Ивановна, а не котик. Уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое, несмелое и виноватое. Точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.
3: Сколько лет, сколько зим? Как вы пополнели, вы загорели, возмужали. Ну, в общем, вы мало изменились.
1: И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней. Или что-то было лишнее, он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новые выражения, слабая улыбка, голос. А немного погодя, уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его 4 года назад. И ему стало неловко. Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую красивую голову и ждал, когда она кончит.
4: Бездарен не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого.
0: Недурственно.
1: Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.
4: Да, хорошо, что я на ней не женился.
1: Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад. Но он молчал.
3: Давайте же поговорим.
4: Давайте.
3: Как вы живете? Что у вас? Ну как? Я все эти дни думала о вас. Да. Хотела послать вам письмо. Хотела сама поехать к вам в Дялиш. Я уже решила поехать, но потом я раздумала. Бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради Бога. Пойдемте в сад.
1: Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как 4 года назад. Было темно.
3: Как же вы поживаете?
4: Ничего, живем понемножку. Да.
1: И ничего не мог больше придумать. Помолчали.
3: Я волнуюсь. Но вы не обращайте внимания. Мне так хорошо дома. Я так рада видеть всех. Я не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний. Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку до утра.
1: Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза. И здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо. Ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой. Ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.
4: А помните, как я вас провожал на вечер в клуб? Тогда шел дождь, было темно.
3: Да.
1: Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь.
4: Вот вы спрашиваете, как...

0: Ой, я тогда была какая-то странная. Воображала себя великой пианисткой. А теперь все барышни играют на рояле. И я тоже играла, как все, и ничего во мне, ничего особенного не было. Я такая же пианистка, как мама-писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда. Но потом в Москве я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким... таким идеальным, возвышенным.
1: Да. Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием. И огонек в душе погас. Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.
0: Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни. Да! Мы будем видеться. Говорить. Не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка. На свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.
1: Когда вошли в дом, и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство.
2: А хорошо, что я тогда не женился.
3: Ну, мне пора. Позвольте откланяться.
4: Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина. Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. Пава, а ну-ка, изобрази.
1: Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, встал в позу, поднял вверх руку.
5: Умри, несчастная!
1: Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу. И романы Веры Иосифовны, и шумную игру котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы.
2: Если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город?
1: Через 3 дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.
2: Вы не едете к нам. Почему?
0: Вы не едете к нам. Почему? Я боюсь, что вы изменились к нам. Я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня. Приезжайте. Приезжайте и скажите, что все хорошо. Мне необходимо поговорить с вами. Ваша Е.Т.
2: Ваша Е.Т. Скажи, любезно, что сегодня я не могу ехать. Я очень занят. Приеду, скажи так, 3 дня.
1: Но прошло 3 дня... Прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и не заехал. И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

0: тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый и красный, едет на тройке с бубенчиками, и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным: «Право, держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий повыгоднее, и когда ему в обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом, и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой.
1: Так, ну что, это кабинет? Угу. А это спальня.
2: Так, а тут что?
0: И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот. У него много хлопот, но все же он не бросает земского места. Жадность одолела. Хочется поспеть и здесь, и там. В Дяле же и в городе его зовут уже просто Ионычем. Куда это Ионыч едет? Или не пригласить ли на консилиум Ионыча? Вероятно, от того, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился, стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится и нетерпеливо стучит палкой о пол.
1: «Извольте отвечать только на вопросы, не разговаривать!»
0: Он одинок. Живется ему скучно. Ничто его не интересует. За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к котику была его единственной радостью. И, вероятно, последний. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный. Подают ему лафит номер 17. И уже все, и старшины клуба, и повар, и лакей, знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о пол. Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор.
2: «Это вы про что?» А?
3: Да у Туркиных.
2: Кого?
3: У Туркиных.
2: Это про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепианах.
0: Вот и все, что можно сказать про него. А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты. Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А котик играет на рояле каждый день часа по 4. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы.
1: «Прощайте, пожалуйста!»

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org

соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла. Но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

0: Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну, просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? Не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.
1: Для кого-то роль Отелло и блаженство, и награда. Только я другое дело, водевиль моя отрада. Мне, к примеру, Ричард III, ну, ничуть не интересен. Больше всех

Ежедневно мрачный трагик с неизменным интересом убивает, душит, травит, сообразно древним пьесам. Мне же все убийства эти надоели, даже

0: спать пора. И не вздумай со мною ты спорить, и не вздумай глаза открывать до утра. Всем живущим в долинах, в горах, под землею и в море спать пора. Спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора. Утро раннее, ночи мудрее. Все тревоги свои отложи до утра. Если веришь в добро, может, мир станет добрым скорее. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора, землю ночь подметет подметенку. Всем на свете желая удачи и добра. Нам с утра непростая, с тобой предстоит работенка. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят.
1: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два левой, ать-два правой, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

0: но так и не смогли.
1: Дело в том, что в наше время все

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, вжи, вжи, вжи, а! Уноси готовить.

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Со мною вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные нити. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это.

происходит совсем не так, ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит.

Открыла дверь, все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой.

Гасконь, Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал, но смерти я не видел. Колоть колол, но разве ненавидел? Я понял, смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва и сам себе не верю. Стою среди друзей я.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве британской супер-рок-группы Queen. Нашу программу откроет композиция «Good Old Fashioned Lover Boy» с пятого студийного альбома группы Queen «A Day at the Races», выпущенного в декабре 1976 года.

Вдохновленный успехом альбома «Ночь в опере» и сингла «Богемная рапсодия», Куин не собирались почивать на лаврах. Фредди Меркьюри, цитата. «Я живу ради завтрашнего дня. К черту сегодня. Только будущее». Конец цитаты. В первые 4 месяца 1976 года Куин провели гастроли в Соединенных Штатах Америки, Японии и Австралии. 24 мая Фредди Меркьюри была вручена очередная премия Айвора Новелло за британский сингл «Bohemian Rhapsody», а в июле группа приступила к записи материала для нового студийного альбома. По обоюдному согласию, Рой Томас Бейкер не принимал участия в записи и продюсировании нового альбома Queen. В сентябре музыканты провели несколько концертов на самых престижных площадках Великобритании, в том числе 18 сентября в лондонском Гайд-парке. Традиция бесплатных концертов в Гайд-парке берет свое начало в 1968 году. Брайан Мэй, цитата. «Выступление в Гайд-парке было сплошным кайфом. Понимаете, дело даже не в самом концерте, а в традиции Гайд-парка. Я был на самом первом фестивале, когда там были Pink Floyd, Jethro Tull. Отличная атмосфера, чувство свободы. Мы подумали, что надо бы это возродить, но было страшновато». Конец цитаты. Послушать Queen собралось около 150 тысяч зрителей. Ребята исполняли старые хиты, а также композиции из готовящегося альбома. Послушаем композицию «You Take My Breath Away» с пятого альбома Queen «A Day at the Races».

Только что прозвучавшая композиция Queen «You Take My Breath Away» навеяла мне воспоминания об одной из композиций в исполнении Сергея Беликова. В 1981 году, если мне не изменяет память, на одной из звуковых страниц популярного журнала «Кругозор» была записана композиция Сергея Беликова и группой «Аракс» «Ноктюрн». Думается мне, что наши музыканты хотели показать, что они могут петь и играть не хуже Queen. Но это так, к слову, лирическое отступление. В декабре 1976 года альбом Queen «A Day at the Races» появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании. Вот как оценил этот альбом рецензент журнала Sounds. Цитата. «Альбом чересчур продуман, чересчур высокомерен, перегружен исполнительством в ущерб вдохновению. Несмотря на мою убежденность в том, что Queen делают едва ли не лучшую музыку последнего десятилетия, я им советую подрезать рюшечки». Конец цитаты. Несмотря на подобные высказывания, пластинка Queen поднялась на первое место британского хит-парада альбомов. В конце декабря Queen решили не выступать в программе Today одного из британских телеканалов. Цитата. «Наскоро нашли группу взамен. Ей оказалась команда под названием Sex Pistols, которая ухватилась за свалившуюся к ним с небес возможность поматериться по телевизору, чтобы сразу же приковать к себе внимание средств массовой информации. В 77-м панк выплеснулся на степенную и довольно унылую британскую музыкальную сцену. При этом Queen олицетворяла собой все те пороки, которыми, по мнению панков, была больна вся поп-музыка». Конец цитаты. Панки считали, что группы, прославившиеся в предыдущие десятилетия, были упадническими, самодовольными, полностью утратившими живую связь с публикой. В рок-музыке наступил конфликт поколений, и многие монстры начала 70-х сдали свои позиции. Queen не испугались конкуренции панков. На свои американские гастроли в начале 1977 года Queen пригласили молодую, растущую группу Thin Lizzy. Брайан Мэй, цитата. «Thin Lizzy в качестве разогревки – это настоящее испытание. Они, конечно же, захотят столкнуть нас со сценой. И это как раз здорово. К тебе переходит энергия от других. Я уверен, что они поднимут в зале настоящую бурю. И для нас точка отсчета будет поставлена очень высоко. Именно так и получаются хорошие концерты. Мы когда-то были на их месте». Конец цитаты.

Композиция Queen, которая только что прозвучала, называется «Sheer Heart Attack». Если бы она была выпущена на одноименном альбоме Queen в 1974 году, она могла бы стать предтечей панк-рока. Однако в то время композиция не была еще доработана. Композиция «Sheer Heart Attack» помещена под третьим номером на альбоме Queen «News of the World», выпущенном осенью 1977 года. Вот что говорит Брайан Мэй о новом альбоме Queen. Цитата. «Думаю, нам удалось передать тот изначальный творческий порыв, которого так не хватает на других наших альбомах. Я не собираюсь извиняться за предыдущие наши работы. Мы гордимся ими и не стали бы их выпускать в свет, если бы они нам не нравились. Но теперь мне кажется, что некоторые из них, возможно, слишком прилизаны. Теперь нам захотелось записать простой, мощный рок-альбом. Было просто здорово делать музыку, которая не требует такой концентрации внимания. На News of the World каждая песня не похожа на остальные. Никакой концепции там нет и не было». Конец цитаты. Пластинка открывается композицией «We Will Rock You», которая вам всем хорошо знакома. За ней следует «We Are the Champions», которая открыла первую программу о группе Queen. Сингл с этой композицией занял второе место в Великобритании и четвертое в США. Несмотря на все угрозы панк-рока, новый альбом Queen хорошо продавался и добрался до четвертого места хит-парада альбомов Великобритании. Читатели газет Daily Mail и Daily Mirror назвали Queen лучшей британской рок-группой. В январе 1978 года на фестивале Midem в Каннах группа Queen удостоилась награды французского радио как рок-группа величайшего потенциала. И это неудивительно. Композиция «We Will Rock You» 12 недель занимала первое место французского хит-парада.

Куин продолжали приводить в порядок свои дела. Если помните, фирма Trident имела право на 1% доходов от продажи 6 альбомов Queen. Queen выкупили эти права. С помощью нового бухгалтера Queen основали собственную продюсерскую компанию Queen Productions Limited, а также две дочки – музыкальную Queen Music Limited и кинокомпанию Queen Film Limited. Согласно британскому налоговому законодательству, если налогоплательщик проводит 300 дней за пределами Великобритании, он освобождается от уплаты налогов. Новый бухгалтер посоветовал музыкантам Queen записывать материал для нового альбома в студиях двух разных стран, чтобы не вступать в конфликт с иностранными налоговыми инспекторами. С альбома «Мировые новости» слушаем композицию «Who Need You». И это тоже Queen.

Материал для своего нового, 7-го по счету альбома «Джаз» музыканты Queen записывали, как советовал их новый бухгалтер, в двух разных студиях. Сначала в швейцарском Монтрё, а затем во французской Ницце. Вот что говорил бас-гитарист Queen Джон Дикон об атмосфере, царившей в коллективе во время работы над альбомом «Джаз». Цитата. «О любой мелочи мы много спорили тогда. Столкновения характеров были неизбежны. Многие браки не доживают до того срока, какой участники Queen уже провели вместе. Но все споры к лучшему. Они разряжают атмосферу. Каждый высказал, что накопилось, и мы приступили к работе». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Как ни странно, именно Фредди, а все считали его самодовольным и капризным, как оперная примадонна, старался найти компромисс. Он отлично умел усмирить накалившиеся страсти. Это был один из его великих талантов – прокладывать дорогу в тумане». Конец цитаты. Продюсировать новый альбом был приглашен Рой Томас Бейкер, так как группе не удавалось вновь взлететь к высотам «A Night at the Opera». В то же время Queen не вписывалась в новомодные музыкальные течения. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы насквозь были пропитаны всеми этими многодорожечными альбомными трюками. Нам было нужно нечто иное». Конец цитаты. Альбом Queen Jazz – это смесь диско, джаза, ритм-н-блюза и хард-рока, но сделан он по-прежнему на высочайшем профессиональном уровне. Queen со свойственным группе размахом отпраздновала выход нового альбома. Об этом много написано, и я не буду повторяться. Рецензенты по традиции обрушили на Queen и их новый альбом «Джаз» поток нелицеприятных высказываний. Вот цитата из New Musical Express. Цитата. «Если у вас есть глухие родственники, купите «Джаз» им на Рождество». Конец цитаты. Несмотря на это, альбом достиг в Великобритании 2-го, а в Соединенных Штатах 6-го места в списках популярности. С 7-го студийного альбома Queen «Джаз» слушаем композицию «Don't Stop Me Now».

Я рассказал о том, как четверо несомненно талантливых парней создали рок-группу Queen, и о том, как она поднялась на вершину музыкального Олимпа. Подняться на вершину Олимпа, конечно, трудно, но вот удержаться на ней гораздо труднее. Группе Queen это удалось. Чтобы подробно рассказать о творчестве Queen в 80-е годы, потребовалось бы еще две, а то и три программы. В ноябре 1990 года была завершена запись 14-го студийного альбома Queen под названием «In a Window». Фредди Меркьюри, зная о своем страшном диагнозе и понимая, что жить ему осталось недолго, требовал от остальных участников группы собраться в студии для работы над новым проектом. Весной 1991 года музыканты Queen собрались в курортном швейцарском городке Монтрё. Город находится на берегу Женевского озера. Там красивые места, приятный климат, но главное – душевное и физическое спокойствие. Сама атмосфера швейцарского Монтрё благоволила идеальной творческой обстановке. Записываться в Монтрё приезжали многие звезды рок- и поп-сцены. Здесь находилась студия звукозаписи «Mountain», принадлежавшая Queen. В этой студии и записывался материал для последнего, 15-го студийного альбома группы Queen под названием «Made in Heaven». Фредди Меркьюри понимал, что время катастрофически уходит. Он постоянно твердил, цитата, «Дайте мне спеть хоть что-нибудь, сочиняйте что угодно, а я спою, спою как надо». «Я оставлю вам столько материала, сколько смогу». Конец цитаты. Во время работы над предыдущими альбомами музыканты Queen делали несколько вариантов записей для того, чтобы выбрать наилучший и использовать его при монтаже. Теперь же при создании «Made in Heaven» не было времени на перезапись. Каждый звук был в единственном экземпляре. Не было даже самого материала. Композиции создавались буквально на ходу и тут же записывались на пленку. По требованию звукорежиссера Дэвида Ричардса, запись всех музыкальных и вокальных дорожек проводилась сразу. Музыканты располагались в студии так, чтобы имитировать концертное звучание. Каждая запись была чистовой. Цитата. «Несмотря на физическую слабость Меркьюри и подавленное настроение остальных участников Queen, в студии царила атмосфера, полная энтузиазма и идей. Главным ее создателем был Фредди, которого, по воспоминаниям Брайана Мэя, никто никогда не видел лежащим, хныкающим и чувствующим себя жертвой обстоятельств». Конец цитаты. 22 мая 1991 года Фредди Меркьюри исполнил свою последнюю песню «Mother Love» – «Материнская любовь». Ее мы и послушаем.

Я закончил рассказ о британской культовой рок-группе Queen тремя цитатами. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри, прикованный к спальне своей усадьбы в Кенсингтоне, где он дышал кислородом, сражаясь с симптомами, вызванной СПИДом бронхиальной пневмонии, подписал официальное заявление для прессы. Цитата. «Вслед за потоком предположений и догадок, высказанных в прессе за последние две недели, я хотел бы подтвердить, что мой анализ на ВИЧ положителен и что я болен СПИДом. Ранее я считал необходимым не раскрывать эту информацию, чтобы защитить частную жизнь окружающих меня людей. Так или иначе, настало время моим друзьям и фенам по всему миру узнать правду. Надеюсь, все вы поддержите меня, моих врачей и всех жителей планеты, кто страдает от этого недуга, в борьбе с ним». Конец цитаты. На следующий день, 24 ноября, Фредди скончался. В соответствии с постулатами зороастризма, веры, которой придерживался Меркьюри, его тело было кремировано. Вот официальное заявление участников Queen. Цитата. «Мы потеряли самого замечательного, самого любимого члена нашей семьи. Мы сметены и раздавлены его уходом. Но нас печалит и то, что кончина настигла его безвременно, на вершине творческого расцвета. И все же мы горды мужеством, с которым он жил и умер». Конец цитаты. За несколько лет до смерти Фредди Меркьюри был задан вопрос, смогут ли Queen существовать и дальше, если из группы уйдет кто-то из нынешних участников. Цитата. «Если кто-то покинет Queen, неважно, кто из нас четверых, группе придет конец. Мы четверо равных, взаимосвязанных элементов, и без одного из них трое оставшихся не смогут работать дальше». Конец цитаты.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи. В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Привет! Звучит испанская патриотическая «И вива Эспания!» Да здравствует Испания! Композицию написали два бельгийских льва. Лео Керц музыка и Лео Розенстратен слова в 71 году. Но популярной песня стала в 73 году благодаря исполнению Маноло Эскобара.

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Мы слушаем Джованну. Эх, переведу. Среди цветов фанданго и веселья рождается Испания, земля любви. Только Бог мог сотворить такую красоту, и другой такой нету. И все в мире знают, что это правда. И плачут, когда им приходится уезжать. Поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Как красиво Средиземное море! Коста Брава и Коста дель Соль. Сардана и фанданго завораживают меня, потому что в их нотах есть жизнь и тепло. Испания всегда была и будет вечным раем, неповторимым. И поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Испания – самое лучшее. А теперь эта победная песня звучит в исполнении дуэта «Баккара».

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. В заключении звучит инструментальная версия в исполнении оркестра Мадридской филармонии.

А вы бывали в Испании? Если да, вам наверняка хочется вернуться туда еще раз. А если не были, надо запланировать. Не пожалеете. Заходите на огонек, совершать виртуальные культурные путешествия и слушать патриотические песни разных народов. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Buena hora, mis queridos amigos!

0: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
2: Радио Рансис. www.rancis.org

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Каждый день одни и те же пути. Нам приходится с тобою идти. Не забудь, что впереди поворот. Он нам нужен очень. Не собьют с пути ни крики, ни лай. Да что ж такое, а? Иди погуляй. Ну вот опять я опоздал.

дорогам пусть ведет собака-проводник. И вот так вот день за днем, словно в бой, на маршруты мы выходим с тобой. Не поймешь еще, кому тяжелей, да и не в этом дело. Быстротечен, как всегда, стрела

Эх ты, кумушка, да ты голубушка, сварь судака, чтобы юшка была. Эх ты, юшечка, да ты с подружечкой, поцелуй ты меня, комаду.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

что нам задали лет. Все ближе, все дороже. Там дышится легко. Там мир, чистота. Нас сделает на миг счастливей.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава 9. Гонсалес решил покинуть страну. Это мне сказал Джефф после того, как отвез их в колонн и вернулся на батарею Ричи. В общем, я его понимаю. Что для него здесь осталось такого, чем следовало бы дорожить? Возвращается в Америку, но не в Майами. И в результате дом он все же решил продавать. А можно это делать? Если сломать дом, в котором есть спуск, спуск останется? Я не знаю. Почему этот дом хотят купить? Чем дальше, тем меньше сомневаюсь в том, что Ману меня продал. И не только меня. Я никогда не афишировал свои отношения с Роситой. И именно ее было трудно вычислить. Отчасти поэтому я даже не предлагал ей бросить работу, переехать или сделать что-то подобное. Но я пришел к нему с просьбой помочь ей. Ее попытались похитить. Брю звонил дважды, с того самого номера, с которого Ману звонил мне. И теперь он очень хочет выкупить дом Гонсалеса. Совпадение? Я бы не стал на это ставить. Ни копейки. Я вообще в совпадение верю слабо. Совпадение — это попытка судьбы открыть глаза слепцу. Кто-то подыгрывает тебе, и твое дело не прощелкать момент. Ману. Я набрал его на мобильный, по которому он стал теперь неожиданно доступен для меня. Гонсалес хочет обсудить условия. Можешь приехать прямо в дом? Я тебя встречу.
1: Когда?
0: Через час.
1: Буду.
0: Конечно, будешь. Куда ты денешься? А я кофе допить еще успею. Я дома. До Коста-де-Леста мне рукой подать. Ключи от дома в кармане. Так, кто еще на очереди? Отец О'Мелли. Он в скайпе? Да, он в скайпе. Отстучал сообщение. Можете говорить? Ответ пришел почти сразу. Да. Гонсалес сам рассчитался за семью. С ним все закончено. Он покидает страну. Голосом можем? Вместо ответа раздался гудок вызова. Видео я не включал, он тоже.
2: «Было бы лучше, чтобы они оказались у нас», — сказал О'Мелли. «Но не могу сказать, что Гонсалес поступил неправильно с человеческой точки зрения. Бог ему судья».
0: «Я собираюсь скоро здесь все закончить». Я чуть подался к микрофону, опираясь на локти. «Совсем скоро. А потом хотел бы покинуть страну. Не думаю, что для меня будет правильным здесь остаться».
2: «Мы же говорили об этом. Всю возможную помощь мы предоставим».
0: «Не только мне. Есть еще два человека, которых я не могу оставить здесь».
2: «Кто именно?»
0: «Виктор и Росита».
2: «Мне сказали о ней».
0: Я услышал, как О'Мелли вздохнул.
2: «Храбрая девушка. Молюсь за ее выздоровление».
0: «Если кто-то из этих, о ком мы говорим, останется здесь, а я уеду, то они отыграются на них».
2: «А Энрике?»
0: «Я не уверен, что он согласится».
2: «Мы все равно будем его учитывать».
0: «Спасибо, я очень на вас рассчитываю».
2: «Как и мы на вас. Они не должны сделать то, что делают. Не должны, понимаете?»
0: «Я понимаю». «И опять же, я действительно понимаю. Не должны. И даже не кокаин, понятное дело, меня беспокоит. Он все равно идет в Америку тоннами и тоннами. Не мое это дело с ним бороться. Мое дело уничтожить... все же мое». А ведь да, так и есть, я его уже ощутил своим. И как-то совсем не шокирует желание иезуитов использовать меня и дальше, для этого же. То даже думать про это не хотел, а то вдруг раз, и никаких вопросов. Как так вышло? Думаю, что мое сознание соскользнуло на другую сторону после нападения на Роситу. Я вдруг понял, что это и мои личные враги. Ни Святого Престола, ни Федерального Правительства Соединенных Штатов, ни Панамы, а мои личные. И счеты у меня с ними тоже очень личные. Я, откровенно говоря, очень хочу всех их убить. Вот так все просто и понятно. Иэн? Вот об этом я как-то до сих пор стараюсь не думать. И даже избегаю ее настоящего имени. Не хочу об этом думать, хоть и понимаю, что придется. Именно мне придется, потому что я опять же готов биться об заклад на то, что к ней ничего не притянешь. Твоя любовь или что это к ней, ты и решай. Все. Никто за тебя ничего не сделает. Так уж эта жизнь устроена. Блымкнул лежащий на столе телефон, получив сообщение. «Так мы сегодня встречаемся?» «Ну вот, помяни, к ночи». «Сегодня не могу, завтра». «Жаль. Окей, завтра». «Мне нужен день форы, хотя бы для того, чтобы подумать». «Подумаю и во всем разберусь. Наверняка». Я сразу забронирую столик. Она откажется от ужина, пригласит в свой дом, в Коронадо. Если она согласится, то я все перепутал и ничего не понимаю. Поехали в Коронадо, пожарим креветок на гриле и выпьем вина. Не перепутал. Не знаю, радоваться ли этому. Конечно. Во сколько? Всем нормально? Отлично. Жду. Вот и я жду. Немного с ужасом. Немного в смятении. Набрал номер Кики, дождался ответа. Ты еще живой? Я сутки ничего не делал, Луричи. Заезжай сейчас за мной, пожалуйста. И у меня планы для тебя на завтрашнюю ночь. Не возражаешь? Я выспался. Было слышно, как Кики усмехнулся. И еще сегодня высплюсь. Отлично. Я нет, к сожалению. Не выспался. После Кики набрал Джеффа и попросил его быть в доме тоже. Сказал ему, что Паломарес приедет. Джефф меня сразу понял, сказал, что выезжает. Ну вот, вроде к чему-то приготовились. Что, машины в колонне? Где стояли, там и стоят? Так и есть, ничто никуда не двигается. Так, дом Н на Пунте-Барка, так она говорила. И можно купальник не надевать с утра, а это значит, что первая линия. Что там на Google-карте покажут? 5 домов всего на самом мысу, на первой линии. Одна дорога в ту сторону. Один из домов, кстати, стоит отдельно от других. На месте впадения в океан маленькой речушки. Без гарантии, но мне кажется, что это он и есть. Энн говорила про уединение. А уединение — это как раз про этот самый дом. Единственная часть пляжа, которая не должна просматриваться от других домов. Без купальника. Распечатать надо. А заодно координаты дома скинуть себе в телефон. Потом дальше перешлю. Что еще? Грасиэла Рохас. Нашел карточку с ее почтой и отправил письмо. «Да прибудет душа вашего внука с праведниками, без забот и горя». Она поймет. Хоть и не уверен в том, что Грасиэла сама читает почту. Кто-то ее известит наверняка. Пусть знает, что за ребенка отомстили. Пусть не она сама, но то, что это сделал отец убийцы, в этом есть что-то бесконечно справедливое. Все сделано правильно, я думаю. Что еще забыл? Да уже ничего, пожалуй. Можно идти. Выбрался, оглядываясь из дома, дошел до Юрвена, вставшего прямо у подъезда на аварийке, влез внутрь, задвинув за собой дверь. Кики покуривал в окошко, но дыма и в салон натянуло. Ветер был как раз с той стороны. «Едем к дому Гонсалеса», — сказал я, усаживаясь. «Выкидываешь меня за квартал до него, я покажу. Сам будь наготове. Винтовка здесь?» Кики молча похлопал по черному чехлу, лежащему на соседнем сиденье. «Хорошо. То есть вот так будь готов. Ко всему. Вплоть до стрельбы. В случае чего твоя задача — прикрыть отход. Вали!» Автобус этот мы тоже почти никогда и нигде не светили. Но все же надо быть осторожней, мало ли. Правда, о нем даже Паломарес не знает, сдать не мог. И зарегистрирован он, не пойми на кого, по базе данных не найдешь. Нет, пожалуй, что он пока безопасен, если вот прямо сейчас за моим подъездом никто не наблюдает. Так, видеокамера. Она понадобится. Заряжена, все нормально. Ее в сумку к запасным магазинам и запасному пистолету. Магазинов 12 штук, на всякий случай. Вдруг придется просто смываться. Тогда огонь на подавление придется вести почти наверняка. Ни один патрон лишним не будет. Черт, спать хочется. Вроде и на адреналине аж потряхивает. Но все, бензин заканчивается, вместе с нервами. Баньки надо, а не с Паломаресом тут. Сначала проехали мимо дома Гонсалеса. Я глянул на забор, подсознательно ожидая увидеть стоящую цистерну с дизельным топливом. Но, естественно, не увидел. Цистерна осталась внизу, равно как и машины в гараже. Здесь должен только Lexus спокойно Джоан стоять. Стоял, по крайней мере. Юрвен проехал дальше, развернулся вокруг квартала, потом прижался к тротуару, по обыкновению на границе участков, чтобы никто не докопался. С гулом откатилась на роликах боковая дверь, выпуская меня из прохлады салона в предливневую духоту панамского дня. Дело к вечеру, сейчас польет, пора уже. Пусто на улице, в этом месте всегда пусто. Разве что в объективы камер попадают чуть не с каждым шагом. А ведь верхом иду, не низом, весь на виду. Во дворе пусто, хоть газон стрижен безукоризненно. Садовники счета выставляют, им платят, и газон будет стрижен всегда, пока банк не отказывает. И бассейн чист. Правда, я его отсюда не вижу, он с противоположной стороны дома. Вот перед дверь, вошел, принюхавшись к уже привычному спертому воздуху, включил кондиционер. Над головой еле слышно загудело, потянуло прохладой. Огляделся, прислушался. Никого вроде. Спуск закрыт, в подвале даже двери с петель сняли. Мне уже смотреть не надо, я только эхо его снизу ощущаю. Прошел быстро весь дом, заглядывая в каждую дверь и не выпуская глока из рук. Но никого не нашел. Да и не должен был. Нет сейчас никому из них смысла сюда переть. Разве что спуск активировать. Но думаю, что им сейчас не до этого. Вот купят дом и все сделают как надо. А Мануэль им поможет. Вышел в ход, встал у входной двери и огляделся. Так, вот мы вошли. Где хозяин должен быть? Да в кабинете, где же еще? Пошел в кабинет, на ходу доставая из сумки планшет. Нашел канал с музыкой, запустил негромко. Заодно на всякий случай воткнул зарядник в розетку. А вдруг аккумулятор в самый неподходящий момент сдохнет? Нет, этого не надо. Прикрыл дверь, снова отошел ко входу. Нормально. На подсознательном уровне кажется, что в кабинете кто-то есть. Музыку с такой громкостью кто-то для себя только включить может. Сгодится. Вышел на крыльцо, вдыхая глубоко пахнущий морем и надвигающийся грозой воздух. Похоже, что сейчас сильно влупит, мало не покажется. Ага, вон и Джефф. Причем все правильно, приехал на Сабербине. Как раз сейчас маскировка не нужна. Правда, потом Витька надо будет попросить этот Сабербин проверить на предмет всяких жучков и маячков. Джефф приоделся, выглядит не тактически, а культурно. Тоже рубашка легкая, вроде моей, легкомысленные штаны и даже сандалеты какие-то на ногах. Пляжник. Опытный человек, старый. Ему объяснять не надо, что делать, он сам, что хочешь, объяснит. Доверие сейчас надо вызвать. Доверие. Паломарос минут на 10 опоздал, причем приехал на новом сине-перламутровом бумере X6. Да еще в какой-то навороченной комплектации. Если к этой машине вообще такой термин может быть применим. Удача улыбнулась? Похоже. Еще пару недель назад у него колеса поскромнее были. Остановился рядом с Сабербином. Вышел, улыбаясь, во все 32 белоснежно. Протянул нам руку по очереди. «Гонсалес здесь?» «В доме, бумаги какие-то собирает». Кивнул я в сторону крыльца. «Дарка в магазин услал. В доме даже воды минеральной нет. Проходи, в общем». Вдохновенный вид у него, удачу чувствует. Все же заработок или что-то еще. Заработок, о чем я вообще? У него всевозможные схемы в этой истории могут обернуться только заработком, если мы не вмешиваемся. Джефф вошел в дом первым, придержал дверь, следом за ним вошел Мануэль, оглядываясь. Последним я, захлопнув входную дверь. «В кабинете», — сказал я негромко, показав на приоткрытую дверь, из-за которой слышна была музыка. Мануэль, все так же улыбаясь, кивнул и пошел вперед. И вдруг упал, как подкошенный, когда две иглы из моего тазера воткнулись ему в спину. И в следующую секунду Джефф навалился на него, залепляя рот широкой серой лентой. А я коленом придавил ему ноги и накинул пластиковый хомут на щиколотки. А Джефф уже стягивал ему руки за спиной. «Взяли!» Подхватили его подмышки, испуганного до истерики, мычащего, пытающегося дергаться, и поволокли к подвалу, вниз, закрывая за собой двери. Заволокли в винный погреб, кинули на пол. Джефф с треском рванул у Мануэля с лица пластырь, вызвав крик боли, тут же оборвавшийся под моей оплеухой. Потом я ему еще пару раз отвесил, просто ладонью, не кулаком даже. Пусть испугается, он не из шпаны, не уличный, он хороший мальчик, из частной школы, для него такое непривычно. Джефф, между тем, включил камеру, направил ему в лицо. «Кому ты сказал о Росите, Ману?»
1: «Я никому!»
0: «Еще оплеуха! Еще!» «Кому ты сказал о Росите, Ману?» Подзатыльник, с треском, так что ладонь заболела. Потом нож ему к глазу, открыв со щелчком. «Ману, это уже личное. Я тебе сейчас кожу с морды маской сниму, ты понял? Кому ты сказал?» И лезвие ножа к щеке. Пока без крови, но у него лицо уже перекошено от ужаса. Он даже начать говорить не может, настолько его трясет. Но все равно не надо давать передышку. Поэтому я бью его в солнечное кулаком, раз, другой, третий, потом затылком о полке сзади. Будет шишка, но у Ману волосы длинные. Даже Росио ее, если только нащупает, так не заметит.
1: «Гранту, Гранту рассказал. Я ничего плохого не хотел, просто просил помочь найти бизнес, как ты просил.
0: Еще пара оплеух не помешает. Расслабляться уже начал. Версии придумывать. Не надо ничего придумывать, надо все рассказать, на камеру. Для кого покупается дом? Схватив его за длинные, смазанные гелем волосы, я оттянул ему голову назад, заглянув в глаза.
1: «Ману, не ври! Я многое знаю, потому что ты себе только кажешься очень умным. А на самом деле ты прокалывался через шаг. Именно поэтому я со спокойной совестью с тебя здесь шкуру спущу, понял? Потому что я и так уже половину всего знаю. Ну,
2: для Гранта».
1: «Для чего он им?»
2: «Я не знаю».
0: Оплюхи не помогли. Похоже, что и вправду не знает. Хотя ты все тут. Пойди и купи. Зато Ману знал другое. Кто подвел Гранта к поставщику кокаина? Ману сам и подвел. Имя поставщика назвал Диего Энао. А это имя я и сам знаю. Его тут все знают. Диего — глава Лос Растрохо. Следопытов. Крайне правых парамилитарес, действующих в Картахине и окрестностях. А заодно контролирующих там весь кокаин. После того, как правительство Колумбии задавило наркокартели, чисто криминальные, на их место вышли те, кто участвовал в гражданской войне, крайне левые и крайне правые, поделив рынок. Левым отошел запад страны и Тихоокеанское побережье. Правые обосновались на востоке. И стали они как бы даже не хуже всяких эскобаров и картелей Кали. Потому что стреляют куда раньше, чем пытаются думать. К правым это особенно относится. А еще Ману назвал имя человека Энао здесь, в Панаме, некого Франциско Мора, и рассказал, где его искать, где его офис и с кем он работает. Он его людей защищал здесь, в суде. И вот, когда появилась возможность, решил еще и подработать на кокаиновом посредничестве. Мог наврать, но не так складно, потому что я не давал ему и секунды на то, чтобы обдумать ответы. При этом боялся он так, что намочил штаны и сидел теперь в луже. Так что не должен был наврать. В общем, сказал, достаточно для того, чтобы заработать на колумбийский галстук. Казнь, применяемую как раз к болтунам, когда человеку разрезают горло и через разрез вытаскивают язык. Хорошая у нас с ним запись получилась, увлекательная. С такой к ним обратно извиняться не побежишь. Ману, ну ты все понял насчет этой пленки, так? Теперь ответь мне всего на один последний вопрос, после чего я отпущу тебя. Понял? Живи, иди домой, смени штаны, трахни Россию прямо на столе, расслабься, выпей и успокойся. Понял? Понял?
2: Да.
0: Взгляд не врет. Вот она, надежда в нем проснулась. Думает, что неужели так легко отделался? Да, в общем-то, примерно так и задумывалась. Убивать известного юриста, да еще и связанного со мной, мне точно не надо. Пусть живет.
1: Ману, ты с Энн Хилли сам разговаривал о делах?
2: Нет.
0: Без раздумий ответил сразу. Остальных он сдал, что ее беречь.
1: «Точно? Не то чтобы я тебе не верю, просто это важно. Вспомни, ты с ней о чем-то договаривался?»
2: «Нет, все дела вел Грант. Еще девушка была, Джасмин, красивая такая, документы готовила, и все. Я с Хилли только пару раз поздоровался».
0: «Нет, не врет. Что это дает мне?» «Да ничего не дает, если честно. Грант — консильери. Энн — крестная мать». Или как там ее называть? Сама ни во что не ввязывается. Недаром же даже на ячейки поделились, так?
1: Ну вот и все, Ману.
0: Я начал ножом разрезать стяжки.
1: Вот и все, расслабься, не плачь. Я никому не скажу, если ты, конечно, о нашей беседе не скажешь. Друзья снова, окей? Ты подставил мою девушку, я тебя побил. Справедливость, верно? Но ты нормально, ты мужик. Хорошо держался, мачо. Штаны фигня, в чистку сдашь или новые купишь. И прямо в машину отсюда беги, тогда никто не увидит. Понял? Прямо бегом. И дождь на улице, слышишь? Прямо отсюда слышно. Ману, ты прислушайся. Ну, вымок, подумаешь? Под дождем потопчись, и тогда точно не заметят. Давай, Ману, беги. Звони мне, поужинаем. Ага.
0: Еще подтирать тут за ним. А Гранта, значит, тоже в список. Но он в нем и так давно уже. Они все в списке.
3: Глава 10.
0: Ману убежал к машине, а мы с Джеффом стояли на крыльце, пережидая дождь. Если на нас сейчас никто не напал, то уже не нападут.
1: так что можно поговорить спокойно, подышать озоном. Время от времени громыхало, но уже далеко, с большим отставанием от сверкающих в тучах над заливом молний. Уходит дождь, и гроза с ним уходит.
4: — Скажи, что ты решил? — спросил Джефф. — Просто у меня такое ощущение, что я вроде бы это дело начал, а сам не вижу и половины картины. Что происходит?
1: Происходит то, что правительство Соединенных Штатов через очень странную цепочку посредников изъявило желание пресечь деятельность этой непонятной и опасной организации путем ее физического уничтожения, потому что они опасны, а законной управы на них нет.
4: — И что ты хочешь сделать?
1: — А ты? Джефф задумался. Точно, у него все же к законам уважения больше. Так просто решиться ему трудно. Но решиться, я его уже давно знаю, он подобную сволочь не терпит. Иначе даже не предлагал бы ему участвовать.
4: Ну, если нет других вариантов...
1: Надо придумать, как войти в Maritime Soft. Сразу перешел я к делу.
4: Или выманить их оттуда.
1: Предложил он свой вариант. Поджечь? Усмехнулся я.
4: Неплохо было бы.
1: Он почему-то посмотрел на небо, словно ожидая увидеть на нем какую-то подсказку.
4: Но никогда не знаешь заранее, как оно загорится. Сразу погаснет или весь квартал до фундаментов. Поджечь не годится. Сколько их, по твоим расчетам?
1: В офисе четверо или пятеро.
4: Нелегальное оружие там есть?
1: Может быть.
4: Может, анонимно отправить полицию? Потом они выйдут, а там что-то можно придумать.
1: Можно. А если не выйдут, а получат какие-то маленькие сроки?
4: Ты в это веришь?
1: Не очень, — ответил я, подумав. Я даже могу, наверное, попросить их отпустить, но тогда мы окажемся в плохом положении. В сознании копов мы свяжем себя с убийством.
4: — А так не догадаются?
1: — Догадываться одно, а знать точно все же другое.
4: — Верно. Ладно, буду думать. Понадобится левое оружие, я полагаю.
1: — Ты добудешь или мне заняться? — спросил я, заранее зная ответ.
4: — Есть возможности?
1: — Предлагали недавно. Не стал я пускаться в подробности.
4: — Тогда ты. Только не торопись, может, придумаем что-нибудь другое.
1: «Окей». Я посмотрел на улицу. Ливень явно заканчивался, превратился в обычный дождь, а на востоке небо уже начало проясняться. «Есть еще одно дело», — сказал я, отправляя со своего телефона координаты на телефон Джеффа. «Я завтра вечером поеду по этому адресу. Скорее всего, меня там постараются убить, а я постараюсь отбиться. Хотел бы попросить тебя и Кики разведать место и организовать мне прикрытие». Джефф удивленно поднял бровь, потом спросил.
4: «А тебе точно туда надо ехать?»
1: «Точно. Мне надо там нечто узнать. И кроме того, я думаю, что убивать меня будет не хозяйка. Убить мало, надо еще разобраться с телом. А убивать меня женщине слишком много риска. Она подстрахуется».
4: «Энн Хилли?» — уточнил он.
1: «Энн Хилли», — кивнул я, опять не произнеся ее настоящего имени. «Для того, чтобы разобраться со мной, она привлечет кого-то из своих, как минимум двоих. Если мы все правильно сделаем, то сможем сократить их численность. Причем вызовет она боевиков. И тогда уже не будет так важно, сколько человек прячется в их офисе. А еще мне просто надо знать. Знать точно на 100%, кто она такая или что она такое. Потому что она все еще для меня... Не знаю кто, но я постоянно о ней думаю. Не могу не думать».
4: «Я подумаю, как лучше сделать», — сказал он. — А ты бы ехал спать. У тебя вид уже, как у зомби из кино.
1: — Я себя чувствую примерно так же. Поеду, действительно. Уже когда Кики автобус подогнал, вспомнил, что так и оставил свой планшет в кабинете. Пришлось возвращаться. Еще подумал, что примета дурная. А потом решил, что дурная она тогда, когда из дома выходишь. А здесь все дурное, и примет не надо. Отвез он меня все же не домой, а в госпиталь. К удивлению моему, Красити меня пропустили. Привели в палату, сказали, что у меня 5 минут, и оставили с ней наедине. Охранник, расположившийся на диване в коридоре, сверил мою физиономию с фото у себя в телефоне, потом пропустил внутрь. Охранник был новый, представился как Ави. То есть Изя пустил своих израильтян в дело. Тяжелая артиллерия, вроде как. Красити была вроде и в сознании, но не совсем. Поначалу я даже не понял, видит ли она меня вообще. А если видит, то узнала ли.
5: «Привет!» —
1: — сказал я, и она чуть приоткрыла глаза, вроде как ответив. — Ты все же молодец, Гуаппа. Они тебя ни увести, ни убить не смогли, а ты одного из них успела. Я положил руку на ее ладонь, лежащую поверх простыни. Я знаю, что говорю. Она из Картахены, она выросла на улице. Для таких, как она, осознание того, что тебя не поимели, — лучший подарок. А ее точно не поимели. Одна девчонка против нескольких вооруженных мужчин, и вышла ничья, фактически. «Я тобой горжусь. Теперь выздоравливай. Дальше все будет хорошо, я знаю. Почему не скажу? Это вроде как сюрприз. Выпишут, и тогда. Хорошо?» Я еще что-то говорил, потом заметил, как ее бледные губы растянула улыбка. Легкая совсем, но все же улыбка. Потом пришла медсестра и выставила меня из палаты, а сама взялась манипулировать с капельницами. Все, теперь больше мешать не буду. Из госпиталя вышел через другой вход, куда скорые подъезжают, проскользнув через запретную зону. К дому пошел в обход квартала, на этот раз решив подойти с другой стороны. Подошел, но никакого белого транзита не обнаружил. И вообще на том месте подозрительных машин не было. Или противник поумнел, или нет слежки. Уже дома понял, что я еще и невозможно, просто дьявольски голоден. Почесал в затылке и даже не мог вспомнить, когда ел последний раз. А, ну да, в самолете. Поделил с О'Мелли коробку тамалис, купленных на улице Медельина, и все. Включил духовку, вытащил из морозилки пиццу. Потом выудил в ванной из аптечки глюкометр, уколол палец, выдавил каплю крови на полоску. 152. Подскочил сахар. Кстати, таблетки тоже забывал принимать. Но ничего, сейчас все закончится, опять здоровый образ жизни будет. Бег, спортзал, мешок, диета. Еще название прибора всегда смешит. Интенсивность глюков мерит, что ли? Духовка разогрелась, приняла в свое нутро замороженный круг пиццы. А я взялся давить сок из апельсинов, разрезая их на половинки и прижимая поочередно к вертушке. Набралось на большой стакан, и еще немного осталось в графине. И этот остаток я допил просто из носика. Как-то странно себя чувствую. Вроде и готов ко всему, и в то же время какая-то неуверенность. Что-то на совсем уже отвязное ковбойство я собираюсь решиться. И эта поездка к Энн, она мне точно нужна? А не грохнут ли меня там прямо с порога? Если у нее есть спуск, то просто подъедут снизу и поднимутся. Кто может помешать? Спуск я почувствую. И буду сильно-сильно настороже, например. Но она и сама может меня пристрелить. Дело ведь совсем не хитрое, если ты сам пришел. Но почему-то кажется, что этого делать она не будет. Сразу, по крайней мере. Почему? Потому что я знаю, между нами что-то есть. Какая-то связь. Пусть на темном, самом низменном, грешном уровне, но есть. И не только у меня от нее зависимость. У нее тоже. Что это, не знаю. Но именно оно должно не дать меня просто убить. Другое дело, что может быть грош цена всем моим размышлениям, и дыру в голове мне проделают сразу. Но все же хочется знать. Да и что я теряю? Стареющий дядя, одинокий, никому не нужный, с начинающимся диабетом, живущий на краю земли, потому что не с края пришлось смываться. Ну правда, за что мне надо держаться? В моей жизни в последние годы только Энн и случилось всерьез. Все остальное было существованием, а не жизнью. Случалось и оказалось... Дальше можно не продолжать. Не поеду к ней, потом весь остаток жизни буду мучиться вопросами. Не хочу. Поеду. Джефф с Кики прикроют, скорее всего. Пицца чуть подгорела, задумался. Но не сильно, за исключением самых-самых краев. Все остальное есть было можно. Догрыз, потом в ванную залез, включив массаж на полную мощность. И чуть не уснул. Точнее, даже уснул на какой-то момент, но спохватился. Вылез, вытерся и перебрался в кровать. Что бы ни случилось, пусть случается завтра. Потому что сегодня оно меня разбудить уже не сможет.
3: Глава 11.
1: Утро я начал с того, что сменил машину, сдав «Фортюнер», и вместо него получив из проката серую «Камри». Большая, просторная и вполне неприметная машина. Из проката поехал через промзону возле офиса «Maritime Soft», больше разглядывая самых ангар, чем пытаясь следить. Все на видео есть, но раз мимо еду, то стоит глянуть. Ну да, получается так, что у них, как и у нас. Там склад с воротами и офис с дверью. Причем офис двухэтажный. Вся застройка типовая, я такие уже здесь видел. В ворота заедешь, окажешься в большом помещении, вроде просторного гаража. Слева же будет стена с окнами. Снизу комната и сверху. Причем на верхней надо подниматься по металлической лестнице. Местная сортировка UPS сидит как раз в таком складе. Я несколько раз у них был. Детали могут отличаться, но в основном то же самое. Подозреваю, что они дополнительную стенку поставили, как раз между двумя воротами. Тогда у них отдельно будет помещение со спуском и помещение... Стоп. Это как так? У меня вниз пикап в том складе не спустился. Остался наверху. Тогда зачем им такое большое затемненное помещение? И здесь, в этом офисе. Ну, в Маритайме, может, и не затемненное, я внутрь не заглядывал, но в колонии все щели законопачены были. Если вниз может спуститься только человек, то для него достаточно, не знаю, сортир затемнить. Или вообще шкаф поставить. Зачем так много места, что пара грузовиков влезет? Что я упустил? Почему пикап не провалился со мной, а? Что я делаю не так? Опять же, можно похвалить себя за удивительную сообразительность. На третий день заметил, что в камере одной стены не хватает. Может быть, все эти новые машины внизу спустили сверху? Как проверить? А есть способ вообще-то. $100 обойдется. Ну да ничего, я теперь богатый, деньги от Гонсалеса уже давно на счету. Я даже к вечеру сегодня из них Витьку и Кике доли перечислю. Так что можно позволить соточку потратить. Сообщение набирал, сидя прямо в машине возле госпиталя. И с удовлетворением увидел, что возле него вторая зеленая галочка появилась почти сразу. Висенто телеграмму принял и прочитал. Теперь ждем ответа. Красите меня запустили. Снова всего на несколько минут. Но мне на нее разве что посмотреть удалось. Спала. Погладил по руке, поцеловал в лоб, наговорил всякого хорошего и вышел. И поехал в офис. Джефф с Кики с утра выдвинулись в сторону Коронадо-Бич разведывать подступы к дому Н. Так что в офисе были только Витек и Белен. Я подозревал, что они уже со скуки должны на стены бросаться, но похоже, что у них все было хорошо. Блин, от неподвижности и обильного питания еще встать их прибавило. А Витек, кажется, даже схуднул. С чего это интересно? И куда дальше-то худеть?
5: «Уж и не чаяли увидеть», — сказал он, пожимая руку. «Совсем забыл за нас. Когда выходить можно будет?»
1: «Выходить?» — переспросил я. «А, скоро. Ведь ты со мной в другое место работать поедешь?»
5: «Это куда?»
1: Он прищурился с подозрением. «В Америку, в Техас, скорее всего».
5: «Да поеду!»
1: — махнул он рукой.
5: «Если сумеешь туда протащить».
1: «Обещают помочь».
5: «А она?»
1: Он посмотрел на широкий и круглый зад Белен, разместившийся на стуле. «Устроишься там, дальше сам. Вызывай, приглашай, все такое. Кстати, премия тебе. Сейчас переведу».
5: «О, это здорово! Как раз на курево, дожорево и порево!»
1: Пропел он, снова покосившись назад Белен. «Вот ведь вкусы у человека. Кстати, Витек не курит, что бы сейчас ни пел. Это он от радости. Деньги почуял». Устроился с лэптопом за столом, воткнул кабель в гнездо, подключившись к сети. Пока ждал загрузки, пришло сообщение от Висенте. В угоне 4 месяца. «Вот так. Это я ему номер того самого форраннера скинул, на котором снизу ехал из колонна. Что это значит?» Это значит то, что машину спустили сверху. Потому что если бы ее нашли внизу и подтащили в световой круг, то в угоне она бы точно не была. Ну, есть какая-то ничтожная вероятность, всяко бывает, но такую можно даже в расчет не принимать. И да, к слову, они же хотят вниз спускать грузы. Я что, совсем ослеп? Как они спустят? А вот так. Опять вопрос. Что я делал не так? Из машины зря вышел? Я ведь боялся, что она не проедет. А вместе с ней и я. Или я пройду и вместо сидения упаду задницей на бетонный пол. Так может быть? Может, почему нет? Или может быть, что мне надо было трижды обойти ее, распевая «Взвейтесь кострами». Тоже вполне себе версия, ага. Равноправная. Так, ладно, сперва деньги всем. А то убьет меня Энн сегодня. И что тогда? Кстати, у меня никаких завещаний нет. Кому все уйдет? В Москву, пожалуй. Ладно, после о грустном буду думать. Открыв банковский интерфейс, набрал логин и пароль, выбрал национальный перевод. Что Витьку, что Кики, я счета в том же самом банке открыл. Так что все очень просто. Выбрал номера их счетов из меню, потом перевел каждому по $50 000 из поступивших 500. Программа запросила индивидуальные коды операций. Я выловил из бумажника карточку, нашел нужные цифры, покликал мышкой. Все. Свои обязательства перед работниками я выполнил. Кстати, им еще и зарплату послезавтра платить. Но это уже с других панамских счетов. В открытую. Затем нашел ролики нашей слежки за Maritime Soft. Погонял видео, посмотрел. Да, так и есть. Ангар у них такой же, как у UPS. Это точно. И ворота такие же. Что можно сделать? Посмотрел на стены вокруг себя, на потолок. Легкая конструкция на каркасе, так? Ну, крепко, да, но все равно это быстросборное. Бетонное основание заливают, затем столбы и балки. На них панели из какого-то сэндвича с алюминиевым наружным покрытием. Хм. А что будет, если, например, в середину такой стеновой панели, например, врежется тяжелый грузовик, а? Нет, саму панель он проломить не должен. А вот как насчет сорвать со столба и вбить внутрь? Задумался. Потом встал, спустился на первый этаж, включил свет в гараже. Тут пусто, только моя машина стоит. Дожидается тех блаженных времен, когда можно будет ходить по улицам, не оглядываясь. Ну вот столб, так? Панели крепятся снаружи стыками по столбам. Постучал по стене кулаком, даже на ощупь упругость ощущается. Это не бетон и не кирпич. Впрочем, стенка в один кирпич тоже от хорошего удара развалится. Или из пеноблоков. Как здесь больше промышленные здания строят? То есть, по идее, если взять, например, какой-то грузовик и направить его прямо в середину пролета между столбами, то он должен просто такую панель сложить внутрь, вырвав из креплений. Более того, панель особо ничем не крепится. Специально для того, чтобы в случае какой-то аварии не пострадали несущие конструкции. Сами стены можно за день поменять. И ведь, судя по видео, у них задняя стена, их база даже камерами не прикрыта. У неопытных в подобных делах людей это распространенная ошибка. Вроде стена и стена, откуда не войдешь. А то, что такая стена проламывается и выбивается на раз, никто не думает. А что? Вполне даже вариант. Где взять грузовик? Ну, угнать. Или, например, позвонить по номерам, которые мне дала Грассиэла, и попросить грузовик там. Можно краденой, даже лучше краденой, лишь бы большой и тяжелый. В общем, со входом проблемы не будет, может быть. Проблемы появятся, как обычно, на самой важной стадии любой операции — на отходе. Будет много стрельбы, много шума, кто-то вызовет полицию, а полиция приедет. А промзона — это чуть ли не в центре города. И куда потом деваться? Я могу деваться вниз. Но войти один в это место я не могу. Просто убьют. А Джефф и Кики деваться вниз уже не могут. Подойти низом и выбраться прямо в здание? А получится? И что польза с меня одного? Ну, это если мои прогнозы по визиту Кен не сбудутся. А вот если двух-трех боевиков аннулировать там, да еще Росита одного как-то там подстрелила, и кто останется? Нет, я понимаю, что Джасмин с Эриком твари еще те, но я что угодно могу поставить на то, что никто из них не боец. Детьми ушли из тюрьмы, вышли недавно, да и сами стати Эрика не наводят на мысль о хорошей подготовке. То есть, если нам удастся оттянуть основные их силы и разобраться с ними в другом месте, то я даже могу попробовать пройти туда низом. Вот так, стратег. Так, а Витек, как я отсюда вижу, уже что-то на eBay покупает. Это деньги получил, возрадовался. И пожрать бы, к слову, неплохо. Вить, пиццы еще остались у тебя?
5: Ага, в морозилке!
1: Донеслось из будуара. В морозилке, точно, остались. Сколько их тут? Штук 20 еще. Я вроде столько не привозил, так что наверняка кики зарядили. Так, вот эту сделаю, с ветчиной. Переключил микроволновку в режим духовки. Вообще нездоровое это дело, все время пиццами питаться. Надо разнообразить меню. Забавно, вчера меня мандражило, и нервы были как в розетку подключены при мыслях о том, что сегодня предстоит. А вот именно сегодня как-то отпустило. Думаю, как о чем-то обыденном. Странно. Перегорел уже, наверное. Ну да, и это хорошо. Даже кстати. Вить, что есть посмотреть свежего?
5: «Игру престолов» смотрел?
1: Нет, не смотрел. Я вообще ничего не смотрел.
5: «Ну и зря», —
1: заключил Витёк.
5: «Я два первых эпизода в общую папку скину. Смотри. Если надо еще, скажешь».
1: «Понял. Давай». Пицца пошла в духовку. Только сел к компьютеру, пришло сообщение от Джеффа. До темноты занять позиции возле дома не выйдет, все просматривается. Подступы контролируем. На территории отдельно домик для прислуги и беседка у бассейна. Участок очень большой. Принял. Затем ко мне фото пришло, снятое через забор. А ничего так дом, серьезный. Я бы и сам от такого не отказался. Большой бассейн, большой тростниковый навес возле него с барбекю. Там креветок будем жарить. Наверное. Домик для прислуги или гостевой скорее. Тоже неплох. Кто-то из большой семьей бы в таком жил и не жаловался. Глядел, глядел на фото, между тем пицца дошла. Вытащил из стола нож колесика, разрезал ее на 6 долек, выудил банку колы лайт из холодильника. Только кино запустил, заставку с титрами. Забламкали одновременно и телефон, и планшет. Схватил планшет, ткнул пальцем в появившуюся пиктограмму. Есть! Маячок на машине Эдика пополз. Так, кино к черту. Теперь мешать будет. Планшет перед собой и еще до кучи в розетку его. Береженого Бог бережет. Куда же ты, Эдди, собрался? Получается, что не тебя подстрелила Расита, так? Ой, как же не хочется, чтобы она кого-то легко ранила. Хочется, чтобы тяжело. Там и пули были хорошие, раскрывающиеся Хорнади. От них, по идее, легких ранений не бывает, если уж совсем в притирку не прошла. Так, а он из Маргариты поехал в Эспинар. Это где Винарис живет. Это хорошо, наверное. Похоже, что решили вместе собраться. Зачем? А вот угадай с трех раз. Попытка первая. Они хотят потом поехать в Коронадо, на Пунта-Барко, и там меня убить. Думаю, что еще двух попыток и не нужно. Иначе что это они так засуетились? Так они что, по домам все это время сидели? Может и так. Никто уже давно не проверял. Нет у нас возможности проверять. Ждали, когда маячки оживут, вот как сейчас. Отослал сообщение о новостях Джеффу, получил подтверждение приема. Ну да, вот стрелка 1 заползла на стоянку перед отелем. Встала прямо рядом со стрелкой 2. Стоят. А пицца ничего, кстати, нормальная. И не спалил сегодня, так что края можно не обкусывать. Так, поехали. Уже на стрелке 2. Один Винарис или с Эдиком. А что Эдику делать там одному? Похоже, что просто Эдик за Винарисом заехал. И они дальше на одной машине двинули. Так, и куда это они? В Колон к своей тамошней базе или в Панаму? Минут через 10 стрелка доползла до выезда на трассу и свернула в столицу. Ну точно. По мою душу собрались. Уверен. Отключил пока маяк, чтобы аккумуляторы поберечь и даже случайным образом его не засветить. Все же, когда он включен, то работает на манер мобильного телефона, то есть излучает. Может и радио в машине от него зашуметь, и как-то еще проколоться можно. Так, ладно, а как я сам приготовился? Еще раз пробежал по всему, что беру с собой. Жиденько, конечно, но умнее все равно ничего не придумаешь. Так бы я и броник нацепил, и арку с глушителем взял, а еще лучше бы сидел где-то в засаде по дороге к дому, но не выйдет. Достал чехол для планшета, открыл. В нем плоский ППС с магазином на 6 патронов. Еще один в стволе. Больше ничего сюда не влезет. Но эти 7 выстрелов у меня есть. Прикрыл глаза, на ощупь нашел застежку чехла, закрыл, открыл, также не глядя поймал рукоятку пистолета. Да, вот так этот чехол должен быть. Молнией в эту сторону. Тогда быстро получается. Надеюсь, что подозрения не вызовет. Ну и второй пистолет у меня с собой, понятное дело. Эн меня без оружия ни разу не видела, так что должен быть. И именно тот, что и раньше был. Чтобы никакого дополнительного интереса. Все как всегда. Опять телефон блымкнул очередным сообщением. Что здесь? Ага, это уже от нее. Мне заехать за тобой? Я на машине. Поедем на 2, мне с утра в Дэвид, — отписался я. Можем на моей. Нет, в одной машине мне не подходит. Поэтому и указал другое направление, чтобы она не удивлялась моей настойчивости. А так все нормально. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Причем так и получается, если мне верить, по сторонам света. Ответ пришел после паузы. Мне тоже ехать с утра, на 2. Окей. Так лучше. Глава 12. Встретиться договорились у Меркадо де Морискос. Рыбного рынка в конце Авенида Бальбоа на стоянке. Дождь только закончился, так что пахло здесь просто невероятно по-морскому. И сыростью, и океаном, и рыбой. Машин на стоянке было много. Как раз наплыв возвращающихся с работы, кого на рыбку потянуло. Я думал, что пойдем покупать их вместе, но, когда я подъехал, Энн была уже там. Стояла возле серебристого полноприводного «Мерседеса» и явно поджидала меня. «Привет!» Я обнял ее и поцеловал в губы, почувствовав, как она прижалась ко мне всем телом, и просто почувствовал ее. «Привет, я уже все купила. Смотри». Она распахнула заднюю дверь машины и вытащила из большого пакета другой пакет. Прозрачный и поменьше, заполненный огромными, с мою ладонь, ярко-вишневыми креветками карабинерос. «Великолепно!» — вполне искренне восхитился я. «Я взяла все на салат, соус, и, в общем, ужин у нас будет что надо, я гарантирую». Она снова прижалась ко мне. «Жаль, мы в разных машинах». «Мне тоже». «Не соврал, правда жаль. Мне ее отпустить сейчас трудно, но все же пришлось». Она поехала первой, показывая дорогу, я пристроился следом. Машины выехали на виадук 3 ноября, а с него на кольцевую, и оттуда понеслись в сторону Биа Сентенарио, вроде и улицы, которая при этом превращалась в шоссе, идущее через всю страну, и название улицы не теряло. Это меня, кстати, всегда здорово озадачивало. Как так бывает? Потому как в моей вселенной улица всегда была улицей, а дорога — дорогой. Активировав планшет, в очередной раз запросил маячки в машинах. Номер 1 так и стоял на стоянке перед отелем «Мелия». Номер 2 остановился, причем уже давно, у офиса «Маритайм». Не вплотную, на соседней улице, вроде как по-умному, но понятно, что туда приехали. Так, это он раньше стоял. А вот сейчас он едет. Куда? Пока в сторону Каре-дер-Норта смещается. А куда дальше попрет, не знаю. Но в эту сторону как раз оттуда и сворачивать. Ладно, чуть позже гляну еще. «Джефф!» — набрал я свое прикрытие по телефону. «Мы выехали в сторону Коронадо-Бич».
4: «Они тоже!» — послышалось в ответ. «Ждем. Кстати, никаких особых сигнализаций мы на участке не заметили. Так что, если потребуется, то можем перебраться через ограду».
1: «Машину только с утра взял, так что в нее точно никто прослушку воткнуть не мог». Ну а на мобильные разговоры присесть, тут власть нужна. Нашим врагам такое не по чину, так что можно говорить свободно. Именно поэтому я и хотел ехать один. Проще координировать действия. А Джефф за номером 2 тоже следит, так что я ничего сверхважного пропустить не должен. Интересно, сколько их там? 2 или 3? Больше быть не должно. И нет их больше. И не нужно столько. Дорога, широкая гладкая бетонка, вела нас через пригороды Панамы. По высоченному ажурному мосту перенесла через канал, пошла через небольшие городки вроде Виста-Алегре, Ла-Чурера, потом пошли деревушки. В этой части страны, как на подбор, все чистые, белые. Это не колонны окрестности, тут другие люди живут. Потом дорога свернула к океану и вскоре слилась со старым панамериканским шоссе, уже асфальтовым. Вместо джунглей вокруг были поля. Часто виднелись то тут, то там настоящие поместья. А потом потянулись коттеджи и виллы, по мере приближения к океану, становившиеся все более и более пышными. Энн часто звонила, болтала ни о чем, и если бы не движение стрелки с отметкой 2 по карте, как раз в этом же направлении, я бы, наверное, решил, что у нее и вправду никаких дурных намерений в мой адрес и нет. Пару раз в порядке проверки связи отзванивался Джефф, подтверждая, что он все видит и эту синюю стрелку тоже. А потом позвонил еще раз и сказал, что уже видит меня. Где они могли устроиться? Разве что в лесочке, который как раз прижался к забору участка Н. Все же с поиском укрытия в Панаме в дикой местности все просто, никаких проблем. Я бросил последний взгляд на метку преследователей и обнаружил, что они еще далеко за нами. Выходит, что спешить не станут, скорее всего, будут ждать сигнала. Ворота в высоком 1,2 метра заборе открылись автоматически, пропустив «Мерседес», и следом за ним меня, в просторный двор. Пристроив Камри рядом с машиной Н, я вылез из кабины и огляделся. Вообще-то здорово. Дом в колониальном стиле, двухэтажный, с террасой, просторный двор, террасой же, выходящей к берегу. Снизу океан шумит. И пахнет одновременно и этим самым океаном, и зеленью, и цветами, и вообще как в рай попал. «Пошли сразу к бассейну», — сказала Н. «Тебе же переодеваться не надо?» «Без проблем, только мне бы сначала в туалет, если не запрещено». «А, тогда тебе сюда». Она отперла массивные деревянные двери, пропустив меня в высоченный двухсветный холл. Посмотришь вверх и видишь просто доски, лежащие на деревянных балках. Заодно подумаешь, что с такой крышей в России ты замерзнешь начисто. «В туалет мне надо, да. Еще хочется сразу в дом войти. почувствовать. «Здорово здесь у тебя!» — сказал я вполне даже с неподдельным восхищением. «Потрясающий дом! Мечта!» Он не то чтобы дорогой, как раз этого в нем нет. В глаза не бросается. В нем есть дух какой-то. Вот ты в Панаме и хочешь дом. А дом мечты в Панаме должен быть именно таким. А если не такой, то уже и не мечты. Как-то так получается. Трудно объяснить логически. Это все на ощущениях. Как мои отношения с Энн? Мэри Ринг, Энн Хилли. Логически я встречаюсь с чудовищем. А если вернуться к тем же ощущениям, то я хочу ее так, что дыхание перехватывает.
5: «Хочешь посмотреть?» — спросила она.
1: «Если только спальню».
5: «Пошли, покажу»,
1: — сказала она каким-то странным сбитым голосом, после чего просто схватила меня за руку и потащила за собой. В голове слабым отблеском мелькнула мысль о том, что цифра 2 просто физически не могла добраться сюда за это время. А потом я думать перестал совсем, когда срывал одежду с нее, стаскивал с себя, когда мы катались прямо по покрывалу на широкой упругой кровати с массивными деревянными спинками и картиной с обнаженной женщиной над ней. Потерялось ощущение времени, осторожности, всего. Потом уже, когда мы оторвались друг от друга, и я стер ладонью капли крови с укуса у себя на плече, Энн, глядя на меня странно черными и какими-то нечеловеческими глазами, сказала: «Посмотрел дом? Пошли теперь в бассейн. Я хочу есть». А спуска в доме я не почувствовал. Пока разгорались в гриле угли, высыпанная из толстого бумажного мешка, она быстро резала там же на столе овощи, авокадо, выставляла бутылки с соусами. В мельхиоровом ведре со льдом стояла бутылка хорошего Петит Шабли. Пахло креветками из открытого пакета. И, несмотря на все другие мысли, появилось ощущение пикника. Дачного ужина с красивой женщиной. Потом все же мозги немного вернулись на место. Я проверил телефон, увидев контрольное сообщение от Джеффа с текстом совершенно невинного содержания. Потом на телефоне же проверил синюю цифру. Стоят. И стоят, похоже, возле торгового центра «Коронадо». Это километров 10 отсюда. Ну да, скорее всего, будут там кофе пить и ждать сигнала. Ну и Джефф с Кики их видит. Так что ничего страшного. Я вытащил из сумки телефон, потом вместе с планшетом положил его на чехол. От этого самого планшета. На стол у бассейна. Вот так. Выглядит логично, понятно и невинно. Потом отцепил от брюк кобуру так, чтобы Энн видела. Бросил ее в сумку и с вжиканием застегнул молнию.
5: «Ты всегда с оружием?» — спросила она.
1: «Хорошо, что спросила. Значит, заметила, как я его

0: Совсем недавно его обслуживали. Я нырнул с разбегу, проплыл над самым дном почти до конца, вынырнул, отфыркиваясь, и обнаружил Энн почти рядом с собой. Ее руки сомкнулись у меня на шее, губы прижались к губам, мокрые от воды. «Нравится здесь?» — прошептала она. «Нравится с тобой», — тоже шепотом ответил я. «Как в раю». Она обхватила ногами меня за пояс, и я снова удивился, насколько она сильная. Потом мы все же зажарили креветки, которых оказалось неожиданно много. Ели их за столом под навесом. Отламывали хвосты, выедая их. Потом капали лимоном в головы, как в рюмки, и высасывали невероятно вкусную массу. Спускалась темнота. Как обычно, под вечер раскричались птицы, но было тепло, хорошо, вино было вкусным и холодным. С океана слышался прибой прилива, с которым он накатывал на берег. Спуска в доме нет. Я что-то опять путаю. Она... не она? Я просто с женщиной. Улучив момент, когда Энн пошла в туалет в дом, я быстро проверил телефон. Нет, ничего не пропустил. От Джеффа только две проверки постов, и все. Цифра 2 сдвинулась от торгового центра, но так и остается в Коронадо. Сюда не приближается. Она вернулась обратно, уселась в кресло напротив, поджав колени к подбородку, и, ничуть не стесняясь того, что под легким халатом у нее ничего не было, спросила. «А что у нас будет дальше?»
1: «Я не знаю».
0: Вопрос вызвал растерянность. «Просто не думал. Я вообще с тобой не могу думать». «Просто думаешь другим местом», — засмеялась она. «Я тоже не головой думаю, когда ты рядом». Мне нравился ее смех, чуть хрипловатый, грудной, мягкий.
1: «Судьба?» — спросил я.
0: «Нет, не судьба». Она посмотрела мне прямо в глаза, а я с удивлением заметил, что у нее зрачки почти полностью закрывают радужку. «Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Дальше сам продолжай столько раз, сколько захочешь. Все будет правдой, так?»
1: «О чем ты?»
0: — изобразил я непонимание. «Ты не можешь ввести меня в заблуждение», — усмехнулась она. «Потому что чувствовать таких, как ты и я, — это мой дар. Я знаю, что ты спускался вниз, и вижу в тебе это так же ясно, как вот эту лампочку у нас над головой, понимаешь? Ты был внизу, верно?»
1: Врать дальше глупо.
0: «Был. Ты Мэри Ринг?» Она покачала головой. «Уже нет. Мэри Ринг — дочь сумасшедшей проститутки и наркоманки, обслуживавшей клиентов-извращенцев, умерла в тюрьме. Или сразу как вышла. Я уж не могу вспомнить точно».
1: «А кто же ты?»
0: «То, что родилось вместо нее». Она улыбнулась мне. «Разве это важно?»
1: «Нет, наверное». Мысли у меня шли кругом.
0: «Да, это важно, потому что ты чудовище. Равно как и все те, кто идет за тобой. И неважно, потому что меня влечет к тебе даже сейчас, в эту самую секунду. И если ты просто подмигнешь, то я брошусь на тебя и буду трахать прямо в этом кресле, пока оно не развалится». «Не пугайся, я знаю, что ты не такой, как остальные», — вдруг сказала она, поднявшись с кресла и налив себе еще вина. «Ты редкость, уникум, аномалия. Я слышала о таком, но никогда не видела и не чувствовала раньше».
1: Я просто смотрел на нее, ожидая продолжения. Она выглядела чуть пьяной, и ей хотелось говорить.
0: «Ты так до сих пор и не понял, что между нами происходит?» — вдруг спросила она, снова уставившись мне в глаза, все тем же пугающим взглядом.
1: «Схожу с ума рядом с тобой. Это единственное, что я знаю».
0: «Я тоже. Тоже схожу, тоже с ума и готова жить в постели, не занимаясь в жизни ничем, кроме секса. И это потому, что мы разные. Как полюс у магнита, понимаешь? Со всеми ними, остальными, у меня никогда такого не будет». Она махнула рукой куда-то в темноту. «Потому что это невозможно. Потому что Энн Хилли — злобная сука, которая не любит никого, кроме себя. И не может любить. Да и тебя я не люблю, но... Мать твою, как же я тебя хочу! Я почувствовала тебя в первую же секунду, когда увидела, и... Это даже не мой выбор, ты понимаешь, и не твой. Просто так вышло, и так будет. У нас нет выбора». Она добавила, растягивая слова по слогам. «У нас есть выбор, Мэри». Я назвал ее настоящим именем и увидел, как помрачнело ее лицо. «Я тебя хочу, но... Мэри, вы убиваете людей. Ты собираешь вокруг себя монстров. Ты сама монстр».
2: «Да, монстр», — кивнула она спокойно. «И чем дальше, тем больше я в этого монстра превращаюсь. Тьма затягивает. Зато ты...» Человек, трахающий монстра, как хочет.

0: Любым способом, любое место безотказно. И ты видишь, какая я с тобой? Ни одна женщина не будет такой. Ты это понимаешь?
1: Понимаю. Но что дальше?
0: А чего ты хочешь дальше?
1: Холод. Откуда ты потянула холодом? Холодом снизу. Где-то совсем близко подъем, но в доме не было ничего. Я встал, скрестив руки на груди. Энн немного напряглась, но сразу расслабилась, когда увидела, что я подошел к столу, а не к своей сумке. «Ну?» — я сделал вид, что задумался. «Всех твоих помощников в одной яме, например. Каждого с пулей в затылке».
0: «Откуда тянет? В гостевом доме спуск. А почему и нет?» «А что я получу взамен?» — вскинула она бровь.
1: «Жизнь?»
0: «Не пойдет. Жизни у меня и так с избытком. Мне еще нужны деньги. Очень много».
1: «Сколько?»
0: «Ты даже представить себе не можешь, сколько».
1: Глаза ее стали как будто еще темнее, зубы заблестели в широкой улыбке.
0: «Нет, жизни мне мало».
1: Я как бы машинально взял и отложил в сторону телефон, также покрутил и отложил планшет, оставшись с футляром от него в руках. «Гостевой дом. Там. Уже открылось». Я шагнул в сторону так, чтобы Энн... Нет, уже Мэри Ринг. Оказалась между мной и маленьким домом. «Они пришли снизу. Откуда?»
0: «Идиот! Они пришли из дома советника права, до которого отсюда рукой подать. Идиот!»
1: Дальше все произошло одновременно. Дверь из дома распахнулась, выпустив на дорожку у бассейна сразу троих. И у всех в руках пистолеты с длинными глушителями. Мэри Ринг дернулась в сторону, стараясь уйти с линии огня, но я сместился следом за ней. Плоский и увесистый Вальтер выпал в ладонь. Я вскинул его, увидев на лице высокого, похожего на испанца человека, идущего первым, удивление. И выстрелил прямо в это удивленное лицо, успев даже отметить, что попал, что пуля ударила куда-то в середину этой ненавистной хари. И испанец начал падать. А я выпустил три быстрые двойки в двух остальных, задев кого-то из них, закричавшего и загнав за угол дома. Этого мне хватило для того, чтобы перемахнуть через бетонный парапет кухонной стойки под навесом и оказаться возле своей сумки. Услышал хлопки заглушенных выстрелов, щелчки пуль в стенку, но я был уже укрыт. Руки мои, бросив Вальтер, уже выдернули из сумки большой хеклер. Энн бежала в сторону дома. Я даже поймал ее в прицел и не смог выстрелить. Она почему-то снова превратилась в Энн, и тогда я, высунувшись из-за стойки сбоку, несколько раз выстрелил в человека, старающегося перебежать за опорную стену навеса. И попал. Тот споткнулся, но все же успел заскочить в укрытие. Потом снова захлопали заглушенные пистолетные выстрелы. Много, явно с двух точек. Кто-то застонал, человек, скрывавшийся за углом, просто мешком выпал на дорожку. Я увидел, как вокруг него начала расплываться черная лужа. В темноте его кровь выглядела точно так же, как и у тех тварей внизу.
2: «Сколько их?» — послышался голос Джеффа.
1: «Я видел троих. Одного снял сам».
2: «Тогда все. Заходим».
1: Кики спрыгнул с забора в самом углу двора, остановился, водя пистолетом с глушителем по сторонам. Показался Джефф. Успели. Впрочем, трудно было не успеть. Они с темнотой выдвинулись к самому забору. На обоих ночники, на байдарочных шлемах. Бронежилеты, черная одежда. Особо и не разглядишь, если в темноте.
2: «Где Хилли?» — спросил Джефф.
1: «Ушла в дом».
2: «Пошли».
1: Он пошел первым, мы за ним следом. Глава 13. Мэри Ринг мы в доме не нашли. Зато обнаружили стальную дверь в подвале, вроде входа в паник-рум. И прошло много времени, прежде чем мы поняли, что за этой дверью ход. Ход вел как раз в гостевой дом. И именно там, в подвале, был спуск. Слишком далеко я был от него все время, чтобы почувствовать. Туда же можно было зайти и из домика. Но опять же, через стальную дверь, которая оказалась заперта. Я даже попробовал спуститься вниз, но Мэри Ринг, наверное, оставила открытыми двери на нижнем уровне. Так что спуск не сработал. Несмотря на то, что с минуты на минуту могла появиться полиция, все же выстрелы были, мы поехали к дому Гранта, но никаких признаков жизни не обнаружили.
0: Перелезли через забор, я подошел ближе и почувствовал проход и здесь. И даже машину Винариса мы нашли во дворе, сняв с нее маячок, но так никого и не поймали. Мэри Ринг — прирожденная убийца, монстр и одновременно самая желанная для меня женщина на свете — исчезла. При этом вместе с разочарованием я ощутил еще и какое-то облегчение. Полиция так и не появилась, так что мы подобрали тела Эдика, Винариса и, судя по описанию Рауля, упаковали их в большие мусорные мешки, забросили в багажник автобуса. А потом долго копали поочередно землю в лесу возле Испавы. В темноте, в свете фар, пока последние следы их пребывания на земле не исчезли. Их оружие бросили к ним же в яму. Утром следующего дня мы в наглую решили навестить офис Marisoft, но обнаружили его покинутым. Машины были на стоянке, но по всему было видно, что люди ушли. Мэри Ринг собрала остаток своих упырей и с ними исчезла. Потом я позвонила Косте и попросила встречи. Просто не знал, кому еще можно назвать все адреса и объяснить, что там нужно сделать. Потому что спуски остались, и их следует разрушить. А потом я поехал в госпиталь, и меня пропустили в палату уже без особых возражений. Расита была в сознании, слаба, но уже вполне способна говорить и даже улыбаться. «Ну, видишь, все будет хорошо», — сказал я ей, перебирая в руке ее тонкие пальцы. «Танцевать пока нельзя, но тебе и не надо. Есть и другие дела, которыми можно заниматься. Уже в Америке».
3: «Мы едем в Америку? Вместе?»
0: «Да, очень скоро». А Коста сказал, что мой вопрос должен решиться в самое ближайшее время. И только когда я сказал «да», лишь тогда понял, о чем на самом деле спросила Расита.
3: «Мы снова можем быть вместе».
0: Все же она еще совсем слаба и голос выдает. Ей даже говорить тяжело. И что я мог сказать в этот момент? Нет? И с каким выражением лица? И я, проклиная сам себя за слабость, изобразил самую счастливую из своих улыбок и сказал. «Конечно, Гуаппа. Только вместе. Мы ответственны за тех, кого приручили. Конечно. Но будь проклят тот писатель, который это сказал. И вот это мое идиотское мягкосердечие. Будь оно проклято».

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Дорогие радиослушатели, мы с Валерием побывали и в музыкальной школе в Бельцах, и в школе незрячих, и в Петропавловске, потом в Бендер. И теперь хочу спросить Валерия о дальнейшей его жизни.
2: Я был свидетелем тому, что Бог посетил нашу Молдавию. А как все это случилось? Мы когда-то ходили смотреть НЛО, я даже слышал звуки, какие воспроизводили эти НЛО-нафты. Потом я тяжело заболел, сильно-сильно. Я слушал какую-то передачу, что какой-то столяр много табуреток сделал перед смертью своей, или что-то такое, или как там. А я сказал, а я песни буду сочинять. И когда у нас случилась война, и вот мы были во время войны в Кишиневе, и вот надо было сдавать сольфеджио. Я сдал сольфеджио и решили приехать домой. Мы так катались. Пойдем на лекции, а потом домой. Пойдем на лекции, а потом опять домой. А тут поезд попал под мины и всякое такое. И вот что интересно, я сказал жене, там стреляли, я говорю, ложись. И там была одна яма, там на варнице. Она какую-то дверь нашла и укрыла нас, думает, что эта дверь спасет нас. А нас спасал Бог. Эти мины не взрывались, они просто шипели. И вдруг один прыгнул откуда-то и говорит, чин есть жив, то есть кто есть живой? Мы молчим. Потом Бог дает возможность, чтобы я знал, что все будет хорошо. И мы зашли в какой-то погреб, и там нас давай щупать, есть перебитые ли кости у нас. И там люди говорят, ой, ну время графия латина, то есть не хотим латинской графики, тут война, да там это. Ну, короче говоря, отсидели мы чуть-чуть в погребе и пошли искать способ, как поехать в Кишинев, не возвращаться домой. И мы идем, собаку пуля попадает, а нас не трогает ни одна пуля. И вот мы проехали аккуратно до Кишинева, вернулись, все, и никаких пуль. Потом еще приехали детей взять. Одного где-то там в России, другой где-то на Бугазе. И, короче говоря, решили мы наши проблемы, остановились в Кишиневе, в обществе слепых, в гостинице. И когда мы хотели вернуться домой, Бог сказал, не вздумайте возвращаться, чтобы в плен не попасть. Была война, был сильный разбой, а мне так хотелось домой. Меня Господь, ты домой не отпустил, чтоб в плен к военным я не угодил. Дивные твои дела, Господь, чудные твои дела, Господь.
3: Историческая справка.

В начале 90-х годов 18 века по приказу императрицы Екатерины II для укрепления южных границ России на Днестровскую линию отправляется граф Александр Васильевич Суворов. Вместе с архитектором Францем Деваланом неподалеку от рыболовецкого поселения Суклея он возводит крепость, которую впоследствии назовут Тираспольской. К 1795 году это оборонительное сооружение стало основой для будущей столицы Приднестровья, города Тирасполя. Местные жители говорят, не было бы крепости, не было бы города. Примечательно, что крепость имела сугубо мирное предназначение. С нее не было произведено ни единого выстрела.

Год 1944, 20-23 августа. Легендарная 46-я армия Украинского фронта во главе генерал-лейтенанта Шлемина и Дунайская военная флотилия генерала Горшкова форсирует Днестровский лиман и наносит стремительный удар по укрепившейся в апреле месяце аккерманской группировке противника численностью в 20 тысяч человек. Силами 46-й армии, Черноморского флота и Дунайской флотилии аккерманская операция к исходу 22 августа была успешно завершена, путь к рекам Прут и Дунай был открыт. 22 августа 1944 года по праву считается Днем Победы в Приднестровье.

Не зря говорится: горе от ума, зло от разума. Реформаторы 90-х и 2000-х, сами того не подозревая, повернули время вспять. После великих свершений и побед, 200 лет спустя от основания Тирасполя, на этой благодатной земле, в Палестине на Днестре, вспыхнул дикий братоубийственный конфликт, последствия которого до сих пор ощущает на себе приднестровский народ. С марта по июль 92-го Нистру Маре, великий Днестр, был свидетелем этого неслыханного позора и беспредела.

Однажды судьба лиходейка нагадала Валерию Запеско три дороги. Любую выбирай, только не зевай. Как быть? Принять смерть от шальной бандитской пули? Или, впрягшись в ярмо будней, как послушный вол, тянуть вечную лямку, ублажая ко всему безразличный, жующий, ухмыляющийся сброд, истрачивая голос, силы и нервы? Или стать юродивым ради Христа, святым грешником на этой земле, подобно древним апостолам, быть ловцом человеков, наделяя каждого искрой Божией, вести ко спасению? Конечно, Валерий выбирает третий, самый опасный и самый светлый путь. Звучит песня, которая так и называется «Как мне быть?».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Расскажи, пожалуйста, дальше, как развивались события.
2: Когда была война, надо было думать, как жить, и по радио передавали всякие тревожные новости из Приднестровья. Однажды мне что-то захотелось помолиться, чтобы война кончилась. Долго не приходила мне эта идея, что надо помолиться, чтобы война кончилась. И только я помолился, и война кончилась. Пока война, мы тут ходили с документы, там свои вот эти дела. А в голове все время мысли. Вот я слышу, песни поют, крыша дома там. И вдруг я подумал, а почему не сочинить что-нибудь связанное с Богом? Такие песни хорошие. А то все про Бога поют: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И вот одна из этих песен, да, вот уже когда я начинал сочинять, вот была «Плачь, Россия, плачь», потом «Благодарю тебя». И вот помню, даже был случай такой. Я почувствовал, что я стал немножко крутоватым, мог кого-то куда-то послать, там еще что-то такое. И я сочинил такую песню, обратился к Богу: «Господь Бог, услышь меня, очерствела душа моя. В детдоме я с хромыми был, и от слепых я не забыл. Я помнил, что в детдоме были хромые, и я их жалел, и про слепых я тоже не забыл». Что интересно, я еще и по-молдавски сочинял. Когда я и по-молдавски так плохо разговаривал, а тут давай песни сочинять. Такого рода глупости. «Мерзяу каруцин, яу мэндруцин, яу мэндруца шведя. Боу каруцин, отражя мэндруцин, я кэнта». Ну, что-то такое. Ехала подвода, на ней сидела...
1: красавица.
2: Красавица, бык тащил под воду, красавица пела под воду. Или тренировался: «Нина, Нина, не стой у магазина, завтра придешь, молока возьмешь». Ну, с сольфеджио я каждую минуту тренировался, а тут, наверное, как находило. Но тоже тренировался много. Песни выходили так, что как бы я разговаривал с народом. «Не жалею, ни за кого не плачу, все пройдет, как белых яблонь дым». Это Есенина. «Увядание золотом охвачено, я не буду больше молодым». А я отвечаю: «Я стар, но поет душа, я слеп, благовествует пуста. Я слеп, благовествует пуста, пусть льется по щекам слеза. Если других нет, никто не хочет мое место занять. Так что же делать, чтобы люди не очерствели душой своей?»
1: И в институте сколько проучился в Кишиневе?
2: 4 года заочно.
1: И там какой диплом получил?
2: Дирижер духовых и джазовых оркестров. Там теория музыки, гармония, клубное дело, или как еще называется, самодеятельное художественное творчество. У меня как раз экзамены принимал Серджи Чухри. Это известный работник культуры Молдовы. Он сейчас руководитель Флуэроша. Преподавал мне фортепиано Серджио Тестимициан. Он в ансамбле «Горизонт» играл на бас-гитаре. У всех фортепиано одно, а у меня два. Это потому что на трубе никакой не играл. А почему два? Одно общее фортепиано, а другое джазовое фортепиано. Но на общем фортепиано играл классическую музыку, какую положено. А на джазовом фортепиано джазовое играл.
1: Да, имел выдающихся педагогов.
2: Какие были, я был рад всем.
1: Известные личности. После 94 года вернулся домой?
2: А я дома был каждый день. Я домой вечером являлся, а днем в институт. Однажды в поезде дверь закрыли, как-то там проезжал поезд мимо Бендер. А что делать? И у меня за плечами был баян в таком чехле, такой рюкзак хороший. И что делать? Открыли как-то дверь, жена меня толкнула, я как на парашюте прыгнул с поезда. Так Бог меня понес, что я даже не поцарапался. И она тоже прыгнула.
1: С поезда на ходу?
2: Да.
3: В В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Вера для Валерия Запеска – это не дань моде, это неотъемлемая часть всей его жизни. Его духовная связь с Господом не терпит каких-либо посредников и внешней атрибутики. Божий храм в душе нашего героя, куда в любую минуту он может прийти, побеседовать с Господом один на один, поговорить о наболевшем, помолиться на доступном, современном русском или молдавском языке. А еще Валерий обладает редким даром ощущать Господа Бога на земле и раскрывать перед нами небесные чертоги Спасителя. Ведь музыка от Бога исходит с небес на землю благодатным дождем в пору адского зноя. Слушаем фантазию на темы песен «Дивлюсь я на небо» и «Великий Бог» и авторскую песню Валерия Запеска «Я в тихое место приду».

0: точнее президент, депутат или еще кто-нибудь. Но я поступил в институт в 90-м году. А как я поступил в институт? Я просто почитал гармонию в джазе Чугунова по правилу и систематически занимался. И почувствовал себя джазменом. Но моя цель была гармония. Я хотел, так сказать, изучить полиаккорды, неаккордовые звуки. Вот это меня интересовало. Суть полиаккордов, когда, скажем, берутся несколько простых аккордов, вместе, и они воспринимаются как один сложнейший аккорд. И в качестве такого могу даже дать послушать престо. Там такие полиаккорды, что ой-ой-ой. Моя цель была сравнять до мажор и фа диез мажор. Это недавно я сочинил.
1: Это результаты обучения в институте.
0: Да.
1: Тогда давай возьмем небольшую музыкальную паузу и послушаем это произведение.

0: Продолжение следует.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве британской супер-рок-группы Queen. Нашу программу откроет композиция «Good Old Fashioned Lover Boy» с пятого студийного альбома группы Queen «A Day at the Races», выпущенного в декабре 1976 года.

Вдохновленные успехом альбома «Ночь в опере» и сингла «Богемная рапсодия», Queen не собирались почивать на лаврах. Фредди Меркьюри, цитата. «Я живу ради завтрашнего дня. К черту сегодня. Только будущее». Конец цитаты. В первые 4 месяца 1976 года Queen провели гастроли в Соединенных Штатах Америки, Японии и Австралии. 24 мая Фредди Меркьюри была вручена очередная премия Айвора Новелло за британский сингл «Bohemian Rhapsody», а в июле группа приступила к записи материала для нового студийного альбома. По обоюдному согласию, Рой Томас Бейкер не принимал участия в записи и продюсировании нового альбома Queen. В сентябре музыканты провели несколько концертов на самых престижных площадках Великобритании, в том числе 18 сентября в лондонском Гайд-парке. Традиция бесплатных концертов в Гайд-парке берет свое начало в 1968 году. Брайан Мэй, цитата. «Выступление в Гайд-парке было сплошным кайфом. Понимаете, дело даже не в самом концерте, а в традиции Гайд-парка. Я был на самом первом фестивале, когда там были Pink Floyd, Jethro Tull. Отличная атмосфера, чувство свободы. Мы подумали, что надо бы это возродить, но было страшновато». Конец цитаты. Послушать Queen собралось около 150 тысяч зрителей. Ребята исполняли старые хиты, а также композиции из готовящегося альбома. Послушаем композицию «You Take My Breath Away» с пятого альбома Queen «A Day at the Races».

Только что прозвучавшая композиция Queen «You Take My Breath Away» навеяла мне воспоминания об одной из композиций в исполнении Сергея Беликова. В 1981 году, если мне не изменяет память, на одной из звуковых страниц популярного журнала «Кругозор» была записана композиция Сергея Беликова и группой «Аракс» «Ноктюрн». Думается мне, что наши музыканты хотели показать, что они могут петь и играть не хуже Queen. Но это так, к слову, лирическое отступление. В декабре 1976 года альбом Queen «A Day at the Races» появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании. Вот как оценил этот альбом рецензент журнала Sounds. Цитата. «Альбом чересчур продуман, чересчур высокомерен, перегружен исполнительством в ущерб вдохновению. Несмотря на мою убежденность в том, что Queen делают едва ли не лучшую музыку последнего десятилетия, я им советую подрезать рюшечки». Конец цитаты. Несмотря на подобные высказывания, пластинка Queen поднялась на первое место британского хит-парада альбомов. В конце декабря Queen решили не выступать в программе Today одного из британских телеканалов. Цитата. «Наскоро нашли группу взамен. Ей оказалась команда под названием Sex Pistols, которая ухватилась за свалившуюся к ним с небес возможность поматериться по телевизору, чтобы сразу же приковать к себе внимание средств массовой информации. В 77-м панк выплеснулся на степенную и довольно унылую британскую музыкальную сцену. При этом Queen олицетворяла собой все те пороки, которыми, по мнению панков, была больна вся поп-музыка». Конец цитаты. Панки считали, что группы, прославившиеся в предыдущие десятилетия, были упадническими, самодовольными, полностью утратившими живую связь с публикой. В рок-музыке наступил конфликт поколений, и многие монстры начала 70-х сдали свои позиции. Queen не испугались конкуренции панков. На свои американские гастроли в начале 1977 года Queen пригласили молодую, растущую группу Thin Lizzy. Брайан Мэй, цитата. «Thin Lizzy в качестве разогревки – это настоящее испытание. Они, конечно же, захотят столкнуть нас со сценой. И это как раз здорово. К тебе переходит энергия от других. Я уверен, что они поднимут в зале настоящую бурю. И для нас точка отсчета будет поставлена очень высоко. Именно так и получаются хорошие концерты. Мы когда-то были на их месте». Конец цитаты.

Композиция Queen, которая только что прозвучала, называется «Sheer Heart Attack». Если бы она была выпущена на одноименном альбоме Queen в 1974 году, она могла бы стать предтечей панк-рока. Однако в то время композиция не была еще доработана. Композиция «Sheer Heart Attack» помещена под третьим номером на альбоме Queen «News of the World», выпущенном осенью 1977 года. Вот что говорит Брайан Мэй о новом альбоме Queen. Цитата. «Думаю, нам удалось передать тот изначальный творческий порыв, которого так не хватает на других наших альбомах. Я не собираюсь извиняться за предыдущие наши работы. Мы гордимся ими и не стали бы их выпускать в свет, если бы они нам не нравились. Но теперь мне кажется, что некоторые из них, возможно, слишком прилизаны. Теперь нам захотелось записать простой, мощный рок-альбом. Было просто здорово делать музыку, которая не требует такой концентрации внимания. На News of the World каждая песня не похожа на остальные. Никакой концепции там нет и не было». Конец цитаты. Пластинка открывается композицией «We Will Rock You», которая вам всем хорошо знакома. За ней следует «We Are the Champions», которая открыла первую программу о группе Queen. Сингл с этой композицией занял второе место в Великобритании и четвертое в США. Несмотря на все угрозы панк-рока, новый альбом Queen хорошо продавался и добрался до четвертого места хит-парада альбомов Великобритании. Читатели газет Daily Mail и Daily Mirror назвали Queen лучшей британской рок-группой. В январе 1978 года на фестивале Midem в Каннах группа Queen удостоилась награды французского радио как рок-группа величайшего потенциала. И это неудивительно. Композиция «We Will Rock You» 12 недель занимала первое место французского хит-парада.

Куинн продолжали приводить в порядок свои дела. Если помните, фирма Trident имела право на 1% доходов от продажи 6 альбомов Куинн. Куинн выкупили эти права. С помощью нового бухгалтера Куинн основали собственную продюсерскую компанию Куинн Productions Limited, а также две дочки – музыкальную Куинн Music Limited и кинокомпанию Куинн Film Limited. Согласно британскому налоговому законодательству, если налогоплательщик проводит 300 дней за пределами Великобритании, он освобождается от уплаты налогов. Новый бухгалтер посоветовал музыкантам Куинн записывать материал для нового альбома в студиях двух разных стран, чтобы не вступать в конфликт с иностранными налоговыми инспекторами. С альбома «Мировые новости» слушаем композицию «Who Need You». И это тоже Куинн.

Материал для своего нового, 7-го по счету альбома «Джаз» музыканты Queen записывали, как советовал их новый бухгалтер, в двух разных студиях. Сначала в швейцарском Монтрё, а затем во французской Ницце. Вот что говорил бас-гитарист Queen Джон Дикон об атмосфере, царившей в коллективе во время работы над альбомом «Джаз». Цитата. «О любой мелочи мы много спорили тогда. Столкновения характеров были неизбежны. Многие браки не доживают до того срока, какой участники Queen уже провели вместе. Но все споры к лучшему. Они разряжают атмосферу. Каждый высказал, что накопилось, и мы приступили к работе». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Как ни странно, именно Фредди, а все считали его самодовольным и капризным, как оперная примадонна, старался найти компромисс. Он отлично умел усмирить накалившиеся страсти. Это был один из его великих талантов – прокладывать дорогу в тумане». Конец цитаты. Продюсировать новый альбом был приглашен Рой Томас Бейкер, так как группе не удавалось вновь взлететь к высотам «A Night at the Opera». В то же время Queen не вписывалась в новомодные музыкальные течения. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы насквозь были пропитаны всеми этими многодорожечными альбомными трюками. Нам было нужно нечто иное». Конец цитаты. Альбом Queen Jazz – это смесь диско, джаза, ритма и блюза и хард-рока, но сделан он по-прежнему на высочайшем профессиональном уровне. Queen со свойственным группе размахом отпраздновала выход нового альбома. Об этом много написано, и я не буду повторяться. Рецензенты по традиции обрушили на Queen и их новый альбом «Джаз» поток нелицеприятных высказываний. Вот цитата из New Musical Express. Цитата. «Если у вас есть глухие родственники, купите «Джаз» им на Рождество». Конец цитаты. Несмотря на это, альбом достиг в Великобритании 2-го, а в Соединенных Штатах 6-го места в списках популярности. С 7-го студийного альбома Queen «Джаз» слушаем композицию «Don't Stop Me Now».

Я рассказал о том, как четверо несомненно талантливых парней создали рок-группу Queen, и о том, как она поднялась на вершину музыкального Олимпа. Подняться на вершину Олимпа, конечно, трудно, но вот удержаться на ней гораздо труднее. Группе Queen это удалось. Чтобы подробно рассказать о творчестве Queen в 80-е годы, потребовалось бы еще две, а то и три программы. В ноябре 1990 года была завершена запись 14-го студийного альбома Queen под названием «In a Window». Фредди Меркьюри, зная о своем страшном диагнозе и понимая, что жить ему осталось недолго, требовал от остальных участников группы собраться в студии для работы над новым проектом. Весной 1991 года музыканты Queen собрались в курортном швейцарском городке Монтрё. Город находится на берегу Женевского озера. Там красивые места, приятный климат, но главное – душевное и физическое спокойствие. Сама атмосфера швейцарского Монтрё благоволила идеальной творческой обстановке. Записываться в Монтрё приезжали многие звезды рок- и поп-сцены. Здесь находилась студия звукозаписи «Mountain», принадлежавшая Queen. В этой студии и записывался материал для последнего, 15-го студийного альбома группы Queen под названием «Made in Heaven». Фредди Меркьюри понимал, что время катастрофически уходит. Он постоянно твердил, цитата, «Дайте мне спеть хоть что-нибудь, сочиняйте что угодно, а я спою, спою как надо». «Я оставлю вам столько материала, сколько смогу». Конец цитаты. Во время работы над предыдущими альбомами музыканты Queen делали несколько вариантов записей для того, чтобы выбрать наилучший и использовать его при монтаже. Теперь же при создании «Made in Heaven» не было времени на перезапись. Каждый звук был в единственном экземпляре. Не было даже самого материала. Композиции создавались буквально на ходу и тут же записывались на пленку. По требованию звукорежиссера Дэвида Ричардса, запись всех музыкальных и вокальных дорожек проводилась сразу. Музыканты располагались в студии так, чтобы имитировать концертное звучание. Каждая запись была чистовой. Цитата. «Несмотря на физическую слабость Меркьюри и подавленное настроение остальных участников Queen, в студии царила атмосфера, полная энтузиазма и идей. Главным ее создателем был Фредди, которого, по воспоминаниям Брайана Мэя, никто никогда не видел лежащим, хныкающим и чувствующим себя жертвой

Я закончил рассказ о британской культовой рок-группе Queen тремя цитатами. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри, прикованный к спальне своей усадьбы в Кенсингтоне, где он дышал кислородом, сражаясь с симптомами, вызванной СПИДом бронхиальной пневмонии, подписал официальное заявление для прессы. Цитата. «Вслед за потоком предположений и догадок, высказанных в прессе за последние две недели, я хотел бы подтвердить, что мой анализ на ВИЧ положителен и что я болен СПИДом. Ранее я считал необходимым не раскрывать эту информацию, чтобы защитить частную жизнь окружающих меня людей. Так или иначе, настало время моим друзьям и фенам по всему миру узнать правду. Надеюсь, все вы поддержите меня, моих врачей и всех жителей планеты, кто страдает от этого недуга, в борьбе

с ним». Конец цитаты. На следующий день, 24 ноября, Фредди скончался. В соответствии с постулатами зороастризма, веры, которой придерживался Меркьюри, его тело было кремировано. Вот официальное заявление участников Queen. Цитата. «Мы потеряли самого замечательного, самого любимого члена нашей семьи. Мы смятены и раздавлены его уходом. Но нас печалит и то, что кончина настигла его безвременно, на вершине творческого расцвета. И все же мы горды мужеством, с которым он жил и умер». Конец цитаты. За несколько лет до смерти Фредди Меркьюри был задан вопрос, смогут ли Queen существовать и дальше, если из группы уйдет кто-то из нынешних участников. Цитата. «Если кто-то покинет Queen, неважно, кто из нас четверых, группе придет конец. Мы четверо равных, взаимосвязанных элементов, и без одного из них трое оставшихся не смогут работать дальше». Конец цитаты.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Ионыч. Спектакль по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова.

0: Когда в губернском городе С приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что напротив, в С очень хорошо, что в С есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомство, и указывали на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую. Эта семья жила на главной улице, возле губернатора в собственном доме. Сам Туркин Иван Петрович устраивал любительские спектакли с благотворительной целью. Сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарат, поговорок, любил шутить и острить. И всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в пенсне, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно. Половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи. Когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами. Во дворе пахло жареным луком, и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин. И доктору Старцеву Дмитрию Ивановичу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже в 9 верстах от С, тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу. Поговорили о погоде, о театре, о холере. Последовало приглашение. Весной в праздник, это было Вознесение, после приема больных Старцев отправился пешком в город, своих лошадей у него еще не было, чтобы развлечься немножко и, кстати, купить себе кое-что. В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.
1: Здравствуйте, вот, проходил мимо.
2: Здравствуйте, пожалуйста. Очень-очень рад видеть такого приятного гостя.
1: Я тоже.
2: Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице. Он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?
3: Да садитесь здесь, возле меня. Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это отел. Но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.
2: Эх ты, цыпка, баловница. Вы очень, кстати, пожаловали. Моя благоверная написала большинский роман. И сегодня будет читать его вслух.
3: Жанчик, скажи, чтобы дали нам чаю. А я познакомлю гостя с нашим котиком.
0: Старцеву представили Екатерину Ивановну.
4: Здравствуйте.
0: 18-летнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское, и талия тонкая, нежная, и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза.
2: Здравствуйте, пожалуйста.
0: Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман.
3: Мороз крепчал.
0: Окна были отворены настежь.
3: Заходившее солнце.
0: Слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука.
3: И путника.
0: В мягких глубоких креслах было покойно.
3: Это был молодой.
0: Огни мигали так ласково в сумерках гостиной.
3: Юноша глядел.
0: И теперь в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника. Вера Иосифовна читала о том, как молодая красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки, и как она полюбила странствующего художника. Читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно. И в голову шли все такие хорошие, покойные мысли. Не хотелось вставать.
3: За белый, заснеженный горизонт.
2: Недурственно.
0: Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали лучинушку, которую пел хор. И эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.
1: А вы печатаете свои произведения в журналах?
3: Нет, я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкафу. Для чего печатать? Ведь мы имеем средства.
2: А теперь ты, котик, сыграй что-нибудь.
0: Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишу. И потом тотчас же опять ударила изо всей силы. И опять плечи и грудь у нее содрогались. Она упрямо ударяла все по одному месту и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавиши внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом. Гремело все, и пол, и потолок, и мебель. Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своей трудностью, длинный и однообразный. И Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться. И в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном упавшим на лоб, очень нравилось ему.
1: Как приятно после зимы, проведенной в Дялиже, среди больных мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки. Как ново.
2: Ну, котик, сегодня ты играла, как никогда. Умри, Денис, лучше не напишешь.
1: Прекрасно, прекрасно, Екатерина Ивановна.
0: Все окружили ее, поздравляли, изумлялись. А она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано «Торжество».
1: Вы где учились музыке? В консерватории?
4: Нет, в консерваторию я еще только собираюсь. А пока училась здесь, у мадам Завловской.
1: Вы кончили курс в здешней гимназии?
3: О, нет, мы приглашали учителей на дом. В гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния. Пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.
4: А все-таки в консерваторию я поеду.
3: Нет, котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.
4: Нет, поеду. Я поеду.
0: А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку. Большинский, недурственно, покорчило вас, благодарю. Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет 14, стриженный с полными щеками.
2: А ну-ка, Пава, изобрази!
0: Пава стал в позу и поднял вверх руку.
5: Умри, несчастная!
2: Это вы!
1: Занятно!
0: Старцев вышел на улицу. Он зашел еще в ресторан и выпил пиво, потом отправился пешком к себе в Дялиш. Пройдя 9 верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще 20 верст. Засыпая, он вспомнил выражение Ивана Петровича и засмеялся.
1: Недурственно.

0: Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве, но вот из города принесли письмо в голубом конверте. Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда котик каждый день пугал, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебывали все городские врачи, дошла, наконец, очередь и до Земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто. Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени. Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай. Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок. Нужно было идти в переднюю, встречать какого-то гостя. Старцев воспользовался минутой замешательства.
1: Екатерина Ивановна, ради Бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад.
0: Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее. Но встала и пошла. Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.
1: Вы по 3-4 часа играете на рояле, потом сидите с мамой. Нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас. Я не видел вас целую неделю, а если бы вы знали какое-то страдание, сядемте.
0: У обоих было любимое место в саду — скамья под старым широким кленом, и теперь сели на эту скамью.
1: Выслушайте меня.
2: Что вам угодно?
1: Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.
0: Она восхищала его своей свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно. Мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора случалось, она вдруг не кстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все здешние девушки, много читала. Вообще же в С читали очень мало. И в здешней библиотеке так и говорили, что если б не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку. Это бесконечно нравилось старцу. Он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и очарованный слушал, когда она рассказывала.
1: Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? Говорите, прошу вас.
2: Я читала Писемского.
1: А что именно?
2: «Тысяча душ». А как смешно звали Писемского. Алексей Феофилактович.
1: Да. А куда же вы? Мне необходимо поговорить с вами. Я должен объясниться. Побудьте со мной хоть 5 минут. Я заклинаю вас.
0: Она остановилась, как бы желая что-то сказать. Потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.
1: Так, сегодня в 11 часов вечера будьте на кладбище возле памятника Диметти. Ну уж это совсем не умно. При чем тут кладбище? Для чего?
0: Было ясно. Котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью далеко за городом на кладбище, когда это легко можно устроить на улице в городском саду?
1: На, к лицу ли мне, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? Что скажут товарищи, когда узнают? На.
0: Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище. У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна, было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье около боен выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком.
1: Да, у всякого свои странности. Котик тоже странная. И кто знает, может быть, она не шутит. Придет.
0: Он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

0: С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота. При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в Онь же». Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей. И кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлее, чем в поле. Листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах. И надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни, и чего, вероятно, больше уже не случится видеть.
1: Да. Мир не похож ни на что другое. Мир, где так хороший, мягок, лунный свет. Точно здесь его колыбель, где нет жизни. Но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит увядших цветов вместе с осенним запахом листьев веет прощением, печалью и покоем. Кругом безмолвие. В глубоком смирении с неба смотрят звезды.
0: Шаги Старцева раздавались так резко и не кстати. И только когда в церкви стали бить часы, и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него.
1: Это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние.
0: Памятник Деметти в виде часовни с ангелом наверху. Когда-то в С была проездом итальянская опера. Одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела. Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал. И точно лунный свет подогревал в нем страсть. Ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса. Потом прошелся по боковым аллеям со шляпой в руке.
1: Сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Да, как в сущности нехорошо шутит над человеком мать природа. Как обидно осознавать это.
0: Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало. Перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела. Он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным. И точно опустился занавес. Луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота. Уже было темно, как в осеннюю ночь. Потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.
1: Пантелеймон, я устал, едва держусь на ногах. Ох, и не надо бы полнеть.

0: На другой день вечером Старцев поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер. Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость.
1: А приданного они дадут, должно быть, немало.
0: После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления. Точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим. На душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал.
2: «Остановись, пока не поздно. Пара ли она тебе? Вон она, избалована, капризна. Спит до двух часов. А ты дьячковский сын, земский врач. Врач. Ну и что ж, и пусть. Да. А к тому же, если ты женишься на ней, то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе. Вот так, в городе. Ну, что ж, в городе. В городе, так и в городе. Дадут приданое, заведем обстановку».
0: Наконец вошла Екатерина Ивановна в белом платье, декольте, хорошенькое, чистенькое, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.
3: Все, я готова. Уже, наверное, пора ехать.
2: Иван Петрович, извините, но мне тоже пора домой. Ждут больные.
4: Делать нечего. Поезжайте. Кстати же, и подвезете котика в клуб.
0: На дворе накрапывал дождь. Было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски вверх.
4: Я иду по ковру, ты идешь пока врешь, он идет пока врет. Трогай! Прощайте, пожалуйста!
2: А я вчера был на кладбище. Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны.
3: Вы были на кладбище?
2: Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал.
3: И страдайте, если вы не понимаете шуток.
0: Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба, и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию. Она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.
3: Довольно.
0: И через мгновение ее уже не было в коляске, и городовой около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона.
5: «Чего стал, ворона? Проезжай дальше!»
0: Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной возле Екатерины Ивановны.
2: О, как мало знают те, которые никогда не любили. Мне кажется, никто еще не описал верной любви. Едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство. И кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловие, описание, к чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична. Прошу, умоляю вас, будьте моей женой.
3: Дмитрий Иванович, я очень вам благодарна за честь. Я вас уважаю. Но, извините, быть вашей женой я не могу. Ну, будем говорить серьезно, Дмитрий Иванович, вы же знаете, больше всего в жизни я люблю искусство. Я безумно люблю. Я обожаю музыку. Я ей посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой. Я хочу славы, успехов, свободы. Но вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжая эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима? Сделаться женой? Нет. Нет, простите. Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки, Дмитрий Иванович.
0: Она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Иванович», вспомнила «Алексей Феофилактыч».
3: Дмитрий Иванович, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех. Я сочувствую вам всей душой, но... Но вы поймете. Поймете.
0: И чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной. У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено. Он не ожидал отказа и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал. Или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймон. Дня три у него дело валилось из рук. Он не ел, не спал. Но когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему. Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался.
2: Сколько хлопот, однако!

0: Прошло 4 года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел. И чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь. Езда одолела. Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его.
1: Пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек. Но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти.
0: Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед, и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе за ужином или чаем говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том, обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт. И когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник, и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку. И все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо. Он чувствовал раздражение, волновался, но молчал. И за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «Поляк надутый», хотя он никогда поляком не был. От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер часа по три с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу. Это по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой. И случалось бумажек, желтых и зеленых, от которых пахло духами и уксусом, и ладаном, и ворванью, было понапихано во все карманы рублей на 70. И когда собиралось несколько сот, он отвозил в общество взаимного кредита и клал там на текущий счет. За все 4 года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только 2 раза по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу. Как-то не случалось. Но вот прошло 4 года. В одно тихое теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ивановичу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания. И, кстати же, сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.
1: К просьбе мамы присоединяюсь и я.
0: Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

0: Здравствуйте, пожалуйста. Бонжурте.
1: Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала старцеву руку.
2: Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной. Никогда у нас не бывает. Я уже стара для вас. Хорошо. Но вот приехала молодая, может быть, она будет счастливее.
1: А котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее, но уже это была Екатерина Ивановна, а не котик. Уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое, несмелое и виноватое. Точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.
3: Сколько лет, сколько зим? Как вы пополнели, вы загорели, возмужали. Ну, в общем, вы мало изменились.
1: И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней. Или что-то было лишнее, он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новые выражения, слабая улыбка, голос. А немного погодя, уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его 4 года назад. И ему стало неловко. Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман. Читала о том, чего никогда не бывает в жизни. А Старцев слушал, глядел на ее седую красивую голову и ждал, когда она кончит.
4: Бездарен не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого.
0: Недурственно.
1: Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.
4: Да, хорошо, что я на ней не женился.
1: Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад. Но он молчал.
3: Давайте же поговорим.
4: Давайте.
3: Как вы живете? Что у вас? Ну как? Я все эти дни думала о вас. Да. Хотела послать вам письмо. Хотела сама поехать к вам в Дялиш. Я уже решила поехать, но потом я раздумала. Бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради Бога, пойдемте в сад.
1: Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как 4 года назад. Было темно.
3: Как же вы поживаете?
4: Ничего, живем понемножку. Да.
1: И ничего не мог больше придумать. Помолчали.
3: Я волнуюсь. Но вы не обращайте внимания. Мне так хорошо дома. Я так рада видеть всех. Я не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний. Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку до утра.
1: Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо. Ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой. И ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.
4: А помните, как я вас провожал на вечер в клуб? Тогда шел дождь, было темно.
3: Да.
1: Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь.
4: Вот вы спрашиваете, как я поживаю.
3: Да.
4: Как мы поживаем тут? Да никак. Никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День до ночи, сутки прочь. Жизнь проходит тускло, без впечатлений.

0: Но потом в Москве я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким... таким идеальным, возвышенным.
1: Да. Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием. И огонек в душе погас. Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.
0: Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни. Да, мы будем видеться, говорить. Не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.
1: Когда вошли в дом, и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство.
2: А хорошо, что я тогда не женился. Ну, мне пора. Позвольте откланяться.
3: Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина. Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. Пава, а ну-ка, изобрази.
1: Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, встал в позу, поднял вверх руку.
4: Умри, несчастная!
1: Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу. И романы Веры Иосифовны, и шумную игру котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы.
2: Если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город?
1: Через 3 дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.
2: Вы не едете к нам. Почему?
0: Вы не едете к нам. Почему? Я боюсь, что вы изменились к нам. Я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня. Приезжайте. Приезжайте и скажите, что все хорошо. Мне необходимо поговорить с вами. Ваша Е.Т.
2: Ваша Е.Т. Скажи, любезно, что сегодня я не могу ехать. Я очень занят. Приеду, скажи так, 3 дня.
1: Но прошло 3 дня... Прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и не заехал. И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый и красный, едет на тройке с бубенчиками, и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным:

0: «Право держи», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий повыгоднее, и когда ему в обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом, и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой.
1: Так, ну что, это кабинет? Угу, а это спальня.
2: Так, а тут что?
0: И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот. У него много хлопот, но все же он не бросает земского места. Жадность одолела. Хочется поспеть и здесь, и там. В Дяле же и в городе его зовут уже просто Ионычем. Куда это Ионыч едет? Или не пригласить ли на консилиум Ионыча? Вероятно, от того, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился, стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится и нетерпеливо стучит палкой о пол.
1: «Извольте отвечать только на вопросы, не разговаривать!»
0: Он одинок. Живется ему скучно. Ничто его не интересует. За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный. Подают ему лафит номер 17. И уже все, и старшины клуба, и повар, и лакей, знают, что он любит и чего не любит. Стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о пол. Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор.
2: «Это вы про что?» «А?»
3: «Да у Туркиных».
2: «Кого?»
3: «У Туркиных».
2: «Это про каких Туркиных?» «Это про тех, что дочка играет на фортепианах».
0: Вот и все, что можно сказать про него. А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты. Вера Иосифовна читает гостям свои романы, по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А котик играет на рояле каждый день, часа по 4. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы.
1: «Прощайте, пожалуйста!»

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио Рансис. www.rancis.org.

спать пора. И не вздумай со мною ты спорить, и не вздумай глаза открывать до утра. Всем живущим в долине, в горах, под землею и в море спать пора. Спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора. Утро раннее, ночи мудрее. Все тревоги свои отложи до утра. Если веришь в добро, может, мир станет добрым скорее. Спать пора. Спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора. Землю ночь подметет подметенку. Всем на свете желая удачи и добра. Нам с утра непростая, с тобой предстоит работенка. Спать пора. Спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят.

Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется. Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

Соломенная шляпка золотая с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? А, не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

0: уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов вся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка новенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

для кого-то роль Отелло, и блаженство, и награда. Только я другое дело, водевиль моя отрада. Мне, к примеру, Ричард III, ну, ничуть не интересен. Боже,

ежедневно мрачный трагик с неизменным интересом. Убивает, душит, травит, сообразно древним пьесам. Мне же все убийства эти надоели даже слишком. Боже,

вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные нити.

происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу, этим же ответит.

эти разнообразные нити. Со мною вот что происходит.

раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два, левой, ать-два, правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

0: Дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет.
1: Тогда корнет решил жениться и взять в приданое миллион. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. И вот, когда от вожделения уже кружилась голова, не то с небес,
2: не то поближе,
1: да-да,

0: дело в том, что у невесты приданого в помине нет.
1: Тогда корнет бежать решился.
2: Из-под венца какой скандал.
1: На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе, раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет,

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи –

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Запечатленная». У микрофона Надежда Киселева. Прозвучала песня Модеста Табачникова «Ленинградские мосты». Ее исполнил ансамбль эстрадной песни из города Санкт-Петербурга. Руководит этим ансамблем мой гость, музыкант Владимир Николаевич Сапогов, который сегодня делится с нами своим.

0: Владимир Николаевич, давайте, как это там у Заволокина, помните? Давайте от мамы, давайте от печки, вот так.
1: Ну да, где она, эта печка? У нас теперь все убрали, все печки.
0: Но вы же, когда родились, у вас была печка?
1: Была, в Любани.
0: Замечательно, Любань.
1: Радищев сразу. Ну, наверное, там на кирпичном заводе была какая-нибудь печка, где мама жила. Это я не помню. Скорее всего, если я не замерз и дожил до 76, то, наверное, все-таки была печка.
0: А вы там долго жили?
1: Нет, до войны только. Я в 40-м, а война скоро и началась. Нам предложили быстренько-быстренько сматываться, у кого есть куда. А у меня было, дедушка с бабушкой жили в Калининской области, в деревне. Она далеко была от всех этих железных дорог, поэтому там как таковой войны не было. Ну, жили там, как все, чего-то не хватало всегда. Но все-таки деревня, огороды были, так что жить, в общем, как-то можно было. А мне-то ребенку, что там было, много надо, что ли?
0: А Любань тоже к Калининской области относится?
1: Нет, это сейчас это Ленинградская, а тогда это была Новгородская область. Это всего час езды от Питера, да.
0: Кроме вас в семье дети были?
1: Нет, мама никого больше не было, я один.
0: Самый дорогой, любимый, единственный ребенок.
1: Ну, может быть, она так и считала, но во всяком случае она для меня ничего не жалела, старалась, так что я это ценю, конечно.
0: Вы из этой деревни уже в школу?
1: Прямо в школу, да. Какой-то умный человек посоветовал, вот в Ленинграде, говорит, есть такая у них специальная школа. И мать моя поехала туда, ей удалось меня с трудом устроить в школу, потому что школа уже была переполнена, а это было уже не начало года, а ближе к зимним каникулам. Брать никого не хотели, и меня тоже, стараниями мамы родной моей, все-таки меня взяли. И можно сказать, я этот год даже не столько учился, сколько привыкал. Там и оркестры разные, и духовой был, и оркестр народных инструментов, и баянисты, рояль.
0: Прежде всего, вы попали не в школу, а в музыкальную стихию.
1: Скорее всего, так оно и было.
0: Музыкой самого раннего детства интересовались или как?
1: Наверное, да, потому что в деревне у нас большого разнообразия не было, но балалайка, гармошка были. И моя мама немножко на балалайке играла, там всякие такие народные погремушки разные. А потом мне мать рассказывала, да мне даже кажется, что я это и сам немножко помню. Может быть, я уже и придумываю, но она-то точно подтвердила, что бабушка меня застала за таким занятием, что я собрал у нее все пустые ведра, поставил их вверх дном, пробовал на звук, какой из них как звучит, и потом что-то из них пытался там постучать. А она все стояла сзади меня и наблюдала. Ей было любопытно. Ну, мне, может быть, тоже.
0: Это был ваш первый оркестр?
1: Не оркестр, но... пробы. Римский-Корсаков, говорят, домой притаскивал все инструменты оркестра, и он всем соседям там уже надоел своей музыкой. То флейтой, то тубой пробовал, то одно, то другое. У меня таких флейт не было, но ведра-то, они тоже разные, оказывается. А гармошки, вот интересно, вот сейчас говорят, что, например, какие-то там саратовские переборы, какие-нибудь еще северные наигрыши, псковские. А у нас в одной деревне несколько гармонистов, и все играют совершенно по-разному. Я просто слушаю и думаю, это я уже когда был, наверное, в классе там в четвертом, в пятом, когда я уже в деревню ездил. А на кого ориентируюсь так? Все-таки какая главная музыка-то в этой деревне есть или нет? И я тогда выучил всех их. И когда я начинаю играть, мой сосед говорит, Иван, так это твоя музыка, это твоя гармонь. И вот всех гармоний. Ивана там, Борьки Бахмитского, там еще у нас были ребята всякие. Вот я до сих пор не знаю, есть музыка какая-то особенная, калининская, тверская теперь. Что.
0: Ну, может быть, все из разных мест, когда-то в разных местах жили?
1: Не знаю, но все называется-то одинаково. Пляшем солому, есть такая пляска, солома. Но играют все по-разному, абсолютно разные соломы у каждого.
0: Ну, вы потом освоились и сразу начали на чем-то учиться играть в школе или как?
1: Я играл-то там много на чем. В духовом оркестре на трубе играл, мне нравилась труба.
0: А вы так рано начали на ней играть? Нельзя рано?
1: Ну, нет, там же у нас был руководитель, который знал, чего надо, чтобы не перенапрягать ребенка. Вот хуже всего было с роялем, потому что на рояле нужно было по нотам играть, а... я больше привык играть на слух тогда, в детстве еще. Но нотную грамоту мы изучали. А вот играть по нотам, ну, практически, как сопоставить четверти с половинными и с какими-то еще там просчитать надо, это для меня было большой проблемой. Я только этому научился в 7-м классе с помощью такого же ученика, как сам. Вот он умел, Он мне объяснил. А педагоги почему-то этого объяснить не могли. И самое интересное, что я научился не читать по нотам, а сначала записывать сыгранное. С другого конца пошла у меня эта практика. Вот я играю, я научился как просчитать, чтобы записать то, что я играю. А вот на рояле этого не получалось. Там у нас был строгий человек, Всеволод Васильевич. С ним шутки такие плохие. Он прямо по нотам. Что здесь написано? Я ему читаю что-нибудь. А как ты играешь? А черт тебя знает, как я играю. Как хочу, так и играю, кто мне запретит. Ну, пришлось в училище наверстывать, что же делать.
2: Всю музыкальную работу направлял и курировал наш учитель пения Александр Сергеевич Соболев. Он же вел школьный хор и некоторое время даже оркестр народных инструментов. На уроках пения он знакомил нас с популярной классической музыкой. В частности, много играл пьесы из детского альбома Чайковского. Сам много пел. Он организовал школьный радиоузел. Так что, прогуливаясь по коридору, такая привычка у нас была прогуливаться по коридору, а он был длинный, 49 метров, мы могли слушать тихую классическую музыку по школьному радио. Это была новинка тогда. К нам часто приезжала передвижная студия звукозаписи из дома радио на улице Ракова. Выглядела она так. Автобус с аппаратурой стоял во дворе школы. В окно второго этажа в зал подавали микрофонный кабель, и прямо оттуда производилась запись. Это были, как правило, старшеклассники. Нинель Борисовна Паперная, Олег Романович Альбрант, Владимир Сергеев, Лев Иванович Шаров. Но иногда и младшие школьники. Вот Галя Комарова, в частности, играла, как сейчас помню, куклу Делиба из балета «Капелия». А потом эти записи звучали по городскому радио.

0: Это 64-й год, это была запись на радио. Первая наша запись на радио. Там серия передач была в часы досуга. И вот одна из таких передач была нам посвящена. Это был квартет школьников. Они еще учились тогда. А в Дом культуры уже существовал мой коллектив.
1: В школе имелись две действующие физгармонии. Я уверен, что многие даже не знают, что это такое. А это клавишный духовой язычковый инструмент с тембрами и мехами наподобие аккордеона, но меха приводятся в движение ножными педалями. Таким образом, общий вид ее выглядит так. Горизонтальная фортепианная клавиатура и ножные педали. Очень хорошо звучат на таком инструменте органные произведения, но не только. Я помню, как школьный хор в сопровождении вот такой физгармонии исполнял сочинение Далуханяна о Сталине. Ну, об идеологической стороне я уже говорить не буду. Это было необходимо тогда. А фрагмент был примерно такой –

0: Конечно, нужно сделать скидку на то, что это рояль, потому что на физгармонии звучало иначе, более фундаментально, что ли. Ну и вообще, этого сочинения я больше никогда не слышал. Даже удивительно, почему этот кусок мне так запомнился.
1: Программа «Запечатленные». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
2: Тем, кто к нам только что присоединился, хочу сказать, что сегодня у меня в гостях музыкант из города Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Сапогов.
3: Вы играли в школе?
4: Ну да, и баян тоже был мой инструмент. Мы выиграли 1000 рублей по какой-то там облигации, и мать пошла и купила мне за 700 рублей Ленинград. Баян такой был в нашей ленинградской фабрике «Красный партизан». Как я теперь понимаю, это барахло, но других не было в магазинах.
3: Уже оркестр в школе был, всякие тоже ансамбли были, да? Вы везде участвовали?
4: В оркестре в духовом я играл, конечно. Нас уже знали в соседние школы. А тогда было раздельное обучение. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Такие школы были. Вы, наверное, и не застали такого.
3: Только читал про это.
4: И вот нас, говорит, сегодня играем торжественный вечер в школе девочек. Ну и кого награждают? Тушь там, гимн, какие-то марши. В общем, обычная, стандартная такая вот обиходная музыка, духовая, она звучала. А я еще никогда не слышал, из деревни приехал, вдруг как что-то такое грянет. Короткое, маленькое, но так быстро и так громко, и так вроде дружно. Потом я понял, что это тушь. Я все жду, жду его, а он как грянет, и всегда неожиданно. Я не столько слушаю, кого объявляют, кого награждают, меня это не так интересовало. Я все ждал музыки, а она как вдруг врежет где-нибудь.
3: Ее ждете,
4: а она... А она все равно начнется не там, где я жду. Да, вот интересно было очень. Ну, потом я и сам приобщился к этому.
3: Какие вам предметы, кроме музыки, еще нравились?
4: Физика, геометрия, ну и всякая там зоология, анатомия. Я не знаю, больше ли мне нравилась сама анатомия или Валентина Петровна, которая преподавала.
3: Молодая учительница, да?
4: Да, из-за нее у меня даже переэкзаменовка была. Но я готов ей это простить, так и быть.
3: А почему это она с вами так поступила?
4: Она пришла к нам в последней четвертой четверти. У меня всегда было все хорошо, 5. А тут пришла девушка какая-то молодая, и что-то у меня плохо получалось. Я ей стеснялся, наверное. И она мне поставила 2 в последней четверти. И из-за этого пришлось переэкзаменовку. Ну, я успешно преодолел это дело.
3: А что же вы литературу, гуманитарные все вот эти истории не любили, что ли? Совсем?
4: С историей у нас была проблема. В то время, когда я учился, с 5 класса начиная, и там еще, по-моему, пару лет, преподавала тетя, которая, ну, как историк, я теперь понимаю, была никакой. Поэтому интереса к истории у меня, к сожалению, это я потом уже стал по-другому относиться к истории. А тогда мне казалось, что это просто какие-то рассказы, и не забыть бы какую-нибудь дату приткнуть к этому. Она единственная, чем она хороший рассказчик. Она умела книги пересказывать своими словами, но так, как будто она ее читает. И даже почти актерски. Но следующий за ней зато был Анатолий Федорович, будь здоров. Он у нас историю и конституцию вел. Тогда еще был такой предмет — конституция.
3: Отдельно, да, ее преподавали?
4: Да, отдельно.
3: Чтобы вы ее как таблицу умножения знали?
4: Мы все равно ее, конечно, не знали, но вроде предполагалось, должны знать.
3: Ну и так вы в школе, значит, росли, расцветали, совершенствовались.
4: Ну, я не то чтобы уж так рос, особенно расцветал там. А что я расцветал?
3: Ну, как взрослели.
4: Мы занимались тем, чем нам нравилось. Одноклассники. У нас такая образовалась компашка. Мы что-то играли. Как будто даже и что-то получалось. Теперь я понимаю, что там много наивного, конечно. Ну, тогда это было вроде ничего. И да еще и по нашим возможностям, так и вполне ничего.
3: Внутри вашего класса было так много людей музыкальных?
4: Да, это наши одноклассники. Был только еще один такой мальчик, Володя Козлов. Он сейчас у меня в Гатчине, мы с ним вместе играем. Он меня аккомпанирует, да, мы, в общем, вместе аккомпанируем. Но я считаю его главным концертмейстером. Он был меня на 3 года младше, пел в нашем ансамбле. Он был у нас первым голосом, еще был в пионерском галстучке.
3: Ах ты, это у него такой был дискант замечательный.
4: Да.
3: Ну, а на чем вы играли? Какие у вас инструменты это были в вашем ансамбле?
4: Я, например, стал учиться на гитаре. К сожалению, в магазине тогда, кроме семиструнных гитар, других не продавалось. Считалось, что гитара семиструнная – это русская гитара. И вот она должна быть в продаж, а все остальное это еще дефицит такой. Ну, на семиструнный. А особенно после Ив Монтана, когда приехал Ив Монтана, я услышал, как там на гитаре играет его музыкант. Ну, это я просто завелся, думаю, надо, наверное, на гитаре играть. Я, конечно, это было все наивно, но, в общем, гитара у нас присутствовала. Гитара, фортепиано, самодельные ударные там какие-то мы придумали. Из духовых барабанов скомбинировали. Баян, труба. У нас был трубач Шура Гамолин, он уже умер, царство небесное, днепропетровский паренек такой был. Ну, позже появился контрабас-балалайка. Вот и все инструменты наши.
0: В середине 50-х в школьной жизни немаловажное значение имели танцы по субботним и воскресным вечерам. Это была инициатива старшеклассников. Вот с танцев-то, собственно, все и началось. Ребята приносили свои пластинки, новинки иногда, обменивались пластинками, обменивались мнениями. Часто это была музыка, которая не поощрялась педагогами, а была и такая, которая была просто запрещена. Тогда времена были такие. Но мы, тем не менее, эту музыку слушали с удовольствием, и не только на танцах, но и в классе, и даже на катке. А он находился в школьном саду, тут же под окнами с северной стороны. Слушали, и однажды захотелось поиграть нечто похожее. Не буду рассказывать, чего это нам стоило, как нам помогали все мастерские, и щеточные, и столярные, и слесарные, изготовить ударные инструменты. Ведь наша промышленность тогда ничего этого не производила. Тем не менее, мы что-то изготовили и даже как-то играли. Конечно, записи тех лет не могло сохраниться, да их и не было. Но к 20-летию оркестра «Спектр 62» Дома культуры имени Шелгунова мы сделали что-то вроде слайд-фильма, где постарались, возможно, точнее воспроизвести звучание и атмосферу того времени. Слайды, конечно, не сохранились, а вот звуковая составляющая у нас уцелела. В школьном ансамбле тогда играли Володя Григорьев, Володя Козлов, Саша Оганесян, Саша Гамолин, Валера Пескун. На гитаре я что-то там тоже играл. И вот все мы пели. И Геля Иванова была у нас только певицей, вокалисткой. В нашей реконструкции участвует Евгений Дорошин, Олег Иванкович, Анатолий Винс, Анатолий Торопа, Юра Соколов и Мила Петрова.

Школа-интернат для слепых детей на улице профессора Попова. Вторая половина 50-х годов. Восьмиклассники впервые пробуют играть эстрадную музыку. Вот более чем скромный реквизит ансамбля. На крышке фортепиано вы видите подготовленный к репетиции баян, труба, гитара. Чуть позже появился контрабас-балалайка. Но вершина фантазии школьников ударные. А швабра? Этот инструмент не является обязательным в ансамбле. Но на репетиции, как видите, находилось применение и ему. Впервые ансамбль играл на традиционном вечере отдыха, посвященном годовщине ВЛКСМ. Компетентное жюри из педагогов и учащихся распределяло места среди классов.

Этот рефрен стал роковым для музыкантов. Мнение жюри было суровым. Ансамбль внес в серьезный концерт балаганную струю. Публика расходилась с ресторанным настроением.

0: Приблизительно в том же составе, на летних каникулах, ребята продолжали свои занятия в Доме просвещения на улице Стрельнинской. Их усилия были замечены. В 1962 году выпускнику Курского музыкального училища Владимиру Сапогову администрация Дома просвещения предложила работу руководителя эстрадного оркестра при клубе.
1: А руководили вы?
2: Да, наверное. Я не называл это руководил, но как-то все доверяли мне. И я понял, что раз мне доверяют, значит, наверное, я могу делать так, как мне этого хотелось. Ну, а больше вроде там особенно и взять-то на себя эту ношу было некому. Все остальные с удовольствием подчинялись. Вот на рояле у меня играл Володя Григорьев. Он впоследствии у меня в оркестре уже на саксофоне и кларнете играл. И потом он уже и настройщиком был, фортепианным профессиональным. А в школе вот он играл на рояле, просто тоже так же посещал кружок фортепиано. Ну, я просто видел, что он играет лучше меня, значит, надо ему это и оставить, а себе что-нибудь другое.
1: Давайте послушаем, как играл на саксофоне Владимир Григорьев, уже будучи взрослым, конечно. Звучит пьеса «Одиночество».

0: Программа «Запечатленное». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Ну а потом дальше музыке учились все?
2: Нет, все пошли кто куда. Это я один, меня совратил мой человек. Он меня на пару классов старше был. Он поступил в Курск, потом мне писал письма, говорит, здесь так здорово, тут и дисциплина свободнее, тут и музыкантов много. И я решил так, что ладно, 9 классов закончу, остальное потом. Ну, я, честно говоря, немножко потом об этом даже где-то, не то что сожалел, но так меня это иногда беспокоило. Думаю, что-то мои все одноклассники закончили, как полагается, 10-летку, а я ушел раньше, не имею представления ни о химии. Ну, о химии я начинал ее, но потом, слава богу, закончил и даже обрадовался этому. А может быть, зря, может, надо было ее как-то продолжить. И также астрономию, там дарвинизм. Та же Валентина Петровна потом говорит, а что, у вас дарвинизма нету? Нет, говорю, Валентина Петровна, нет. Ай-яй-яй, вот она сожалела.
1: Что вам в училище это не преподают, да?
2: Да-да-да.
1: Но, тем не менее, вот ветер свободы вас повлек, позвал.
2: Там, конечно, хорошо было. Это вот потом уже, вот последние полгода, вдруг появилась какая-то должность воспитателя. У нас не было до этого никаких воспитателей.
1: То есть вы были предоставлены полностью сами себе?
2: Полностью. Отучился, и там дальше ты что хочешь, и куда угодно, на все четыре. Все тебе дозволено. Не хочешь заниматься, значит, будешь тащиться в хвосте или вообще отчислят. Такого не было при мне ни разу. А последние годы Виктор Андреевич у нас такой там воспитатель был. Ну, правда, его функция сводилась в основном к тому, что он нам читал книги. Но потом уже, когда я вышел, говорят, что воспитатель, нагрузка у него была гораздо серьезнее, не только книжечки читать, а там и следить, и караулить. Какую-то он нес ответственность за студентов.
1: Ну, а вообще, вот как к быту, вот в школе вас приобщали, и в училище, как вы говорите, никто вас уже ничему не учил, как к жизни-то готовились?
2: Ну, как в всяком интернате. Училище – это был такой же интернат. С едой все было как в школе. Обед, завтрак, ужин обеспечен. Чайку сделать там с бутербродом – это, пожалуйста, мы без науки сделаем. В праздник сбегать в магазин за бутылкой – тоже не надо воспитателям для этого никаких усилий прилагать. Портки погладить себе, если надо куда-то пойти.
1: Ну, конечно, чтобы внешний вид-то был у вас пристойный, приличный.
2: Да, старались. А еще даже потому, что мы же не только учились. Я говорю «мы», я о себе говорю в данном случае. Мы там подрабатывали с однокурсником Геной Кузьменко. Он нашел приработок на кирпичном заводе, самодеятельность, хор. Девочки там пели. Ну, так туда же не поедешь. В чем попало? Надо все-таки прибарахлиться маленько, так хоть худо-бедно. Значит, надо было как-то за собой немножко присматривать. Я бы не сказал, что это было так уж обременительно. А больше ничего, остальное мы народ не требовательный.
1: Вы учились по классу баяна?
2: В наше время другого ничего не было, только баян был. Это вот сейчас оно разрослось, играй на чем угодно и учись. А когда я закончил училище и меня взяли на работу, Дом культуры.
1: У вас было какое-то направление или вы просто пришли? Вот как вы трудоустраивались?
2: Обычно это делается так. Люди выясняют, где есть музыкальные школы или, если не школа, то хотя бы где кто требуется.
1: Ну, то есть уже перед тем, как училище закончить, вы уже зондируете?
2: Да, у меня-то это было вообще проще, потому что я каждый раз летом возвращался к себе на каникулы, опять в свою компанию, и Дом культуры нам всегда разрешал там что-то поиграть. Летом мы себя там неплохо зарекомендовали. И директор просто предложил мне, даже еще до окончания училища, говорит, не хочешь? Я говорю, ну, если вас это устраивает, то присылайте вызов тогда, конечно, приеду. А люди чаще всего выясняли и потом посылали сами письма с просьбой, нельзя ли устроиться, не требуется ли музыкант. И им, если нужен, то им высылали вот такой вызов тоже. И люди устраивались таким образом. Конечно, не всем и такое выпадало, но потом остальные уже устраивались по ходу дела.
1: А теперь поностальгируем вместе с выпускниками Курского музыкального училища. Правда, нынче оно стало называться колледжем, но это не важно.

0: объявили конкурс на лучшую песню об училище и сделать ее гимном.
1: Училище объявили, да?
0: Да. Ну, я, конечно, не рассчитывал, чтобы это было гимном. Мне и не хотелось. Я хотел, чтобы это была такая песня. Вот собираются друзья и так спеть что-нибудь.
1: Ну, такая лирическая, как воспоминание.
0: Конечно, а стихи написала Олег Пилюгин.
1: И вы написали музыку. И сами ее исполнили.
0: Да, а кого же я буду просить? Вообще не люблю напрягать людей по своим делам каким-то. Потому что, может быть, им она не нравится, а я вот заставляю петь.
1: Ну, и ваша песня победила?
0: Нет. Первая песня признали халявщинскую песню Ивана Ивановича. Кстати, на эти же стихи, только он там что-то еще добавил от себя немножко. Ну, я говорю, я же на гимн и не претендовал.
1: А это в каком году было?
0: Где-то в начале 90-х.
2: Программа «Запечатленные». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Владимир Николаевич Сапогов, музыкант из города Санкт-Петербурга. Вы в каком году пришли уже в Дом культуры?
0: В 62-м. Он тогда еще назывался Дом просвета. Домом культуры он стал в 67-м, когда новое здание построили. Большое такое, четырехэтажное здание. А там, где я начинал работать, это был Дом просвещения.
1: И у вас единственная запись в трудовой книжке?
0: Да, больше не было. Вот она одна единственная. Правда.
1: Весь ваш коллектив, это основа была ваши одноклассники.
0: Когда я поступил на работу, там, конечно, уже пошли всякие перетрубации. Там и мои одноклассники были, и просто школьники, которые еще учились. А тогда разрешалось им из школы приходить на наши занятия. Вот это было очень здорово. У меня фактически пол оркестра были новички. В течение 10 лет много произошло всяких изменений. Состав не сразу определился. И мы и так играли, и так, и всяких разных стилях. И большой оркестр у меня был, биг-бенд, который просуществовал полтора года и развалился, потому что его удержать невозможно. 17 человек музыкантов живут все в разных местах. Ну, конечно, всегда на репетиции кого-то не хватает. Невозможно собрать все 17 человек три раза в неделю. Это сумасшествие, конечно. Поэтому я уже довольствовался тем, что хотя бы они к концерту все подгребут, и то спасибо. А так уж на репетиции сегодня одни, завтра другие. Потом еще раз перемешаются каким-то образом. Ну, в общем, интересно было. Чего только там не понасмотришься.
1: А чего это вы там понасмотрелись?
0: Ну, вот и что, там такие любопытные ребята были. Они же со своими причудами, надо к каждому как-то привыкнуть. Надо делать скидки на их всякие фокусы. В общем, это все чистая психология. Но я и сам-то еще был тоже неопытный человек. Это потом уже, после института, у нас даже предмет специальной психологии был, и нас очень на это ориентировали.
1: А в каком году вы в институт поступили?
0: В 72-м я поступил.
1: И это был какой институт?
0: Институт культуры Крупской. Я бы мог поступить, конечно, и раньше, но там ничего такого для меня интересного не было. Там отделение народных инструментов, хоры там народные. Ну, в общем, это все не то. А баяном мне уже как-то заниматься больше не хотелось. И вдруг, слышу, эстрадное отделение открывается. Я думаю, вот тут надо приложить старания и как-то туда влезть. С первого раза не получилось. Они боялись брать слепого, а потом все-таки я втиснулся.
1: Но они вас к экзаменам допустили?
0: Второй раз допустили. А первый раз, когда я пришел на консультацию, они меня стали отговаривать. Вам бы лучше пойти в консерваторию, там есть специальное отделение. Я говорю, да там нет эстрадного отделения, мне не хочется заниматься тем, чем не хочется. Но говорят, у нас ведь тоже эстрадное отделение, пока только дневное, а вы хотите на вечернее или на заочное. Даже я потом поступил на заочное все-таки. А вот когда появилось заочное отделение на следующий год, ну, тут все, думаю, нет, шабаш, тут я не сдаюсь. А главное, первый раз я еще их чем, можно сказать, расположил к себе. Это когда меня не взяли, ну, не разрешили мне как бы сдавать первый раз. Но мне разрешили посещать дневные занятия.
1: Были таким вольным слушателем?
0: Вольным слушателем. Я когда хотел, тогда приходил, но я почти всегда приходил. И я целый год ходил, слушал, чем они там занимаются, посещал их оркестровые занятия. Мне было интересно все послушать, посмотреть. Там был Олег Хромушин тогда, оркестровый босс такой.
1: Фамилия известная, в общем-то?
0: Да, вот я думаю, что его кто-нибудь, может, и слышал. Он, конечно, ленинградский, но мало ли, Питер тогда где-то может, в России там мелькал. Когда я уже пошел поступать второй раз, и мне тоже пытались помешать, то я пришел к заведующему отделения, объяснил ему, что вот я целый год ходил, слушал, я пришел к заключению, что мне это вот как раз подходит, но теперь мне мешает. И Юрий Борисович Богданов пошел вместе со мной и за меня сказал слово. Это сыграло свою роль, конечно. Мне-то важно было, чтобы меня до экзамена допустили. Я говорю, мне не надо никаких скидок, мы будем сдавать как все.
3: В общем, вы их дожали.
0: Уговорил.
3: Сдавали там же 4 экзамена?
0: Нет, там был музыкальный. Я даже не знал, что это экзамен. Я думал, что я просто разговариваю с ними. А это что у вас в руках за футляр? Я говорю, саксофон. А что, вы играете? Я говорю, я с репетицией. А ну-ка поиграйте. Я им на саксофоне потом на рояле поиграл. Я-то думал, что это у вас просто знакомство где-то. А мне зачли это как экзамен. В общем, они со мной познакомились и решили, что это нам подходит.
1: А сейчас я хочу предложить вашему вниманию мелодию Джорджа Гершвина «Человек, которого я люблю». Исполнит ее два друга: Владимир Сапогов, фортепиано, и Александр Гамолин, которого Владимир Николаевич здесь упоминал. Александр играет на трубе.

0: Программа «Запечатленные». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Вы благополучно закончили институт. С народом вы как там общались нормально? Вам помогали?
2: Да, и главное, помогали, потому что они видели, что от меня тоже какую-то помощь можно получить. Особенно вот где-нибудь там на сольфеджио, скажем. Значит, был смешной случай. Наш педагог Полянский сыграл 3 раза номер, который мы должны записать, и вышел по каким-то своим делам. И, значит, все пишут. А у меня сосед Аркадий, очень хороший парень. Ну, и я ему, конечно, продиктовал. Он сам в музыкальном отношении, не бог ведь какой. Потом он приходит, играет еще раз. И я говорю: Аркадий, вот тут ошибочка, исправь. Он исправил, а все уже успели у Аркадия переписать. И у них вся одна и та же ошибка, а у нас нет.
1: У вас девчонок, наверное, мало было в группе?
2: Да, девчонок поменьше.
1: Вы закончили институт и, собственно...
2: И, собственно, ничего не изменилось. Как работал, так и работал. Я, собственно, на это и рассчитывал. У нас некоторые тут думали, что Сапогов, наверное, в администраторы хочет выбиться. Вот закончит, получит высшие. И на место директора. А мне это директорство, ну, вот так вот не надо. Это совершенно не мое.
1: Ну, как вы уже сказали, вот и психология у вас была. То есть вы не просто для диплома учились?
2: Нет, интересно было самому, конечно, интересно. Да и тем более там такие вещи, которые... Где я еще могу подчеркнуть?
1: Ну, вот вы дипломированный специалист.
2: Да, и в этом уже 77-м году нам присвоили звание народного коллектива, оркестра моему. А надо было даже для диплома показать какую-то свою работу. А я говорю: какую я вам могу показать работу? Приходите на мой концерт. У меня, говорю, будет как раз вот звание народного. И наш руководитель пришел на мой концерт. На него это такое произвело впечатление, что вот говорят, избыток положительных эмоций тоже может привести к плохому результату. С ним случился то ли инсульт, то ли что-то такое. Его увезли потом, а через месяц он и умер.
1: Вы считаете, что это был действительно стресс для него?
2: Наверное, потому что это был очень сильный и удачный такой концерт. Он, наверное, ожидал, что он придет к слепым, там что-нибудь поиграет, а тот видит, будет такое впечатление на него произвело неожиданное, что вот, как говорится, лучше бы он не приходил.
1: Может быть, он был какой-то больной? Он уже был не молодой человек?
2: Конечно, не молодой, но это же не значит, что надо после концерта удариться в инсульт.
1: Записи тех лет у вас есть?
2: Немножко есть, но такие записи я их, может быть, и берегу отчасти, но не для того, чтобы как-то тиражировать. Я их слушаю так с некоторой натяжкой. Допустим, вот мне хотелось вспомнить какую-то вещицу, я уже давно ее не слышал. В другом исполнении у меня ее нет, но хотя бы такое. Вот нашел, сыграл, вспомнил, могу чего-то там теперь поправить, изменить. Есть от чего оттолкнуться.

0: Вот так звучит «Танец маленьких лебедей» из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» в исполнении оркестра «Спектр-62» под руководством Владимира Николаевича Сапогова.
1: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
2: Потом пошли уже смотры всякие. Геленджик пошел. Вот Геленджик, это у нас стала постоянная ежегодная работа. Первые два раза ездили за свой счет. Наша администрация, потому что считала расточительством посылать нас. Потом, когда они узнали, что всех посылают за счет правления, и ростовчан, тогда еще Краснодар был оркестр какое-то время, Москва даже была несколько раз. Ну, Свердловский и прочие, там, Батайск. Вот всех их посылало управление, а наши чего-то скромничали.
3: Там даже, по-моему, какая-то у них была очередность.
2: Да, один раз мы ездили где-то август и сентябрь. Но это один единственный случай. А так, в основном-то мы старались укладываться в летний месяц. Но там и очередь какая-то была. Я сейчас уже даже не могу вспомнить. В основном-то у нас был июль, август. Июль даже слишком жаркий. Почему-то ростовчане любили больше в июле, а мы старались там где-то попозже немножко.
3: Им, наверное, проще.
2: Да, им вообще просто в автобусе 12 часов, и они уже приехали. А у нас целая проблема. Это надо билеты брать заранее.
3: И все это вот везли с собой, тьму всяких вещей.
2: Ой, столько барахла, страшное дело. Два купе занято аппаратурой. В остальных купе размещаются ребята. Первое время даже мы не купе, а мы аппаратуру помещали просто в тамбуре. Так проводники ругались. Им мешает это, конечно. Они один тамбур никогда не открывали, потому что там аппаратура стоит.
3: А последний раз когда ездили в Геленджик?
2: Последний раз 93-й год был. И мы уже ездили без трубача. Мы лишили трубача к этому времени.
0: Наверное, многим нашим слушателям довелось отдыхать в городе Геленджике, в гостеприимном санатории «Солнечный

Дорогие друзья, знакомство с воспоминаниями Владимира Николаевича Сапогова, музыканта из Санкт-Петербурга, мы продолжим в следующем выпуске программы «Запечатленные». В передаче были использованы записи из его архива. Беседу вела Надежда Киселева, передачу подготовила к эфиру Зоя Шишкова.

Электронный адрес программы imprsobaka.francis.org.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Надежда Киселева. Сегодня вы услышите вторую часть беседы с Владимиром Николаевичем Сапоговым, музыкантом из города Санкт-Петербурга.
1: Оркестр еще немножко поиграл. До 97-го, наверное, года мы все-таки ожидали, что, может, трубач найдется. Но не так легко, оказывается, было найти в это время трубача. Уже все хотели играть на гитарах, а на трубе что-то любителей не находилось.
2: У вас все незрячие были музыканты или зрячие тоже были?
1: Нет, зрячих совсем не было, но были так, кто видит что-то.

0: Ну, а вот спектр 62, это вы сразу так себя
1: назвали? Конечно, нет. Вот в том-то и дело, что это родилось где-то уже в 80-е годы. Я еще раньше говорил, что если бы детям давали имя не с рождения, а, скажем, лет 20 спустя, то, наверное, его бы назвали по-другому как-нибудь. В зависимости от того, каким он вырос, что он собой представляет, тогда и имя. Вот мы решили в 80-м году, допустим, решили, что мы по преимуществу играем, ну что у нас там, джазовая музыка была, вот такая вот какая-то специфическая эстрада еще. Откуда она идет? Оттуда, от 60-х, ну, значит, вот.
0: То есть спектр, потому что разножанровые у вас.
1: Да, а 62, потому что это время начала. Но еще как бы даже и не коллектива.
0: Это ваше личное, да?
1: Ну да, как бы так. Там у нас каких только названий не предлагали, всяких разных. Трубач говорит, давайте назовемся «Ребята с пряжки». А пряжка — это у нас река, где сумасшедший дом.
0: Где канатчика удачи, где пряжка. А сегодня как вы называетесь?
1: А сегодня мы называемся просто ансамбль эстрадной песни. И именно эстрадные, я почему подчеркиваю эстрадные, потому что то, что сейчас поют, это вот такой эстрадой в классическом понимании назвать трудно. А там скорее какая-то попса, какая-то блатняк, это русский шансон. Это все уже к эстраде имеет отношение такое побочное. А эстрада классическая, ну вот это та самая эстрада, когда еще Любяковский оркестр играл, тогда еще какое-то время Горонян звучал после Любяковского. Как раз эти времена были, когда наша сцена сдавалась в аренду клубу «Меридиан», у нас такой клуб авторской песни. Он недалеко от нашего Дома культуры, и, наверное, любили нашу сцену. Тогда ведь все было бесплатно, только договориться надо было. На нашей сцене кого только не было. И Городницкий, кстати, я его недавно слышал, мне так его стихи нравятся, он молодец. Розенбаум начинал с нашей сцены. Он еще учился, а уже свои капустники проводил на нашей сцене. Ну, не он, а вообще вся эта их студенческая гвардия. Ну, в общем, хорошие времена были. Как-то так было очень весело, интересно.
2: Я с авторской песней впервые столкнулся в 62-м году. Как-то приятель спрашивает, а Куджаву слышал? Нет, говорю, а кто это такой? Ну, это такой серый мужик, и он передразнил. Еще много километров, паротянок, вы краю ты спал, а ты на. Потом он дал мне послушать нелегальный или, так сказать, полулегальный концерт Акуджавы. Там была и эта песня, и было много других. В общем, песни мне понравились. Надо сказать, что и приятель мой вскоре поменял свое мнение об Акуджаве. Позже я познакомился и с другими авторами. Кукин, Вихарев, Юрий Висбор. Ну, как сказать, первое впечатление было, что это такие песни туристского толка, как «У костра под гитару». Авторская песня, конечно, глубже и серьезнее, но мне всегда не хватало в ней аранжировки. Казалось бы, и музыка хорошая, несколько аккордов бы вот подправить здесь, только бы на пользу пошло, может быть, инструмент добавить. Но в авторской среде существует на этот счет разные мнения, и одно из них – это то, что авторская песня должна исполняться только под гитару и только голос, и больше ничего другого не надо. Авторская, так сказать, интонация, текст, конечно, в первую очередь, и вот этого достаточно. Есть и другая группа, братья Мещуки, Иващенко и Васильев, Сергей Никитин, позже Тимур Шаов. Вот эти ребята очень прилично играют на гитарах, не пренебрегают оркестровкой. И, в общем, как музыканту, я подчеркиваю, именно как музыканту, мне вот эта группа, пожалуй, ближе. Идеально было бы, конечно, совмещать эти обе концепции, но как-то не всегда это удается. Со Светой Ветровой в 90-х меня свел Михаил Кржановский, известный в бардовских кругах коллекционер, благодаря стараниям которого на свет появились пластинки многих авторов-исполнителей, в том числе Александра Галича. Я сам не исполнитель, не сочинитель авторской песни, но оказывал ей посильную помощь аранжировкой. В 92-м мы со Светой записали первую нашу пластинку на фирме «Мелодия» на виниле. Ну, а дальше были диски на разных коммерческих студиях. На тот момент, когда мы познакомились со Светой, я бы ее скорее отнес к первой группе исполнителей, вот тем, для кого достаточно одной гитары. Но я думаю, что мне удалось ее как-то приобщить к аранжировке. Вот есть песня Михаила Светлова между прочим, и музыка, и текст его, и говорят, что он любил эту песню свою. Песня называется «Квитанция». Света хотела, чтобы это был романс. Я об этом не знал и сделал ее совсем по-другому. У меня получилась танцевальная пьесочка симпатичная, такой легкий фокстротик. Света все-таки хотела романс, а ее спонсору понравился мой вариант. Оставили оба варианта. Мой как инструментальный, а она спела романс. Я ей сделал специальный вариант.

0: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Вот в этом составе давно вы работаете?
2: Вот в этом это уже не оркестр. Оркестр кончился в 97-м году, он уже, можно сказать, закончился. Мы там еще какие-то были попытки, ну, я бы уже сказал, что это так, просто схватили концы с концами. А вот 2002 года мы уже точно определились. Когда я уже директору сказал, если вы не возражаете, можно попробовать вокальную группу смастерить, а с оркестром, ну, больше играть некому. Ну, директор дал добро, говорит, пробуй, мы стали пробовать. И даже вот если взять сегодняшний состав, он уже наполовину обновился с 2002 года, пока мы дошли до этого времени.
1: Ну, в общем-то, за 14 лет, за 15, конечно, можно уже.
2: Да, там остались, конечно, и те крепкие ребята, которые с самого начала были, но уже многих нет. А кое-кого нет и вообще.
1: Ну, а кто вот самый старожилый у вас?
2: Эдик Клюшин, Оксана, бывшая Оганесян, это дочка моего бывшего контрабасиста Шура Оганесяна, который у меня еще начинал в оркестре играть как контрабасист. Так что это уже второе поколение пошло. Дина еще есть такая у нас, Давыдова. Да вот я сам. Ну и все, четыре человека — это те, кто идут с самого начала. Остальные менялись.
3: Любители классической музыки, особенно хорового пения, знают произведение «Жук и роза». Оно исполняется акапелла. А вот что сделал с ним Владимир Николаевич, и послушайте, пожалуйста, как звучит оно в исполнении ансамбля под его руководством.

0: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Тем, кто к нам только что присоединился, хочу сказать, что сегодня у меня в гостях музыкант из города Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Сапогов.
2: В трудные 90-е годы музыкантам, как и нашей всей стране, жилось нелегко. В это время, как говорится, пышным цветом расцвела уличная музыка. В метро и около метро, в подземных переходах и других удобных местах можно было увидеть музыкантов всех мастей, от самой беспомощной самодеятельности до студентов консерватории. У нас в Санкт-Петербурге весной официально проходила акция «Поющий Невский» под руководством музыкально-эстрадного объединения. То есть назначался день, когда по всему городу, в любом месте, а не только, конечно, на Невском, разрешалось играть, не рискуя нарваться на взятку ментам, что в другие дни удавалось далеко не всем и не всегда. Наши слепые в деле уличной музыки тоже весьма преуспели. Тогда на улице успешно работали такие вот небольшие группки музыкантов с оригинальными названиями «Дети подземелья». Они играли в основном в подземных переходах. «Снегири». Эти получили свое название за самоотверженный труд в любую погоду, в дождь, в грязь, не жалея ни здоровья, ни музыкальных инструментов. Группа «Питомцы доктора Брайля», членом которой я тоже имел удовольствие быть. Вместе со мной играл еще один выпускник Курского училища Саша Шаловский, а третий была с нами девушка-певица. Ну и было много одиночек. Вот таким образом мы и выживали. А в 95-м году мне вдруг неожиданно поступило предложение поехать на заработки в Германию. Да главное, от кого? От ребят из Оркестра народных инструментов Ленинградского радио имени Андреева. Там в коллективе тоже дела были плачевные, и музыканты искали возможности подработать. В Оркестре Андреева на басовой балалайке тогда играл выпускник училища Мусоргского по классу гитары Анатолий Корниенко. Это мой корешок, который когда-то играл у меня на гитаре немножко в оркестре Дома культуры. Тогда еще он был студентом этого училища. И вот в компании со своей женой и еще одним балалайчником из того же оркестра, и тоже Анатолия, решили податься на заработки в Германию. Корней предложил мне сделать им концертную программу и в качестве баяниста поехать с ними. Обещал обеспечить нас народными костюмами из кладовых дома радио и отвезти нас на своей собственной машине «Пежо». Шестерка у него тогда была. На то мы порешили. Я в короткое время сделал программу из русских песен, музыки из оперетт, популярных в Европе эстрадных мелодий и музыки из кинофильмов. Репетировать было уже некогда, но ребята-профессионалы прикинули с листа разок. Остальное, говорят, доработаем там, на месте. Правда, несколько песен народных мы даже успели напеть на кассету для продажи. Но этого было, конечно, мало, и пришлось добавлять другой народной музыкой уже без моего участия, но с участием этих Анатолиев. Вот с этим материалом мы и поехали в дальний путь. Тут я опускаю подробности пути, это не так важно. Можно отметить только начало пути, когда у нас на 47-м километре лопнуло колесо. Я говорю, плохая примета, ребята. На меня все зашикали, не говори под руку. И последняя остановка на территории бывшего Союза – это местечко Лобок. Ох уж этот мне Лобок. Это пограничный пункт в 24 километрах от Невеля. На границе не пропускали бас-балалайку Корнея. Оказывается, нельзя вывозить из страны антиквариат и в том числе довоенного производства музыкальные инструменты. А у него балалайка, кроме того, что довоенная, так еще там выгравирована фамилия мастера. Черт возьми, неужели думаем возвращаться? Но Корней, энергичный, предприимчивый хохол, поехал в Невель, в училище там отыскал знакомого музыканта, поменялись инструментами, и его невыездная балалайка осталась в Невеле, а взяли попроще бас фабрики Луначарского. И все проблемы. На обратном пути они опять встретятся, поменяются, и ничего сложного. В Берлин приехали в середине апреля, была Пасха. В таких случаях немцы всем запасаются заранее, потому что большинство магазинов закрыты, у них выходной. В Германии мы жили у друзей, в основном в Кёльне, но первых 3 дня в Берлине и 2 последних перед отъездом. Виза была у нас месячная. Приехали, нас, конечно, накормили, но дальше жить на халяву уже нельзя. На следующий день мы вышли на улицу. Привели в порядок после дороги машину, созвонились с Кёльном и рванули туда. К вечеру были уже в Кёльне. Из полиции еще раз созвонились с своими друзьями. Те объяснили полицейским, как доехать до деревни Воринген, где они жили. И так мы на хвосте у полицейской машины доехали до дому. Корней дубликатом бесценного груза достал из багажника бутылку рижского бальзама. Полицейский замахал руками: «Нет, нет, я на работе». «Но это же презент», — говорит Корней. Ну, полицейский заулыбался, сдался, принял таки все же презент наш. Жили мы в 2-этажной квартире, семья из 3 человек. Юра – артист цирка, эквилибрист. Его жена Ира нигде не работает, но шьет на дому. И парнишка Вадик, еще школьник. Нам выделили комнату на 2-м этаже. Мы работали каждый день, кроме Дня Победы. С утра на автобус до вокзала и на электричке до Кёльна. 3 места в Кёльне мы облюбовали для своей работы. Хойерштрассе. Это маленькая привокзальная улочка, где находятся лишь магазины и торговые павильончики. 2-е место у знаменитого Кёльнского собора. А в воскресные дни на набережной Рейна, вблизи причала. Все 3 точки имеют свои достоинства. Когда приходишь на Хойерштрассе, кажется, что в Кёльне фестиваль музыки. Через каждые 100 метров своя музыка. Условие одно – она должна быть негромкой и находиться на одном месте можно не более 30 минут. Через 30 минут место надо поменять. Это если, конечно, у вас нет лицензии на работу. Если такая лицензия есть, то определено и место, и время, и тогда уже никакой полицейский вам не может помешать. Условия вполне разумные. Администрация Бундесрата, видимо, рассуждает таким образом, что 30 минут музыки у открытого окна магазина, в котором также работают люди, вас еще потерпят, но вот уже 3 часа – это извините. На набережной Рейна находятся в основном офисы, и они по выходным не работают, так что мы в выходные никому там не мешали. Очень хорошее место у Кёльнского собора. Место людное, большое пространство, одно неудобство – колокола. Они бьют громко и через определенный промежуток. Приходится их пережидать. Потом мне пришла идея использовать это обстоятельство. Мы сделали вечерний звон таким образом, что колокола вписали как бы в нашу аранжировку. Теперь нам уже не надо было пережидать. Мы играли вместе с ними. Эффект получился сногсшибательный. Народ это оценил. Женщина, которая опускала в нашу сумку деньги, я слышал, как сказала Нихт Фергессен, незабываемо. Вообще, надо сказать, что немцы музыку любят и ценят. И ценят труд у уличных музыкантов. Ну, например, 30 минут мы играли в закуточке каком-то, и никого не было. Мы уже складываем инструменты, собираемся уходить, как вдруг бегут. Девушка, оказывается, слышала нас из телефона автомата. Другая девушка слышала из открытого окна кафе. Парень спускается со 2-го этажа. Он, оказывается, слышал нас из окна своей квартиры. Кто бы из наших слушателей поступил таким образом? У нас на музыкантов уличных смотрят, как на попрошаек. Надо преодолеть в себе психологический барьер, чтобы выйти на улицу. А там, в Германии, уличная музыка – это обычное дело. Один только перечень музыкантов говорит о многом. Тут и ленинградский брас-квинтет, тут и отделение классической гитары Киевской консерватории. Видим табличку «Пострадавшая от Чернобыля». Есть и свои диксиленты из Дрездена, какой-то местный жонглер на привокзальной площади работает под фонограмму. Народу собрал целую площадь. Ансамбль народной музыки из Перу со своей портативной электростанцией. В 20 метрах журчит потихоньку и никому не мешает. а дает ток для 1000-ваттной аппаратуры. Тут не хочешь, да вспомнишь, как в сельском клубе движок для кино тарахтит так, что слышно из соседних деревень. На улице играл оркестр венгерской музыки. Большой, с цимбалами, скрипками, как по радио. Люди слушают, аплодируют. Мы их тоже слушали из кафе. Ну, кафе такое незатейливое, навес над столиками и небольшие бортики. Вдруг в кафе ворвалась группа цыган, трое. Аккордеон, гитара и человек с шапкой. 5 минут музыкального сумасшествия, бедлам, шквал. Третий за это время успел обойти столики, и тишина. Ушли. Но очень мне понравились американцы. Трое здоровых, добродушных парней. Двое из них играют на гитарах, один даже еще и на губной гармонике, а третий – ударный. И все поют кантри. О барабанщике стоит сказать отдельно. Он подал мне руку, лапа огромная, как сковорода. У него на лямках, как передник, висит щит, напоминающий стиральную доску, но с очень мелким гофром. На нем закреплены на стержне тарелка и мелкие ударные перкуссии. Черепашка, коробочка, грушевая палочка. Вместо барабанных палок на руках у него перчатки с грубыми, как наперстки, металлическими такими пальцами, которыми он играет на всех этих мелких инструментах. А иногда он как бы так чиркнет, проведет по гофру. Звук при этом напоминающий щетки. Своими ковбойскими сапогами он выбивал чечетку на мостовой, иногда легая большой барабан, который как бы валялся у него в ногах и напоминал скорее ночной горшок, обтянутый кожей. Вот они приехали не столько для заработка, потому что, похоже, они люди не бедные. Они приехали просто сменить обстановку, провести свой отпуск. Потрясающе. Корней легко как-то со всеми договаривался, что мне все давали потрогать. Так я вот впервые увидел, например, акустическую бас-гитару у перуанцев. Это довольно крупный инструмент, по форме скорее похож на виолончель, но играет на весу, как на гитаре. 5 струн, хотя строй контрабасовый, обычный, квартовый, но последняя 5-я струна настроена не квартой ниже, а квинтой выше. Это даже оригинально, потому что кварта была бы си субконтр-октавы, этот звук не прослушивался бы на акустической гитаре. Они подняли струну на октаву, и таким образом аппликатура осталась та же, а звук уже слышен. Там я изучил всю барабанную конструкцию у этого американца. Корней хотел меня подвести к слепой девушке немецкой, которую он увидел на улице. Говорит, познакомься. Но я как-то не решился, потому что говорить с ней надо по-немецки. Это я не умею. А руки в ход пускать вроде было еще рано. Иногда люди, наши зрители и слушатели, за свои деньги хотят не столько увидеть и услышать, а просто высказаться. Вот мы играем «Амараду». Это такая самба, бойкое, даже я бы сказал, виртуозное инструментальное сочинение. Мимо едет парень, велосипедист. Остановился, допел с нами до последней ноты, кинул деньги и уехал. Я уверен, это был бразилец, который услышал свою родную музыку. Ему просто захотелось самовыразиться, и он продемонстрировал свои незаурядные музыкальные способности. Молодец. В Берлине встретили 2 наших соотечественников. Флейтист на Александерплац играл Штрауса и другую легкую эстрадную музыку под фонограмму. По лицензии 3 часа через день. И трубач без фонограммы и без лицензии просто, что называется, выматывал душу на кулак. Здесь под небом чужим я как гость нежеланный. Работал явно на русскую публику. Немцам наша грусть непонятно, да они не знают, наверное, Лещенко. Наши русские песни, наши костюмы, инструменты и целый блок кассет, вообще наш вид привлекали внимание публики. Но не только публики, а и полиции. Блок кассет – это как бы уже считается торговля. А торговать без лицензии запрещено. Убираем блок, оставляем 1 в сумке с деньгами. Получается так. Кладешь деньги, кассета попадается на глаза, эту закупают, на ее месте оказывается другая, и так за день глядишь и набегает. Аккордеон для немца дело обычное, а вот мой вологодский баян – это экзотика. Просили продать. Да я бы, может, и продал, но мне же еще работать нужно было. Женщина прикасается к Корнеевому басу, спрашивает, вас издаст. Мы объясняем, это наша русская балалайка. После очередной песни мужичок начинает нас спрашивать, что это была за песня. Говорим, в Таганроге, казачья. Он продолжает расспрашивать, мы продолжаем отвечать. Видимо, это был журналист, потому что на следующий день Корнея подзывает водителя автобуса и показывает газету, где наши портреты, газета «Кёльн Экспресс». Нам потом перевели. Артисты из рухнувшей империи несут музыкальную культуру на улицу Кёльна. Перечисляет все песни, какие мы пели. Правда, перепутал вместо казачьей, назвал казахской. Но это уже такие тонкости, которые немцам знать не обязательно. В другой раз мы действительно встретили русскую немку из Казахстана. Ее дочка уже по-русски не говорит. Они с удовольствием и со слезами почти прослушали наш весь сеанс. Особенно им понравилась Ивушка Пономаренко. Живут компактно, блюдут наши обычаи. Экономить, как местные немцы говорят, мы еще не умеем. Если уж делаем на праздник салату, так целый таз для всех. Играем 8 мая. Утро холодное, зябка как-то не работает, а уж раз приехали, так и работать надо. И вдруг из кафе выходит тетя, несет под нос 4 порции кофе с булочками. Мы ее так душевно поблагодарили. Подарок, что называется, дороже денег в данном случае был. Другая женщина встала перед нами на колени. Ребята бросили играть, вскочили, подняли, успокоили. Видимо, увидела русских. И вообще-то, говорят, пожилые немцы чувствуют вину за содеянное. Дети, как и наши, шумные, громкие. Во дворе, если не прислушиваться, так вроде все то же самое, что и у нас. А прислушаешься, мелькают артикли «дэм», «дэн». А в метро, в ожидании поезда, включили магнитофон, музыка, танцы. У нас такое бы, конечно, не позволили. Или вот мы сидим на платформе, ждем электрички. Галдеж стоит детский, кто-то по крышам лазает. Мы думали, турки, наверное, это они такие всегда громкие. Нет, вдруг, дяденька, сыграйте на балалайке. Это, оказывается, наши детки. На Хойерштрассе подошел мужичок. Хочу с вами поговорить. Моего английского хватило ровно настолько, чтобы понять, что нас приглашают на день рождения. Дал ему наш телефон, об остальном, думаю, договоримся. Приезжаем домой, Ирина с кем-то уже говорит по телефону, потом вешает трубку, говорит, ну вот я вам нашла работу, день рождения играть. Ну, так эту работу, говорю, мы сами нашли, а когда? Сегодня. Оказывается, это был бизнесмен, и у его жены сегодня день рождения. Несколько минут на то, чтобы отдохнуть, перекусить, подготовили поздравительную такую вещицу, которая традиционно всегда у них звучит в день рождения. Happy birthday to you. Ну, взяли Ирину в сопровождающие, в переводчики и за дело. У него двухэтажная такая вилла. Он нас с черного хода провел наверх. Мы там переоделись, подготовились. Он нас угостил каждому по бокалу шампанского. Спускаемся вниз, распахивает дверь. Там уже полная горница людей. Нас встречают аплодисментами, просто с ума сойти. В общем, это был хороший вечер. Потом и нас позвали за стол. Он нас попросил еще задержаться на часок. Это было с 30 апреля на 1 мая. Вся Германия празднует. У них как бы день весны. По всей стране звучит такая душеспасительная музыка, лирическая. Народ сентиментальный и, надо сказать, точный. Вот он сказал часик поиграть. Мы часик поиграли. После этого он нас отвез на своей машине, да еще заплатил хорошо. Особенно запомнились две встречи. Одного звали Хайнц. Пенсионер с костылем, рука протез. Инвалидность получил под Сталинградом, там долбанули их эшелон. Это был наш постоянный слушатель. И хоть жил не в самом Кёльне, но приезжал к нам регулярно. Мы всегда встречали его дружными возгласами. А он уже издалека кричал «Володя!» «Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-
3: вроде голосом нормальным, но когда начинал петь, у него вот такой вот хриплый, трескучий голос был, но хорошо знал наш репертуар. Он все порывался нас угостить. Но я мерил все советским аршином, и ребятам говорю, ну что мы будем грабить старика, четверо человек накормить. Ира потом мне сказала, что напрасно я так, что, может быть, даже мы его обидели. Потому что немец, если у него нет денег, угощать не станет. В следующий раз
2: мы уже согласились. Он угощал нас по-немецки пивом, колбасой, кофе с пирожными какими-то. В общем, все как полагается. Как говорится, война войной, но с нами он обращался очень даже по-дружески. Корней на прощание сфотографировал его с балалайкой и обещал прислать фотографии. И вот другая встреча. Его звали Франц. Во время войны он был еще мальчишка, с аккордеоном, голодал. И наши танкисты взяли его к себе на броню. Они его подкармливали, а он их развлекал своей музыкой. Так что у него о наших военных впечатлениях осталась и память очень хорошая. Он собирает пластинки ансамбля Александрова. Многие песни оттуда знает, напевал мне. А когда в очередной раз запел, я говорю, это Долуханян «Пой, солдат». Корней говорит, ты знаешь эту песню? Я говорю, ну а как же? Так подыграй ему, ему же приятно будет услышать. Я заиграл, он говорит, о, я.
3: В общем, можно сказать, в Германии все интересно, рационально, целесообразно, разумно в самых мелочах. Вот цепь, отделяющая проезжую часть от тротуара. У нас тоже так делается в людных местах. А почему она такая гладкая? А она, говорит, из нержавейки. Хозяину, оказывается, лучше один раз повесить и забыть об этом на 50 лет, чем каждый год ее перекрашивать, и она все равно будет ржавая и неприятная. Проходит ливень, и через минуту улица опять сухая. А потому что посередине улицы проходит узенькая решеточка, и к ней с двух сторон еле заметные уклоны. И туда стекает весь дождь попутно,
2: захватывая весь мусор, который остается в подвесных корзинках. Они подвешены под этой же решеткой. Так вот решаются экологические вопросы.
3: Или автобусы. Ходят они как часы, а по выходным пускают маленькие автобусы, потому что немцы домоседы, в выходные им далеко ехать не надо, вполне достаточно и маленького. И подгоняют этот автобус вплотную к тротуару. А я-то думал, как у нас, нужно сделать большой шаг, чтобы не угодать в лужу между тротуаром и подножкой. В метро нет контролеров. А зачем контролеры, если эту функцию вполне можно доверить полицейской бригаде с собаками? Проходи бесплатно, но уж если попадешься этой бригаде в лапы, думаю, пожалеешь много раз. Как я уже сказал, все интересно, все удобно, но только в том случае, если законопослушные люди, которые все это выполняют. Мы, к сожалению, другие. Нам бы было чему у них поучиться, но мы пока учимся только, как обойти закон. Мы, пока жили в Германии, уже 3 раза его нарушили. О первом случае я уже говорил. Это запрещена торговля, но мы все же торговали, обхитрили их. Второй момент, когда Корнею на машину приклеили шильдик, он неправильно где-то припарковался, и штраф, марку, ну, конечно, никто платить не пошел, и его, правда, тоже не искали, потому что машина его нигде не зарегистрирована,
2: и он понимал, что его, конечно, не найдут. А третье наше нарушение, пожалуй, уже даже тянет на уголовное преступление. Нашим автомобилистам Анатолием были нужны запасные части для их машин. В Германии это делается очень легко. Есть специальный автопарк старых машин, предназначенных для утилизации, где за очень небольшие деньги вам продадут любую деталь. Но мы же приехали зарабатывать деньги, а не тратить. Ребята нашли это предприятие, этот парк. Можно сказать, совершили экскурсию туда. Изучили обстановку, изучили ассортимент, режим работы предприятия. А дальше, как в той песне, была бы только ночка, да ночка подемней. Выбрали подходящее время, как раз дождичек накрапывал. Вошли, можно сказать, с черного хода, а по сути дела в дырку в заборе. И взяли там все, что им надо, и даже больше того.
3: Жаль, что не успели мы принять участие в Шубертовском фестивале уличных музыкантов. Заканчивалась наша виза. А вообще было бы интересно поучаствовать в этом мероприятии. И подготовиться мы бы еще успели. Но нас уже ждал Берлин и обратный путь. На заработанные деньги я тогда купил свой первый в жизни синтезатор.

0: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Владимир Николаевич Сапогов, музыкант из города Санкт-Петербурга.
1: Ваша популярность, как она распространилась, как она росла в городе?
2: Я бы не сказал, что она уж так росла и выросла. Наша сцена все-таки, во-первых, не такая уж незаметная. Бывали даже некоторые фестивали, эстрадные песни, которые проходили на нашей сцене. Правда, может быть, просто по какой-то случайности могли арендовать ее. Но это городское мероприятие, и мы участвовали в нем просто на правах хозяев. А в городе, вот когда я еще только поступил на работу, мы при Доме художественной самодеятельности никак не числились, не значились. У нас смотр бывает, и когда они дают какого-нибудь специалиста, чтобы он послушал, что там слепые производят такое, то обычно дают какого-нибудь одного мужичка. Вот духовой оркестр, скажем, он ведет где-то, руководит. Он и баянистов послушает, и хор послушает. Я не знаю, что он может усмотреть в хоре или что в баянистах, но что-то такое вот общее представление. А потом, когда уже однажды вот мы заявили о себе какой-то программой, такой цельной, к столетию рождения Владимира Ильича Ленина, пришел человек нас послушать и поняли, что мы, наверное, могли бы потянуть вот на городское выступление, на этих самых смотрах. Меня в Доме художественной самодеятельности зарегистрировали. И дальше нам уже присылали всякие приглашения. Нас вроде как признали. И с тех пор мы были уже на виду.
1: Сейчас у вас уже никто не играет. Сейчас вы для них фонограмму делаете, и все только поют.
2: В основном, да. Иногда, конечно, если мне нужно. Некоторые фонограммы я делаю, как бы сказать, ну, пишу сольный там какой-то фрагмент, если он нужен, допустим. А могу эту дорожку просто убрать в расчете на то, что живой инструмент сыграет, скажем, или саксофон Олега Иванковича прозвучит, или какой-то другой инструмент.
0: Дорогие друзья, хочу предложить вашему вниманию еще одно произведение в обработке Владимира Николаевича. Обычно оно также исполняется акапелла, но вот как его разукрасил наш гость. Цезарь Кюи, «Гроза».

0: А скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, все-таки ваш такой замечательный труд как оценивался? Какие-то у вас награды, медали, ордена?
1: Ой, Надя, я об этом как-то меньше всего забочусь.
0: А вот интересно мне.
1: Дипломы у нас были не лично мой, а вообще какие-то грамоты. Ну, что там правлению стоит грамоту написать?
0: Ну, а лично вам?
1: Вот ездили в Ростов, это была очень хорошая поездка. То ли 90-й год, то ли 89-й, уж сейчас не помню. Там был фестиваль эстрадно-джазовой музыки всякой. Оркестров там несколько штук собралось эстрадных. Из Свердловска было, откуда-то из Сибири тоже был. Из Кавказа даже были. Раньше всегда бывало так, что мы в своем соку, у нас тут есть своя северо-западная зона, туда входят несколько городов. А тут вдруг случилось так, что собрались в одно место, не просто наша зона, а со всех зон. Вот это было интересно.
0: Да, помню, такое было. Даже наши туда тоже ездили.
1: Вот это было интересно услышать, потому что своих мы уже как-то вроде бы знали более-менее, кто на что способен. А вот послушать других. Ну и вот там нас отметили особой такой наградой. Ну, я не знаю, относить ли это к себе. Я тоже отношу это все-таки больше к оркестру. Причем там хороший у них какой-то институт музыкальный тоже, который все это оценивал.
0: Ну, в общем, жюри было компетентно.
1: Да.
2: А вот диплом. Очень дорог Владимиру Николаевичу Сапогову. Ленинградскому джаз-оркестру «Спектр-62» под управлением Владимира Сапогова за долголетнюю и верную преданность джазу. Это Ростов-на-Дону, 1990 год, а подписали этот диплом творческое джазовое объединение Ростовской области, кафедра джазовой музыки Ростовского государственного музыкального педагогического института и музыкальное общество Ростовской области. Да, весомый диплом.
1: Ну, у меня сейчас стоит пивная кружка, туда литра два влезет, такая перетянутая обручами, там тоже вот все эти регалии, и еще висит здоровая такая медаль на ней, на ручке. Тем не менее, я не отношу это только к себе.
0: Но все равно это заслуга и ваша тоже, конечно, и коллектива, и ваша как руководителя, как же.
1: Я сделал, что было в моих силах, а ребята, если так хорошо отработали, тоже молодцы. Вот в Курске был тоже фестиваль. Там он, правда, был в основном литературный. Поэты выступали в основном, прозы вроде не было. Ну и песни тоже были. Так вот, там моя песня была тоже отмечена.
0: Какая?
1: А Ленинграде, к 300-летию Питера. У меня была песенка такая с мастерией на стихи Володи Семкова.
0: Это значит, в 2003 году?
1: Эта песня была к 2003, а фестиваль-то был позже. Где-то года 3 назад или 4, я уже забыл.
3: Владимир Сапогов и Владимир Семков. Песня о Ленинграде. Исполняет квартет Людмила Смирнова, Диана Потапова, Олег Колодяжный и Иван Барахтянов.

0: Меня все-таки интересует, Владимир Николаевич, почему это вам, ваша ВОСовская организация, никакого звания заслуженного работника ВОС, например, не дала, или там почетного члена ВОС?
1: Пожалуй, что заслуженный работник ВОС, может быть, и есть, только я уже забыл. Потом был ударник коммунистического труда в советское время. Но документ сам я потерял, а значок без документов ничего не значит. Конечно, при желании можно было бы, наверное, где-то у нас найти и восстановить это. Но что-то я не вижу в этом особой надобности.
0: Расскажите еще, Владимир Николаевич, о своей работе в издательстве «Чтение».
1: Там надо было делать обработки для баяна, песен. На некоторых предприятиях были какие-то ансамбли, оркестры или там что-то в этом роде. Несколько раз я даже писал какие-то аранжировочки для них. Тогда это было востребовано. Сейчас как-то я чувствую меньше.
0: Ну а сейчас вы вообще ничего для этого сборника не делаете?
1: По мелочи так, изредка.
0: А вот в ансамбле у вас все музыканты? Или есть кто не учился нигде, просто так самодеятельный артист?
1: У нас и вообще, можно сказать, музыкантов раз-два и обчелся. Ну вот Эдик постоянно наш Клюшин играет на гитаре и поет с Оксаной. Ну, это уж такой дуэт у них сложился. Но Оксана к тому же заканчивала консерваторию по классу композиции. Правда, сейчас она как-то этим не занимается и ничего не сочиняет. Но музыкант хороший. Есть еще одна женщина, Марина, которая пела в хоре у Сандлера 15 лет в студенческом, когда еще в университете училась. А больше у нас именно музыкантов нету. Просто хорошо слушающие люди. С ними легко работает.
0: Вы ведь еще и в кино снимались. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
1: Я даже вот не помню фамилию режиссера. Это надо смотреть. Фильм называется «Эшелон». Это где-то в 90-е годы. Он несколько дней шел по телевизору. Такой длинненький фильм. Это фильм о том, как уже в окончании войны наши ребята возвращаются, думают, домой. Война окончилась, а их заворачивает на Дальний Восток, в Японию воевать. Там они, кстати, потом и погибли, но это уже потом. А до того они в Сибири, там танцплощадка какая-то, деревенская такая. Я там был в качестве отставного солдатика, в какой-то там косоворотке, картуз какой-то, баян у меня был. Они хотели, чтобы это был именно наш, русский баян. А у меня, как на грех, то какой-нибудь вельтмайстер, то еще что-нибудь такое. И я режиссеру объясняю, говорю, слушайте, а ведь в те времена уже наши возвращались с трофейными баянами, может быть, и немецкий подошел бы. Он говорит, о, а пожалуй, это тоже вариант. Так, я его немножко уговорил. Но тут мне повезло, я к метро подхожу, а тут наши ребята, музыканты уличные. И я договорился, поменялся с ним. Я говорю, ты вот поиграй на моем баяне, а мне давай твой тульский. И вот я поехал. Метро Московское, там нас уже ждал автобус, повез нас в Кронштадт, там съемки были. Хорошая такая была погода, нас там даже покормили ужином, потому что целую ночь мы там работали. Я играю, они танцуют. Что там происходит в этот момент, потом по фильму-то я понял, что на танцплощадке сцена происходила, договаривались там о чем-то они. А мое дело было играть. Утром заплатили, во-первых, рассчитались со мной хорошо, а потом меня на машине отвезли до дома еще, к тому же. Я прихожу домой, а у меня гости дома. А мне что-то так не хотелось расспросов, как, до чего. Они говорят, ну как там, что? Я говорю, да как обычно. Они говорят, о, смотри, уже звезда, как обычно. А сколько раз

0: глаза похожи на ваше имя. Они светятся, как янтарь.
1: Не знаю. Почему?
0: И вы вообще вся такая светлая.
2: У меня темные волосы.
0: Волосы темные?
2: Угу.
0: Ну, человек-то вы светлый, уж мне поверьте.

Подошел к концу очередной выпуск программы «Запечатленная». С своими воспоминаниями и аудиозаписями из архива с нами поделился Владимир Николаевич Сапогов, музыкант из Санкт-Петербурга. Беседу вела Надежда Киселева, вдохновитель и редактор передачи Зоя Шишкова. Прежде чем попрощаться и пожелать вам щедрого на тепло лета и хорошего здоровья, предлагаю послушать еще одно произведение в исполнении ансамбля эстрадной песни под руководством Владимира Сапогова. Франц Шуберт. «В путь». Мне кажется, строчка «В движении счастье мое» могла бы стать девизом Владимира Николаевича. Я ему желаю осуществить все, что он задумал.

0: Электронный адрес программы impr@ransys.org.
1: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.

0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава 9. Гонсалес решил покинуть страну. Это мне сказал Джефф после того, как отвез их в колонн и вернулся на батарею Ричи. В общем, я его понимаю. Что для него здесь осталось такого, чем следовало бы дорожить? Возвращается в Америку, но не в Майами. И в результате дом он все же решил продавать. А можно это делать? Если сломать дом, в котором есть спуск, спуск останется? Я не знаю. Почему этот дом хотят купить? Чем дальше, тем меньше сомневаюсь в том, что Ману меня продал. И не только меня. Я никогда не афишировал свои отношения с Раситой. И именно ее было трудно вычислить. Отчасти поэтому я даже не предлагал ей бросить работу, переехать или сделать что-то подобное. Но я пришел к нему с просьбой помочь ей. Ее попытались похитить. Брю звонил дважды с того самого номера, с которого Ману звонил мне. И теперь он очень хочет выкупить дом Гонсалеса. Совпадение? Я бы не стал на это ставить. Ни копейки. Я вообще в совпадение верю слабо. Совпадение — это попытка судьбы открыть глаза слепцу. Кто-то подыгрывает тебе, и твое дело не прощелкать момент. Ману. Я набрал его на мобильный, по которому он стал теперь неожиданно доступен для меня. Гонсалес хочет обсудить условия. Можешь приехать прямо в дом? Я тебя встречу.
1: Когда?
0: Через час.
1: Буду.
0: Конечно, будешь. Куда ты денешься? А я кофе допить еще успею. Я дома. До Коста де Леста мне рукой подать. Ключи от дома в кармане. Так, кто еще на очереди? Отец О'Мелли. Он в скайпе? Да, он в скайпе. Отстучал сообщение. Можете говорить? Ответ пришел почти сразу. Да. Гонсалес сам рассчитался за семью. С ним все закончено. Он покидает страну. Голосом можем? Вместо ответа раздался гудок вызова. Видео я не включал, он тоже.
1: «Было бы лучше, чтобы они оказались у нас», — сказал О'Мелли. «Но не могу сказать, что Гонсалес поступил неправильно с человеческой точки зрения. Бог ему судья».
0: «Я собираюсь скоро здесь все закончить». Я чуть подался к микрофону, опираясь на локти. «Совсем скоро. А потом хотел бы покинуть страну. Не думаю, что для меня будет правильным здесь остаться».
1: «Мы же говорили об этом. Всю возможную помощь мы предоставим».
0: «Не только мне. Есть еще два человека, которых я не могу оставить здесь».
1: «Кто именно?»
0: «Виктор и Расита».
1: «Мне сказали о ней».
0: Я услышал, как О'Мелли вздохнул.
1: «Храбрая девушка. Молюсь за ее выздоровление».
0: «Если кто-то из этих, о ком мы говорим, останется здесь, а я уеду, то они отыграются на них».
1: «А Энрике?»
0: «Я не уверен, что он согласится».
1: «Мы все равно будем его учитывать».
0: «Спасибо, я очень на вас рассчитываю».
1: «Как и мы на вас. Они не должны сделать то, что делают. Не должны, понимаете?»
0: «Я понимаю». «И опять же, я действительно понимаю. Не должны. И даже не кокаин, понятное дело, меня беспокоит. Он все равно идет в Америку тоннами и тоннами. Не мое это дело с ним бороться. Мое дело уничтожить... Все же мое?» «А ведь да, так и есть. Я его уже ощутил своим. И как-то совсем не шокирует желание иезуитов использовать меня и дальше. Для этого же. То даже думать про это не хотел, а то вдруг раз — и никаких вопросов. Как так вышло? Думаю, что мое сознание соскользнуло на другую сторону после нападения на Раситу. Я вдруг понял, что это и мои личные враги. Ни Святого Престола, ни Федерального Правительства Соединенных Штатов, ни Панамы, а мои личные». И счеты у меня с ними тоже очень личные. Я, откровенно говоря, очень хочу всех их убить. Вот так все просто и понятно. Иэн? Вот об этом я как-то до сих пор стараюсь не думать. И даже избегаю ее настоящего имени. Не хочу об этом думать, хоть и понимаю, что придется. Именно мне придется, потому что я опять же готов биться об заклад на то, что к ней ничего не притянешь. Твоя любовь или что это к ней, ты решай, все». «Никто за тебя ничего не сделает. Так уж эта жизнь устроена». Блымкнул лежащий на столе телефон, получив сообщение. «Так мы сегодня встречаемся?» «Ну вот, помяни, к ночи». «Сегодня не могу, завтра». «Жаль. Окей, завтра». «Мне нужен день форы, хотя бы для того, чтобы подумать». «Подумаю и во всем разберусь. Наверняка». Я сразу забронирую столик. Она откажется от ужина, пригласит в свой дом в Коронадо. Если она согласится, то я все перепутал и ничего не понимаю. Поехали в Коронадо, пожарим креветок на гриле и выпьем вина. Не перепутал. Не знаю, радоваться ли этому. Конечно. Во сколько? Всем нормально? Отлично. Жду. Вот и я жду. Немного с ужасом. Немного в смятении. Набрал номер Кики, дождался ответа. Ты еще живой? Я сутки ничего не делал у Ричи. Заезжай сейчас за мной, пожалуйста. И у меня планы для тебя на завтрашнюю ночь. Не возражаешь?
2: Я выспался.
0: Было слышно, как Кики усмехнулся. И еще сегодня высплюсь. Отлично. Я нет, к сожалению. Не выспался. После Кики набрал Джеффа и попросил его быть в доме тоже. Сказал ему, что Паломарес приедет. Джефф меня сразу понял, сказал, что выезжает. Ну вот, вроде к чему-то приготовились. Что, машины в колонне? Где стояли, там и стоят? Так и есть, ничто никуда не двигается. Так, дом Н на Пунте-Барка, так она говорила. И можно купальник не надевать с утра, а это значит, что первая линия. Что там на Google-карте покажут? 5 домов всего на самом мысу, на первой линии. Одна дорога в ту сторону. Один из домов, кстати, стоит отдельно от других. На месте впадения в океан маленькой речушки. Без гарантии, но мне кажется, что это он и есть. Энн говорила про уединение. А уединение — это как раз про этот самый дом. Единственная часть пляжа, которая не должна просматриваться от других домов. Без купальника. Распечатать надо. А заодно координаты дома скинуть себе в телефон. Потом дальше перешлю. Что еще? Грасиэла Рохас. Нашел карточку с ее почтой и отправил письмо. «Да прибудет душа вашего внука с праведниками, без забот и горя». Она поймет. Хоть и не уверен в том, что Грасиэла сама читает почту. Кто-то ее известит наверняка. Пусть знает, что за ребенка отомстили. Пусть не она сама, но то, что это сделал отец убийцы, в этом есть что-то бесконечно справедливое. Все сделано правильно, я думаю. Что еще забыл? Да уже ничего, пожалуй. Можно идти. Выбрался, оглядываясь из дома, дошел до Юрвена, вставшего прямо у подъезда на аварийке, влез внутрь, задвинув за собой дверь. Кики покуривал в окошко, но дыма и в салон натянуло. Ветер был как раз с той стороны. «Едем к дому Гонсалеса», — сказал я, усаживаясь. «Выкидываешь меня за квартал до него, я покажу. Сам будь наготове. Винтовка здесь?» Кики молча похлопал по черному чехлу, лежащему на соседнем сиденье. «Хорошо. То есть вот так будь готов. Ко всему. Вплоть до стрельбы. В случае чего твоя задача — прикрыть отход. Вали!» Автобус этот мы тоже почти никогда и нигде не светили. Но все же надо быть осторожней, мало ли. Правда, о нем даже Паломарес не знает. Сдать не мог. И зарегистрирован он, не пойми на кого. По базе данных не найдешь. Нет, пожалуй, что он пока безопасен. Если вот прямо сейчас за моим подъездом никто не наблюдает. Так, видеокамера. Она понадобится. Заряжена, все нормально. Ее в сумку к запасным магазинам и запасному пистолету. Магазинов 12 штук, на всякий случай. Вдруг придется просто смываться. Тогда огонь на подавление придется вести почти наверняка. Ни один патрон лишним не будет. Черт, спать хочется. Вроде и на адреналине аж потряхивает. Но все, бензин заканчивается, вместе с нервами. Баньки надо, а не с Паломаресом тут. Сначала проехали мимо дома Гонсалеса. Я глянул на забор, подсознательно ожидая увидеть стоящую цистерну с дизельным топливом. Но, естественно, не увидел. Цистерна осталась внизу, равно как и машины в гараже. Здесь должен только Лексус покойный Джоан стоять. Стоял, по крайней мере. Юрвен проехал дальше, развернулся вокруг квартала, потом прижался к тротуару, по обыкновению на границе участков, чтобы никто не докопался. С гулом откатилась на роликах боковая дверь, выпуская меня из прохлады салона в предливневую духоту панамского дня. Дело к вечеру, сейчас польет, пора уже. Пусто на улице, в этом месте всегда пусто. Разве что в объективы камер попадаю чуть не с каждым шагом. А ведь верхом иду, не низом, весь на виду. Во дворе пусто, хоть газон стрижен безукоризненно. Садовники счета выставляют, им платят, и газон будет стрижен всегда, пока банк не отказывает.
1: И бассейн чист. Правда, я его отсюда не вижу, он с противоположной стороны дома. Вот перед дверь, вошел, принюхавшись к уже привычному спертому воздуху, включил кондиционер. Над головой еле слышно загудело, потянуло прохладой. Огляделся, прислушался. Никого вроде. Спуск закрыт, в подвале даже двери с петель сняли. Мне уже смотреть не надо, я только эхо его снизу ощущаю. Прошел быстро весь дом, заглядывая в каждую дверь и не выпуская Глока из рук. Но никого не нашел. Да и не должен был. Нет сейчас никому из них смысла сюда переть. Разве что спуск активировать. Но думаю, что им сейчас не до этого. Вот купят дом и все сделают как надо. А Мануэль им поможет. Вышел в ход, встал у входной двери и огляделся. Так, вот мы вошли. Где хозяин должен быть? Да в кабинете, где же еще? Пошел в кабинет, на ходу доставая из сумки планшет. Нашел канал с музыкой, запустил негромко. Заодно на всякий случай воткнул зарядник в розетку. А вдруг аккумулятор в самый неподходящий момент сдохнет? Нет, этого не надо. Прикрыл дверь, снова отошел ко входу. Нормально. На подсознательном уровне кажется, что в кабинете кто-то есть. Музыку с такой громкостью кто-то для себя только включить может. Сгодится. Вышел на крыльцо, вдыхая глубоко пахнущим морем и надвигающийся грозой воздух. Похоже, что сейчас сильно влупит, мало не покажется. Ага, вон и Джефф. Причем все правильно, приехал на Сабербине. Как раз сейчас маскировка не нужна. Правда, потом Витька надо будет попросить этот Сабербин проверить на предмет всяких жучков и маячков. Джефф приоделся, выглядит не тактически, а культурно. Тоже рубашка легкая, вроде моей, легкомысленные штаны и даже сандалеты какие-то на ногах. Пляжник. Опытный человек, старый. Ему объяснять не надо, что делать, он сам, что хочешь, объяснит. Доверие сейчас надо вызвать. Доверие. Паломарос минут на 10 опоздал, причем приехал на новом сине-перламутровом бумере X6. Да еще в какой-то навороченной комплектации. Если к этой машине вообще такой термин может быть применим. Удача улыбнулась? Похоже. Еще пару недель назад у него колеса поскромнее были. Остановился рядом с Сабербином. Вышел, улыбаясь, во все 32 белоснежно. Протянул нам руку по очереди. «Гонсалес здесь?» «В доме, бумаги какие-то собирает». Кивнул я в сторону крыльца. «Дарка в магазин услал. В доме даже воды минеральной нет. Проходи, в общем». Вдохновенный вид у него, удачу чувствует. Все же заработок или что-то еще. Заработок, о чем я вообще? У него всевозможные схемы в этой истории могут обернуться только заработком, если мы не вмешиваемся. Джефф вошел в дом первым, придержал дверь, следом за ним вошел Мануэль, оглядываясь. Последним я, захлопнув входную дверь. «В кабинете», — сказал я негромко, показав на приоткрытую дверь, из-за которой слышна была музыка. Мануэль, все так же улыбаясь, кивнул и пошел вперед. И вдруг упал, как подкошенный, когда две иглы из моего тазера воткнулись ему в спину. И в следующую секунду Джефф навалился на него, залепляя рот широкой серой лентой. А я коленом придавил ему ноги и накинул пластиковый хомут на щиколотки. А Джефф уже стягивал ему руки за спиной. «Взяли!» Подхватили его подмышки, испуганного до истерики, мычащего, пытающегося дергаться, и поволокли к подвалу, вниз, закрывая за собой двери. Заволокли в винный погреб, кинули на пол. Джефф с треском рванул у Мануэля с лица пластырь, вызвав крик боли, тут же оборвавшийся под моей оплеухой. Потом я ему еще пару раз отвесил, просто ладонью, не кулаком даже. Пусть испугается, он не из шпаны, не уличный, он хороший мальчик, из частной школы, для него такое непривычно. Джефф, между тем, включил камеру, направил ему в лицо. «Кому ты сказал о Росите, Ману?»
2: «Я никому!»
1: «Еще плюха! Еще!» «Кому ты сказал о Росите, Ману?» Подзатыльник, с треском, так что ладонь заболела. Потом нож ему к глазу, открыв со щелчком. «Ману, это уже личное. Я тебе сейчас кожу с морды маской сниму, ты понял? Кому ты сказал?» И лезвие ножа к щеке. Пока без крови, но у него лицо уже перекошено от ужаса. Он даже начать говорить не может, настолько его трясет. Но все равно не надо давать передышку. Поэтому я бью его в солнечное кулаком, раз, другой, третий, потом затылком о полке сзади. Будет шишка, но у Ману волосы длинные. Даже Росио ее, если только нащупает, так не заметит.
2: «Гранту, Гранту рассказал. Я ничего плохого не хотел, просто просил помочь найти бизнес, как ты просил.
0: Еще пара оплеух не помешает. Расслабляться уже начал. Версии придумывать. Не надо ничего придумывать, надо все рассказать, на камеру.
1: Для кого покупается дом?
0: Схватив его за длинные, смазанные гелем волосы, я оттянул ему голову назад, заглянув в глаза.
1: «Ману, не ври! Я многое знаю, потому что ты себе только кажешься очень умным. А на самом деле ты прокалывался через шаг. Именно поэтому я со спокойной совестью с тебя здесь шкуру спущу, понял? Потому что я и так уже половину всего знаю. Ну,
2: для Гранта».
1: «Для чего он им?»
2: «Я не знаю».
0: Оплюхи не помогли. Похоже, что и вправду не знает. Хотя ты все тут. Пойди и купи. Зато Ману знал другое. Кто подвел Гранта к поставщику кокаина? Ману сам и подвел. Имя поставщика назвал Диего Энао. А это имя я и сам знаю. Его тут все знают. Диего — глава Лос Растрохо. Следопытов. Крайне правых парамилитарес, действующих в Картахине и окрестностях. А заодно контролирующих там весь кокаин. После того, как правительство Колумбии задавило наркокартели, чисто криминальные, на их место вышли те, кто участвовал в гражданской войне, крайне левые и крайне правые, поделив рынок. Левым отошел запад страны и Тихоокеанское побережье. Правые обосновались на востоке. И стали они как бы даже не хуже всяких эскобаров и картелей Кали. Потому что стреляют куда раньше, чем пытаются думать. К правым это особенно относится. А еще Ману назвал имя человека Энао здесь, в Панаме, некого Франциско Мора, и рассказал, где его искать, где его офис и с кем он работает. Он его людей защищал здесь, в суде. И вот, когда появилась возможность, решил еще и подработать на кокаиновом посредничестве. Мог наврать, но не так складно, потому что я не давал ему и секунды на то, чтобы обдумать ответы. При этом боялся он так, что намочил штаны и сидел теперь в луже. Так что не должен был наврать. В общем, сказал, достаточно для того, чтобы заработать на колумбийский галстук. Казнь, применяемую как раз к болтунам, когда человеку разрезают горло и через разрез вытаскивают язык. Хорошая у нас с ним запись получилась, увлекательная. С такой к ним обратно извиняться не побежишь. Ману, ну ты все понял насчет этой пленки, так? Теперь ответь мне всего на один последний вопрос, после чего я отпущу тебя. Понял? Живи, иди домой, смени штаны... «Трахни Россию прямо на столе, расслабься, выпей и успокойся. Понял? Понял?
2: Да!»
0: Взгляд не врет. Вот она, надежда в нем проснулась. Думает, что неужели так легко отделался? Да, в общем-то, примерно так и задумывалась. Убивать известного юриста, да еще и связанного со мной, мне точно не надо. Пусть живет.
1: «Ману, ты с Энн Хилли сам разговаривал о делах?»
2: «Нет!»
0: Без раздумий ответил сразу. Остальных он сдал, что ее беречь.
1: «Точно? Не то чтобы я тебе не верю, просто это важно. Вспомни, ты с ней о чем-то договаривался?»
2: «Нет, все дела вел Грант. Еще девушка была, Джасмин, красивая такая, документы готовила, и все. Я с Хилли только пару раз поздоровался».
0: «Нет, не врет. Что это дает мне?» «Да ничего не дает, если честно. Грант — консильери. Энн — крестная мать. Или как там ее называть. Сама ни во что не ввязывается. Недаром же даже на ячейки поделились, так?
1: Ну вот и все, Ману.
0: Я начал ножом разрезать стяжки.
1: Вот и все, расслабься, не плачь. Я никому не скажу, если ты, конечно, о нашей беседе не скажешь. Друзья снова, окей? Ты подставил мою девушку, я тебя побил. Справедливость, верно? Но ты нормально, ты мужик. Хорошо держался, мачо. Штаны — фигня, в чистку сдашь или новые купишь. И прямо в машину отсюда беги, тогда никто не увидит. Понял? Прямо бегом. И дождь на улице, слышишь? Прямо отсюда слышно. Ману, ты прислушайся. Ну, вымок, подумаешь? Под дождем потопчись, и тогда точно не заметят. Давай, Ману, беги. Звони мне, поужинаем. Ага.
0: Еще подтирать тут за ним. А Гранта, значит, тоже в список. Но он в нем и так давно уже. Они все в списке.
1: Глава 10. Ману убежал к машине, а мы с Джеффом стояли на крыльце, пережидая дождь. Если на нас сейчас никто не напал, то уже не нападут.
0: так что можно поговорить спокойно, подышать озоном. Время от времени громыхало, но уже далеко, с большим отставанием от сверкающих в тучах над заливом молний. Уходит дождь, и гроза с ним уходит.
3: «Скажи, что ты решил?» — спросил Джефф. «Просто у меня такое ощущение, что я вроде бы это дело начал, а сам не вижу и половины картины. Что происходит?»
0: «Происходит то, что правительство Соединенных Штатов через очень странную цепочку посредников изъявило желание пресечь деятельность этой непонятной опасной организации путем ее физического уничтожения, потому что они опасны, а законной управы на них нет».
3: «И что ты хочешь сделать?»
0: «А ты?» Джефф задумался. «Точно, у него все же к законам уважения больше. Так просто решиться ему трудно. Но решиться, я его уже давно знаю, он подобную сволочь не терпит. Иначе даже не предлагал бы ему участвовать».
3: «Ну, если нет других вариантов...»
0: «Надо придумать, как войти в Maritime Soft». Сразу перешел я к делу.
3: «Или выманить их оттуда», — предложил он свой вариант.
0: «Поджечь?» — усмехнулся я.
3: «Неплохо было бы».
0: Он почему-то посмотрел на небо, словно ожидая увидеть на нем какую-то подсказку.
3: «Но никогда не знаешь заранее, как оно загорится. Сразу погаснет или весь квартал до фундаментов. Поджечь не годится. Сколько их, по твоим расчетам?»
0: «В офисе четверо или пятеро».
3: «Нелегальное оружие там есть?»
0: «Может быть».
3: «Может, анонимно отправить полицию? Потом они выйдут, а там что-то можно придумать».
0: «Можно. А если не выйдут, а получат какие-то маленькие сроки?»
3: «Ты в это веришь?»
0: «Не очень», — ответил я, подумав. «Я даже могу, наверное, попросить их отпустить, но тогда мы окажемся в плохом положении. В сознании копов мы свяжем себя с убийством».
3: «А так не догадаются?»
0: «Догадываться одно, а знать точно все же другое».
3: «Верно. Ладно, буду думать. Понадобится левое оружие, я полагаю».
0: «Ты добудешь или мне заняться?» — спросил я, заранее зная ответ.
3: «Есть возможности?»
0: «Предлагали недавно». Не стал я пускаться в подробности.
3: «Тогда ты. Только не торопись. Может, придумаем что-нибудь другое».
0: «Окей». Я посмотрел на улицу. Ливень явно заканчивался, превратился в обычный дождь, а на востоке небо уже начало проясняться. «Есть еще одно дело», — сказал я, отправляя со своего телефона координаты на телефон Джеффа. «Я завтра вечером поеду по этому адресу. Скорее всего, меня там постараются убить. А я постараюсь отбиться. Хотел бы попросить тебя и Кики разведать место и организовать мне прикрытие». Джефф удивленно поднял бровь, потом спросил.
3: «А тебе точно туда надо ехать?»
0: «Точно. Мне надо там нечто узнать. И кроме того, я думаю, что убивать меня будет не хозяйка. Убить мало, надо еще разобраться с телом. А убивать меня женщине слишком много риска. Она подстрахуется».
3: «Энн Хилли?» — уточнил он.
0: «Энн Хилли», — кивнул я, опять не произнеся ее настоящего имени. «Для того, чтобы разобраться со мной, она привлечет кого-то из своих, как минимум двоих. Если мы все правильно сделаем, то сможем сократить их численность. Причем вызовет она боевиков, и тогда уже не будет так важно, сколько человек прячется в их офисе. А еще мне просто надо знать точно на 100%, кто она такая или что она такое. Потому что она все еще для меня... не знаю кто, но я постоянно о ней думаю. Не могу не думать».
3: «Я подумаю, как лучше сделать», — сказал он. «А ты бы ехал спать. У тебя вид уже, как у зомби из кино».
0: «Я себя чувствую примерно так же. Поеду, действительно». Уже когда Кики автобус подогнал, вспомнил, что так и оставил свой планшет в кабинете. Пришлось возвращаться, еще подумал, что примета дурная. А потом решил, что дурная она тогда, когда из дома выходишь. А здесь все дурное, и примет не надо. Отвез он меня все же не домой, а в госпиталь. К удивлению моему, красить меня пропустили. Привели в палату, сказали, что у меня 5 минут, и оставили с ней наедине. Охранник, расположившийся на диване в коридоре, сверил мою физиономию с фото у себя в телефоне, потом пропустил внутрь. Охранник был новый, представился как Ави. То есть Изя пустил своих израильтян в дело. Тяжелая артиллерия, вроде как. Расита была вроде и в сознании, но не совсем. Поначалу я даже не понял, видит ли она меня вообще. А если видит, то узнала ли. «Привет», — — сказал я, и она чуть приоткрыла глаза, вроде как ответив. — Ты все же молодец, Гуаппа. Они тебя ни увести, ни убить не смогли, а ты одного из них успела. Я положил руку на ее ладонь, лежащую поверх простыни. Я знаю, что говорю. Она из Картахены, она выросла на улице. Для таких, как она, осознание того, что тебя не поимели, — лучший подарок. А ее точно не поимели. Одна девчонка против нескольких вооруженных мужчин, и вышла ничья фактически. «Я тобой горжусь. Теперь выздоравливай. Дальше все будет хорошо, я знаю. Почему не скажу? Это вроде как сюрприз. Выпишут и тогда. Хорошо?» Я еще что-то говорил, потом заметил, как ее бледные губы растянула улыбка. Легкая совсем, но все же улыбка. Потом пришла медсестра и выставила меня из палаты, а сама взялась манипулировать с капельницами. Все, теперь больше мешать не буду. Из госпиталя вышел через другой вход, куда скорые подъезжают, проскользнув через запретную зону. К дому пошел в обход квартала, на этот раз решив подойти с другой стороны. Подошел, но никакого белого транзита не обнаружил. И вообще на том месте подозрительных машин не было. Или противник поумнел, или нет слежки. Уже дома понял, что я еще и невозможно, просто дьявольски голоден. Почесал в затылке и даже не мог вспомнить, когда ел в последний раз. А, ну да, в самолете. Поделил с О'Мелли коробку тамалис, купленных на улице Медельина, и все. Включил духовку, вытащил из морозилки пиццу. Потом выудил в ванной из аптечки глюкометр, уколол палец, выдавил каплю крови на полоску. 152. Подскочил сахар. Кстати, таблетки тоже забывал принимать. Но ничего, сейчас все закончится, и опять здоровый образ жизни будет. Бег, спортзал, мешок, диета. Еще название прибора всегда смешит. Интенсивность глюков мерит, что ли? Духовка разогрелась, приняла в свое нутро замороженный круг пиццы. А я взялся давить сок из апельсинов, разрезая их на половинки и прижимая поочередно к вертушке. Набралось на большой стакан, и еще немного осталось в графине. И этот остаток я допил просто из носика. Как-то странно себя чувствую. Вроде и готов ко всему, и в то же время какая-то неуверенность. Что-то на совсем уже отвязное ковбойство я собираюсь решиться. И эта поездка к Энн, она мне точно нужна? А не грохнут ли меня там прямо с порога? Если у нее есть спуск, то просто подъедут снизу и поднимутся. Кто может помешать? Спуск я почувствую. И буду сильно-сильно настороже, например. Но она и сама может меня пристрелить. Дело ведь совсем не хитрое, если ты сам пришел. Но почему-то кажется, что этого делать она не будет. Сразу, по крайней мере. Почему? Потому что я знаю, между нами что-то есть. Какая-то связь. Пусть на темном, самом низменном, грешном уровне, но есть. И не только у меня от нее зависимость. У нее тоже. Что это, не знаю. Но именно оно должно не дать меня просто убить. Другое дело, что, может быть, грош цена всем моим размышлениям, и дыру в голове мне проделают сразу. Но все же хочется знать. Да и что я теряю? Стареющий дядя, одинокий, никому не нужный, с начинающимся диабетом, живущий на краю земли, потому что не с края пришлось смываться. Ну, правда, за что мне надо держаться? В моей жизни в последние годы только Энн и случилось всерьез. Все остальное было существованием, а не жизнью. Случалось и оказалось... Дальше можно не продолжать. Не поеду к ней, потом весь остаток жизни буду мучиться вопросами. Не хочу. Поеду. Джефф с Кики прикроют, скорее всего. Пицца чуть подгорела, задумался. Но не сильно, за исключением самых-самых краев. Все остальное есть было можно. Догрыз, потом в ванную залез, включив массаж на полную мощность. И чуть не уснул. Точнее, даже уснул на какой-то момент, но спохватился. Вылез, вытерся и перебрался в кровать. Что бы ни случилось, пусть случается завтра. Потому что сегодня оно меня разбудить уже не сможет. Глава 11. Утро я начал с того, что сменил машину, сдав фортюнер, и вместо него получив из проката серую Камри. Большая, просторная и вполне неприметная машина. Из проката поехал через промзону возле офиса Maritime Soft, больше разглядывая самых ангар, чем пытаясь следить. Все на видео есть, но раз мимо еду, то стоит глянуть. Ну да, получается так, что у них, как и у нас, там склад с воротами и офис с дверью, причем офис двухэтажный. Вся застройка типовая. Я такие уже здесь видел. В ворота заедешь, окажешься в большом помещении. Вроде просторного гаража. Слева же будет стена с окнами. Снизу комната и сверху. Причем на верхней надо подниматься по металлической лестнице. Местная сортировка UPS сидит как раз в таком складе. Я несколько раз у них был. Детали могут отличаться, но в основном то же самое. Подозреваю, что они дополнительную стенку поставили, как раз между двумя воротами. Тогда у них отдельно будет помещение со спуском и помещение... Стоп. Это как так? У меня вниз пикап в том складе не спустился. Остался наверху. Тогда зачем им такое большое затемненное помещение? И здесь, в этом офисе. Ну, в Маритайме, может, и не затемненное, я внутрь не заглядывал, но в колонне все щели законопачены были. Если вниз может спуститься только человек, то для него достаточно, не знаю, сортир затемнить. Или вообще шкаф поставить. Зачем так много места, чтоб пара грузовиков влезет? Что я упустил? Почему пикап не провалился со мной, а? Что я делаю не так? Опять же, можно похвалить себя за удивительную сообразительность. На третий день заметил, что в камере одной стены не хватает. Может быть, все эти новые машины внизу спустили сверху? Как проверить? А есть способ вообще-то. В $100 обойдется. Ну да ничего, я теперь богатый, деньги от Гонсалеса уже давно на счету. Я даже к вечеру сегодня из них Витьку и Кике доли перечислю. Так что можно позволить соточку потратить. Сообщение набирал, сидя прямо в машине возле госпиталя. И с удовлетворением увидел, что возле него вторая зеленая галочка появилась почти сразу. Висенто телеграмму принял и прочитал. Теперь ждем ответа. «Красите меня запустили». Снова всего на несколько минут. Но мне на нее разве что посмотреть удалось. Спала. Погладил по руке, поцеловал в лоб, наговорил всякого хорошего и вышел. И поехал в офис. Джефф с Кики с утра выдвинулись в сторону Коронадо-Бич разведывать подступы к дому Н. Так что в офисе были только Витек и Белен. Я подозревал, что они уже со скуки должны на стены бросаться, но похоже, что у них все было хорошо. Белен от неподвижности и обильного питания еще в статях прибавила. Витек, кажется, даже схуднул. С чего это интересно? И куда дальше-то худеть?
4: «Уж и не чаяли увидеть», — сказал он, пожимая руку. «Совсем забыл за нас. Когда выходить можно будет?»
0: «Выходить?» — переспросил я. «А, скоро. Вить, ты со мной в другое место работать поедешь?»
4: «Это куда?»
0: Он прищурился с подозрением. «В Америку, в Техас, скорее всего».
4: «Да поеду!»
0: — махнул он рукой.
4: «Если сумеешь туда протащить».
0: «Обещают помочь».
4: «А она?»
0: Он посмотрел на широкий и круглый зад Белен, разместившийся на стуле. «Устроишься там, дальше сам. Вызывай, приглашай, все такое. Кстати, премия тебе. Сейчас переведу».
4: «О, это здорово! Как раз на курево, дожорево и порево!»
0: Пропел он, снова покосившись назад Белен. «Вот ведь вкусы у человека. Кстати, Витек не курит, что бы сейчас ни пел. Это он от радости. Деньги почуял». Устроился с лэптопом за столом, воткнул кабель в гнездо, подключившись к сети. Пока ждал загрузки, пришло сообщение от Висенте. В угоне 4 месяца. «Вот так. Это я ему номер того самого фораннера скинул, на котором снизу ехал из колонна. Что это значит? Это значит то, что машину спустили сверху. Потому что если бы ее нашли внизу и подтащили в световой круг, то в угоне она бы точно не была. Ну, есть какая-то ничтожная вероятность, всяко бывает, но такую можно даже в расчет не принимать. И да, к слову, они же хотят вниз спускать грузы. Я что, совсем ослеп? Как они спустят? А вот так». Опять вопрос. «Что я делал не так? Из машины зря вышел? Я ведь боялся, что она не проедет, а вместе с ней и я. Или я пройду и вместо сидения упаду задницей на бетонный пол. Так может быть? Может, почему нет? Или может быть, что мне надо было трижды обойти ее, распевая «Взвейтесь кострами»? Тоже вполне себе версия, ага. Равноправная. Так, ладно, сперва деньги всем. А то убьет меня Энн сегодня. И что тогда? Кстати, у меня никаких завещаний нет. Кому все уйдет? В Москву, пожалуй. Ладно, после о грустном буду думать. Открыв банковский интерфейс, набрал логин и пароль, выбрал национальный перевод. Что Витьку, что Кики, я счета в том же самом банке открыл. Так что все очень просто. Выбрал номера их счетов из меню, потом перевел каждому по $50 000 из поступивших 500.
5: Программа запросила индивидуальные коды операций. Я выловил из бумажника карточку, нашел нужные цифры, покликал мышкой. Все. Свои обязательства перед работниками я выполнил. Кстати, им еще и зарплату послезавтра платить. Но это уже с других панамских счетов, в открытую. Затем нашел ролики нашей слежки за Maritime Soft. Погонял видео, посмотрел. Да, так и есть, ангар у них такой же, как у UPS. Это точно. И ворота такие же. Что можно сделать? Посмотрел на стены вокруг себя, на потолок. Легкая конструкция на каркасе, так? Ну, крепко, да, но все равно это быстросборная. Бетонные основания заливают, затем столбы и балки. На них панели из какого-то сэндвича с алюминиевым наружным покрытием. Хм. А что будет, если, например, в середину такой стеновой панели, например, врежется тяжелый грузовик, а? Нет, саму панель он проломить не должен. А вот как насчет сорвать со столба и вбить внутрь? Задумался. Потом встал, спустился на первый этаж, включил свет в гараже. Тут пусто, только моя машина стоит. Дожидается тех блаженных времен, когда можно будет ходить по улицам, не оглядываясь. Ну вот столб, так? Панели крепятся снаружи стыками по столбам. Постучал по стене кулаком, даже на ощупь упругость ощущается. Это не бетон и не кирпич. Впрочем, стенка в один кирпич тоже от хорошего удара развалится. Или из пеноблоков. Как здесь больше промышленные здания строят? То есть, по идее, если взять, например, какой-то грузовик и направить его прямо в середину пролета между столбами, то он должен просто такую панель сложить внутрь, вырвав из креплений. Более того, панель особо ничем не крепится. Специально для того, чтобы в случае какой-то аварии не пострадали несущие конструкции. Сами стены можно за день поменять. И ведь, судя по видео, у них задняя стена, их база даже камерами не прикрыта. У неопытных в подобных делах людей это распространенная ошибка. Вроде стена и стена, откуда не войдешь. А то, что такая стена проламывается и выбивается на раз, никто не думает. А что? Вполне даже вариант. Где взять грузовик? Ну, угнать. Или, например, позвонить по номерам, которые мне дала Грассиэла, и попросить грузовик там. Можно краденой, даже лучше краденой. Лишь бы большой и тяжелый. В общем, со входом проблемы не будет, может быть. Проблемы появятся, как обычно, на самой важной стадии любой операции — на отходе. Будет много стрельбы, много шума, кто-то вызовет полицию, а полиция приедет. А промзона — это чуть ли не в центре города. И куда потом деваться? Я могу деваться вниз, но войти один в это место я не могу, просто убьют. А Джефф и Кики деваться вниз уже не могут. Подойти низом и выбраться прямо в здание? А получится? И что пользу с меня одного? Ну, это если мои прогнозы по визиту Кен не сбудутся. А вот если двух-трех боевиков аннулировать там, да еще Рассита одного как-то там подстрелила, и кто останется? Нет, я понимаю, что Джасмин с Эриком — твари еще те, но я что угодно могу поставить на то, что никто из них не боец. Детьми ушли из тюрьмы, вышли недавно, да и сами стати Эрика не наводят на мысль о хорошей подготовке. То есть, если нам удастся оттянуть основные их силы и разобраться с ними в другом месте, то я даже могу попробовать пройти туда низом. Вот так, стратег. Так, а Витек, как я отсюда вижу, уже что-то на eBay покупает. Это деньги получил, возрадовался. И пожрать бы, к слову, неплохо. Вить, пиццы еще остались у тебя?
4: Ага, в морозилке!
5: Донеслось из будуара. В морозилке, точно, остались. Сколько их тут? Штук 20 еще. Я вроде столько не привозил, так что наверняка кики зарядили. Так, вот эту сделаю, с ветчиной. Переключил микроволновку в режим духовки. Вообще нездоровое это дело, все время пиццами питаться. Надо разнообразить меню. Забавно, вчера меня мандражило и нервы были как в розетку подключены при мыслях о том, что сегодня предстоит. А вот именно сегодня как-то отпустило. Думаю, как о чем-то обыденном. Странно. Перегорел уже, наверное. Ну да, и это хорошо. Даже кстати. Вить, что есть посмотреть свежего?
4: «Игру престолов» смотрел?
5: Нет, не смотрел. Я вообще ничего не смотрел.
4: Ну и зря,
5: — заключил Витек.
4: Я два первых эпизода в общую папку скину. Смотри. Если надо еще, скажешь.
5: Понял. Давай. Пицца пошла в духовку. Только сел к компьютеру, пришло сообщение от Джеффа. До темноты занять позиции возле дома не выйдет, все просматривается. Подступы контролируем. На территории отдельно домик для прислуги и беседка у бассейна. Участок очень большой. Принял. Затем ко мне фото пришло, снятое через забор. А ничего так дом, серьезный. Я бы и сам от такого не отказался. Большой бассейн, большой тростниковый навес возле него с барбекю. Там креветок будем жарить. Наверное. Домик для прислуги или гостевой скорее. Тоже неплох. Кто-то из большой семьей бы в таком жил и не жаловался. Глядел, глядел на фото, между тем пицца дошла. Вытащил из стола нож колесика, разрезал ее на 6 долек, выудил банку колы лайт из холодильника. Только кино запустил, заставку с титрами. Забламкали одновременно и телефон, и планшет. Схватил планшет, ткнул пальцем в появившуюся пиктограмму. Есть! Маячок на машине Эдика пополз. Так, кино к черту. Теперь мешать будет. Планшет перед собой и еще до кучи в розетку его. Береженого Бог бережет. Куда же ты, Эдди, собрался? Получается, что не тебя подстрелила Расита, так? Ой, как же не хочется, чтобы она кого-то легко ранила. Хочется, чтобы тяжело. Там и пули были хорошие, раскрывающиеся хорнади. От них, по идее, легких ранений не бывает, если уж совсем в притирку не прошла. Так, а он из Маргариты поехал в Эспинар. Это где Винарис живет. Это хорошо, наверное. Похоже, что решили вместе собраться. Зачем? А вот угадай с 3 раз. Попытка первая. Они хотят потом поехать в Коронадо, на Пунта-Барко, и там меня убить. Думаю, что еще 2 попыток и не нужно. Иначе что это они так засуетились? Так они что, по домам все это время сидели? Может и так. Никто уже давно не проверял. Нет у нас возможности проверять. Ждали, когда маячки оживут, вот как сейчас. Отослал сообщение о новостях Джеффу, получил подтверждение приема. Ну да, вот стрелка 1 заползла на стоянку перед отелем. Встала прямо рядом со стрелкой 2. Стоят. А пицца ничего, кстати, нормальная. И не спалил сегодня, так что края можно не обкусывать. Так, поехали. Уже на стрелке 2. 1 Винарис или с Эдиком. А что Эдику делать там одному? Похоже, что просто Эдик за Винарисом заехал. И они дальше на одной машине двинули. Так, и куда это они? В колонн к своей тамошней базе или в Панаму? Минут через 10 стрелка доползла до выезда на трассу и свернула в столицу. Ну точно. По мою душу собрались. Уверен. Отключил пока маяк, чтобы аккумуляторы поберечь и даже случайным образом его не засветить. Все же, когда он включен, то работает на манер мобильного телефона, то есть излучает. Может и радио в машине от него зашуметь, и как-то еще проколоться можно. Так, ладно, а как я сам приготовился? Еще раз пробежал по всему, что беру с собой. Жиденько, конечно, но умнее все равно ничего не придумаешь. Так бы я и броник нацепил, и арку с глушителем взял, а еще лучше бы сидел где-то в засаде по дороге к дому, но не выйдет. Достал чехол для планшета, открыл. В нем плоский ППС с магазином на 6 патронов. Еще один в стволе. Больше ничего сюда не влезет. Но эти 7 выстрелов у меня есть. Прикрыл глаза, на ощупь нашел застежку чехла, закрыл, открыл, также не глядя поймал рукоятку пистолета. Да, вот так этот чехол должен быть. Молнией в эту сторону. Тогда быстро получается. Надеюсь, что подозрения не вызовет. Ну и 2-й пистолет у меня с собой, понятное дело. Эн меня без оружия ни разу не видела, так что должен быть. Именно тот, что и раньше был. Чтобы никакого дополнительного интереса. Все как всегда. Опять телефон блымкнул очередным сообщением. Что здесь? Ага, это уже от нее. Мне заехать за тобой? Я на машине. Поедем на 2, мне с утра в Дэвид, — отписался я. Можем на моей. Нет, в одной машине мне не подходит. Поэтому и указал другое направление, чтобы она не удивлялась моей настойчивости. А так все нормально. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Причем так и получается, если мне верить, по сторонам света. Ответ пришел после паузы. Мне тоже ехать с утра, на 2. Окей. Так лучше. Глава 12. Встретиться договорились у Меркадо де Морискос. Рыбного рынка в конце Авенида Бальбоа на стоянке. Дождь только закончился, так что пахло здесь просто невероятно по-морскому. И сыростью, и океаном, и рыбой. Машин на стоянке было много. Как раз наплыв возвращающихся с работы, кого на рыбку потянуло. Я думал, что пойдем покупать их вместе, но, когда я подъехал, Энн была уже там. Стояла возле серебристого полноприводного «Мерседеса» и явно поджидала меня. «Привет!» Я обнял ее и поцеловал в губы, почувствовав, как она прижалась ко мне всем телом, и просто почувствовал ее. «Привет, я уже все купила. Смотри!» Она распахнула заднюю дверь машины и вытащила из большого пакета другой пакет, прозрачный и поменьше, заполненный огромными, с мою ладонь, ярко-вишневыми креветками «Карабинерос». «Великолепно!» — вполне искренне восхитился я. «Я взяла все на салат, соусы, в общем, ужин у нас будет что надо, я гарантирую». Она снова прижалась ко мне. «Жаль, мы в разных машинах». «Мне тоже». «Не соврал, правда жаль. Мне ее отпустить сейчас трудно, но все же пришлось». Она поехала первой, показывая дорогу, я пристроился следом. Машины выехали на виадук 3 ноября, а с него на кольцевую, и оттуда понеслись в сторону Биа Сентенарио. Вроде и улица, которая при этом превращалась в шоссе, идущее через всю страну, и название улицы не теряло. Это меня, кстати, всегда здорово озадачивало. Как так бывает? Потому как в моей вселенной улица всегда была улицей, а дорога — дорогой. Активировав планшет, в очередной раз запросил маячки в машинах. Номер 1 так и стоял на стоянке перед отелем «Мелия». Номер 2 остановился, причем уже давно, у офиса «Маритайм». Не вплотную, на соседней улице, вроде как по-умному, но понятно, что туда приехали. Так, это он раньше стоял. А вот сейчас он едет. Куда? Пока в сторону Каре-дер-Норта смещается. А куда дальше попрет, не знаю. Но в эту сторону как раз оттуда и сворачивать. Ладно, чуть позже гляну еще. «Джефф!» — набрал я свое прикрытие по телефону. «Мы выехали в сторону Коронадо-Бич».
3: «Они тоже!» — послышалось в ответ. «Ждем!» «Кстати, никаких особых сигнализаций мы на участке не заметили. Так что, если потребуется, то можем перебраться через ограду».
5: «Машину только с утра взял, так что в нее точно никто прослушку воткнуть не мог. Ну а на мобильные разговоры присесть — тут власть нужна. Нашим врагам такое не по чину, так что можно говорить свободно. Именно поэтому я и хотел ехать один. Проще координировать действия. А Джефф за номером 2 тоже следит, так что я ничего сверхважного пропустить не должен». Интересно, сколько их там? 2 или 3? Больше быть не должно. И нет их больше. И не нужно столько. Дорога, широкая гладкая бетонка, вела нас через пригороды Панамы. По высоченному ажурному мосту перенесла через канал, пошла через небольшие городки, вроде Виста-Алегре, Ла-Чурера. Потом пошли деревушки. В этой части страны, как на подбор, все чистые, белые. Это не колонны окрестности. Тут другие люди живут. Потом дорога свернула к океану и вскоре слилась со старым панамериканским шоссе, уже асфальтовым. Вместо джунглей вокруг были поля. Часто виднелись то тут, то там настоящие поместья. А потом потянулись коттеджи и виллы, по мере приближения к океану, становившиеся все более и более пышными. Энн часто звонила, болтала ни о чем, и если бы не движение стрелки с отметкой 2 по карте, как раз в этом же направлении, я бы, наверное, решил, что у нее и вправду никаких дурных намерений в мой адрес и нет. Пару раз в порядке проверки связи отзванивался Джефф, подтверждая, что он все видит и эту синюю стрелку тоже. А потом позвонил еще раз и сказал, что уже видит меня. Где они могли устроиться? Разве что в лесочке, который как раз прижался к забору участка Н. Все же с поиском укрытия в Панаме в дикой местности все просто, никаких проблем. Я бросил последний взгляд на метку преследователей и обнаружил, что они еще далеко за нами. Выходит, что спешить не станут, скорее всего, будут ждать сигнала. Ворота в высоком 1,2 метра заборе открылись автоматически, пропустив «Мерседес» и следом за ним меня в просторный двор. Пристроив Камри рядом с машиной «Н», я вылез из кабины и огляделся. А вообще-то здорово. Дом в колониальном стиле, двухэтажный, с террасой, просторный двор, террасой же, выходящий к берегу. Снизу океан шумит. И пахнет одновременно и этим самым океаном, и зеленью, и цветами, и вообще как в рай попал. «Пошли сразу к бассейну», — сказала Энн. «Тебе же переодеваться не надо?» «Без проблем, только мне бы сначала в туалет, если не запрещено». «А, тогда тебе сюда». Она отперла массивные деревянные двери, пропустив меня в высоченный двухсветный холл. Посмотришь вверх и видишь просто доски, лежащие на деревянных балках. Заодно подумаешь, что с такой крышей в России ты замерзнешь начисто. В туалет мне надо, да. Еще хочется сразу в дом войти. почувствовать. «Здорово здесь у тебя», — сказал я вполне даже с неподдельным восхищением. «Потрясающий дом, мечта». Он не то чтобы дорогой, как раз этого в нем нет. В глаза не бросается. В нем есть дух какой-то. Вот ты в Панаме и хочешь дом. А дом мечты в Панаме должен быть именно таким. А если не такой, то уже и не мечты. Как-то так получается. Трудно объяснить логически. Это все на ощущениях. Как мои отношения с Энн? Мэри Ринг, Энн Хилли. Логически я встречаюсь с чудовищем. А если вернуться к тем же ощущениям, то я хочу ее так, что дыхание перехватывает.
4: «Хочешь посмотреть?» — спросила она.
5: «Если только спальню».
4: «Пошли, покажу»,
5: — сказала она каким-то странным сбитым голосом, после чего просто схватила меня за руку и потащила за собой. В голове слабым отблеском мелькнула мысль о том, что цифра 2 просто физически не могла добраться сюда за это время. А потом я думать перестал совсем, когда срывал одежду с нее, стаскивал с себя, когда мы катались прямо по покрывалу на широкой упругой кровати с массивными деревянными спинками и картиной с обнаженной женщиной над ней. Потерялось ощущение времени, осторожности, всего. Потом уже, когда мы оторвались друг от друга, и я стер ладонью капли крови с укуса у себя на плече, Энн, глядя на меня странно черными и какими-то нечеловеческими глазами, сказала.
4: «Посмотрел дом? Пошли теперь в бассейн. Я хочу есть».
5: А спуска в доме я не почувствовал. Пока разгорались в гриле угли, высыпанная из толстого бумажного мешка, она быстро резала там же на столе овощи, авокадо, выставляла бутылки с соусами. В мельхиоровом ведре со льдом стояла бутылка хорошего Петит Шабли, пахло креветками из открытого пакета, и, несмотря на все другие мысли, появилось ощущение пикника, дачного ужина с красивой женщиной. Потом все же мозги немного вернулись на место. Я проверил телефон, увидев контрольное сообщение от Джеффа, с текстом совершенно невинного содержания. Потом на телефоне же проверил синюю цифру. Стоят. И стоят, похоже, возле торгового центра «Коронадо». Это километров 10 отсюда. Ну да, скорее всего, будут там кофе пить и ждать сигнала. Ну и Джефф с Кики их видит. Так что ничего страшного. Я вытащил из сумки телефон, потом вместе с планшетом положил его на чехол. От этого самого планшета. На стол у бассейна. Вот так. Выглядит логично, понятно и невинно. Потом отцепил от брюк кобуру так, чтобы Энн видела. Бросил ее в сумку и с вжиканием застегнул молнию.
4: «Ты всегда с оружием?» — спросила она.
5: «Хорошо, что спросила, значит, заметила, как я его убрал. На это я и рассчитывал. Всегда. Работа такая, и просто право есть. А это все же Латинская Америка, так что лучше быть осторожным.
4: Подари тогда мне пистолет.
5: Никаких проблем, хоть завтра...» «Нет, завтра я в Дэвиде». Вернулся я к своей лжи. «Послезавтра, как вернусь?»
4: «Договорились».
5: Она отложила ложку, которой помешала салат в большой салатнице.
4: «Пошли купаться, пока угли разгораются. Я здесь закончила».
5: Купальник она не надевала, двор ниоткуда не просматривался, ну и мне ничего не требовалось. Вода в бассейне была теплая и чуть отдавала химикатами. Видать, совсем недавно его обслуживали. Я нырнул с разбегу, проплыл над самым дном почти до конца, вынырнул, отфыркиваясь, и обнаружил Энн почти рядом с собой. Ее руки сомкнулись у меня на шее, губы прижались к губам, мокрые от воды.
4: «Нравится здесь?» — прошептала она.
5: «Нравится с тобой», — тоже шепотом ответил я. «Как в раю». Она обхватила ногами меня за пояс, и я снова удивился, насколько она сильная. Потом мы все же зажарили креветки, которых оказалось неожиданно много. Ели их за столом под навесом. Отламывали хвосты, выедая их. Потом капали лимоном в головы, как в рюмки, и высасывали невероятно вкусную массу. Спускалась темнота. Как обычно, под вечер раскричались птицы, но было тепло, хорошо, вино было вкусным и холодным. С океана слышался прибой прилива, с которым он накатывал на берег. «Спуска в доме нет». Я что-то опять путаю. Она... не она? Я просто с женщиной. Улучив момент, когда Энн пошла в туалет, в дом, я быстро проверил телефон. Нет, ничего не пропустил. От Джеффа только две проверки постов, и все. Цифра 2 сдвинулась от торгового центра, но так и остается в Коронадо. Сюда не приближается. Она вернулась обратно, уселась в кресло напротив, поджав колени к подбородку и, ничуть не стесняясь того, что под легким халатом у нее ничего не было, спросила. А что у нас будет дальше?»
6: «Я не знаю». Вопрос вызвал растерянность. «Просто не думал. Я вообще с тобой не могу думать».
5: «Просто думаешь другим местом».

0: Это мой дар. Я знаю, что ты спускался вниз, и вижу в тебе это так же ясно, как вот эту лампочку у нас над головой, понимаешь? Ты был внизу, верно?
1: Врать дальше глупо.
0: Был. Ты Мэри Ринг?
1: Она покачала головой.
0: Уже нет. Мэри Ринг — дочь сумасшедшей проститутки и наркоманки, обслуживавшей клиентов-извращенцев. Умерла в тюрьме. Или сразу как вышла. Я уж не могу вспомнить точно.
1: А кто же ты?
0: То, что родилось вместо нее.
1: Она улыбнулась мне.
0: Разве это важно?
1: Нет, наверное. Мысли у меня шли кругом. Да, это важно, потому что ты чудовище. Равно как и все те, кто идет за тобой. И не важно, потому что меня влечет к тебе даже сейчас, в эту самую секунду. И если ты просто подмигнешь, то я брошусь на тебя и буду трахать прямо в этом кресле, пока оно не развалится.
0: Не пугайся, я знаю, что ты не такой, как остальные.
1: Вдруг сказала она, поднявшись с кресла и налив себе еще вина.
0: Ты редкость, уникум, аномалия. Я слышала о таком, но никогда не видела и не чувствовала раньше.
1: Я просто смотрел на нее, ожидая продолжения. Она выглядела чуть пьяной, и ей хотелось говорить.
0: «Ты так до сих пор и не понял, что между нами происходит?»
1: Вдруг спросила она, снова уставившись мне в глаза, все тем же пугающим взглядом. «Схожу с ума рядом с тобой. Это единственное, что я знаю».
0: «Я тоже. Тоже схожу, тоже с ума и готова жить в постели, не занимаясь в жизни ничем, кроме секса. И это потому, что мы разные. Как полюс у магнита, понимаешь? Со всеми ними, остальными, у меня никогда такого не будет».
1: Она махнула рукой куда-то в темноту.
0: «Потому что это невозможно. Потому что Энн Хилли — злобная сука, которая не любит никого, кроме себя. И не может любить. Да и тебя я не люблю, но... Мать твою, как же я тебя хочу! Я почувствовала тебя в первую же секунду, когда увидела, и... Это даже не мой выбор, ты понимаешь, и не твой. Просто так вышло, и так будет. У нас нет выбора».
1: Она добавила, растягивая слова по слогам.
0: «У нас есть выбор, Мэри».
1: Я назвал ее настоящим именем и увидел, как помрачнело ее лицо.
0: «Я тебя хочу, но...» «Мэри, вы убиваете людей. Ты собираешь вокруг себя монстров. Ты сама монстр».
2: «Да, монстр», — кивнула она спокойно. «И чем дальше, тем больше я в этого монстра превращаюсь. Тьма затягивает. Зато ты — человек, трахающий монстра как хочет. Любым способом, любое место, безотказно. И ты видишь, какая я с тобой? Ни одна женщина не будет такой. Ты это понимаешь?»
0: «Понимаю. Но что дальше?»
2: «А чего ты хочешь дальше?»
1: «Холод. Откуда ты потянула холодом?»
0: «Холодом снизу. Где-то совсем близко подъем, но в доме не было ничего». Я встал, скрестив руки на груди. Энн немного напряглась, но сразу расслабилась, когда увидела, что я подошел к столу, а не к своей сумке. «Ну...» — я сделал вид, что задумался. «Всех твоих помощников в одной яме, например. Каждого с пулей в затылке».
1: «Откуда тянет? В гостевом доме спуск. А почему и нет?»
2: «А что я получу взамен?»
1: — вскинула она бровь.
0: «Жизнь?»
2: «Не пойдет. Жизни у меня и так с избытком. Мне еще нужны деньги. Очень много».
0: «Сколько?»
2: «Ты даже представить себе не можешь, сколько».
1: Глаза ее стали как будто еще темнее, зубы заблестели в широкой улыбке.
2: «Нет, жизни мне мало».
1: Я как бы машинально взял и отложил в сторону телефон, также покрутил и отложил планшет, оставшись с футляром от него в руках. «Гостевой дом. Там. Уже открылось». Я шагнул в сторону так, чтобы Энн... Нет, уже Мэри Ринг оказалась между мной и маленьким домом. «Они пришли снизу. Откуда?» «Идиот! Они пришли из дома советника права, до которого отсюда рукой подать. Идиот!» Дальше все произошло одновременно. Дверь из дома распахнулась, выпустив на дорожку у бассейна сразу троих. И у всех в руках пистолеты с длинными глушителями. Мэри Ринг дернулась в сторону, стараясь уйти с линии огня, но я сместился следом за ней. Плоский и увесистый Вальтер выпал в ладонь. Я вскинул его, увидев на лице высокого, похожего на испанца человека, идущего первым, удивление. И выстрелил прямо в это удивленное лицо, успев даже отметить, что попал, что пуля ударила куда-то в середину этой ненавистной хари. И испанец начал падать. А я выпустил три быстрые двойки в двух остальных, задев кого-то из них, закричавшего и загнав за угол.

0: был дома. Этого мне хватило для того, чтобы перемахнуть через бетонный парапет кухонной стойки под навесом и оказаться возле своей сумки. Услышал хлопки заглушенных выстрелов, щелчки пуль в стенку, но я был уже укрыт. Руки мои, бросив Вальтер, уже выдернули из сумки большой хеклер. Энн бежала в сторону дома. Я даже поймал ее в прицел и не смог выстрелить. Она почему-то снова превратилась в Энн, и тогда я, высунувшись из-за стойки сбоку, несколько раз выстрелил в человека, старающегося перебежать за опорную стену навеса. И попал. Тот споткнулся, но все же успел заскочить в укрытие. Потом снова захлопали заглушенные пистолетные выстрелы. Много, явно с двух точек. Кто-то застонал, человек, скрывавшийся за углом, просто мешком выпал на дорожку. Я увидел, как вокруг него начала расплываться черная лужа. В темноте его кровь выглядела точно так же, как и у тех тварей внизу.
1: «Сколько их?» — послышался голос Джеффа.
0: «Я видел троих. Одного снял сам».
1: «Тогда все. Заходим».
0: Кики спрыгнул с забора в самом углу двора, остановился, водя пистолетом с глушителем по сторонам. Показался Джефф. Успели. Впрочем, трудно было не успеть. Они с темнотой выдвинулись к самому забору. На обоих ночники, на байдарочных шлемах. Бронежилеты, черная одежда. Особо и не разглядишь, если в темноте.
1: «Где Хилли?» — спросил Джефф.
0: «Ушла в дом».
1: «Пошли».
0: Он пошел первым, мы за ним следом. Глава 13. Мэри Ринг мы в доме не нашли. Зато обнаружили стальную дверь в подвале, вроде входа в паник-рум. И прошло много времени, прежде чем мы поняли, что за этой дверью ход. Ход вел как раз в гостевой дом. И именно там, в подвале, был спуск. Слишком далеко я был от него все время, чтобы почувствовать. Туда же можно было зайти и из домика. Но опять же, через стальную дверь, которая оказалась заперта. Я даже попробовал спуститься вниз, но Мэри Ринг, наверное, оставила открытыми двери на нижнем уровне. Так что спуск не сработал. Несмотря на то, что с минуты на минуту могла появиться полиция, все же выстрелы были, мы поехали к дому Гранта, но никаких признаков жизни не обнаружили. Перелезли через забор, я подошел ближе и почувствовал проход и здесь. И даже машину Винариса мы нашли во дворе, сняв с нее маячок, но так никого и не поймали. Мэри Ринг, прирожденная убийца, монстр и одновременно самая желанная для меня женщина на свете, исчезла. При этом вместе с разочарованием я ощутил еще и какое-то облегчение. Полиция так и не появилась, так что мы подобрали тела Эдика, Винариса и, судя по описанию Рауля, упаковали их в большие мусорные мешки, забросили в багажник автобуса. А потом долго копали поочередно землю в лесу возле Эспавы. В темноте, в свете фар, пока последние следы их пребывания на земле не исчезли. Их оружие бросили к ним же в яму. Утром следующего дня мы в наглую решили навестить офис Marisoft, но обнаружили его покинутым. Машины были на стоянке, но по всему было видно, что люди ушли. Мэри Ринг собрала остаток своих упырей и с ними исчезла. Потом я позвонила Косте и попросила встречи. Просто не знал, кому еще можно назвать все адреса и объяснить, что там нужно сделать. Потому что спуски остались, и их следует разрушить. А потом я поехал в госпиталь, и меня пропустили в палату уже без особых возражений. Расита была в сознании, слаба, но уже вполне способна говорить и даже улыбаться. «Ну видишь, все будет хорошо», — сказал я ей, перебирая в руке ее тонкие пальцы. «Танцевать пока нельзя, но тебе и не надо. Есть и другие дела, которыми можно заниматься. Уже в Америке».
2: «Мы едем в Америку? Вместе?»
0: «Да, очень скоро». А Коста сказал, что мой вопрос должен решиться в самое ближайшее время. И только когда я сказал «да», лишь тогда понял, о чем на самом деле спросила Расита.
2: «Мы снова можем быть вместе».
0: Все же она еще совсем слаба и голос выдает. Ей даже говорить тяжело. И что я мог сказать в этот момент? Нет. И с каким выражением лица? И я, проклиная сам себя за слабость, изобразил самую счастливую из своих улыбок и сказал. «Конечно, Гуаппа. Только вместе. Мы ответственны за тех, кого приручили. конечно. Но будь проклят тот писатель, который это сказал. И вот это мое идиотское мягкосердечие. Будь оно проклято.

Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: А?
2: Голый, голый, голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Популярные советские певцы и ансамбли охотно включали в свой репертуар польские эстрадные песни. Песня «До закохания «Jeden krok» из репертуара Анджея Добровского в русскоязычном варианте сохранила не только название «До любви один шаг», но и смысл. Русский текст Юрия Жукова. Поет Вадим Мулерман.
4: Проходит день, спешит за годом,

когда понравится нам кто-то, стук сердца говорит опять. Любви навстречу сделай шаг, один лишь шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь, не

0: ли шаг, такая малость. Навстречу счастью сделай шаг, еще чуть-чуть пройти осталось. Перед любовью устоять не сможешь ни за что на свете. Спеши ты можешь опоздать, ведь до любви рукой подать, ведь до любви рукой подать.
1: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
2: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Часто так бывает, что новое

оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире «Радио Рансис», и вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия» в эфире «Радио Рансис».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Дорогие радиослушатели, мы с Валерием побывали и в музыкальной школе в Бельцах, и в школе незрячих, и в Петропавловске, потом в Бендер. И теперь хочу спросить Валерия о дальнейшей его жизни.
2: Я был свидетелем тому, что Бог посетил нашу Молдавию. А как все это случилось? Мы когда-то ходили смотреть НЛО, я даже слышал звуки, какие воспроизводили эти НЛО-нафты. Потом я тяжело заболел, сильно-сильно. Я слушал какую-то передачу, что какой-то столяр много табуреток сделал перед смертью своей, или что-то такое, или как там. А я сказал, а я песни буду сочинять. И когда у нас случилась война, и вот мы были во время войны в Кишиневе, и вот надо было сдавать сольфеджио. Я сдал сольфеджио и решили приехать домой. Мы так катались. Пойдем на лекции, а потом домой. Пойдем на лекции, а потом опять домой. А тут поезд попал под мины и всякое такое. И вот что интересно, я сказал жене, там стреляли, я говорю, ложись. И там была одна яма, там наварница. Она какую-то дверь нашла и укрыла нас, думает, что эта дверь спасет нас. Она спасал Бог. Эти мины не взрывались, они просто шипели. И вдруг один прыгнул откуда-то и говорит, чьи не есть жив? То есть, кто есть живой? Мы молчим. Потом Бог дает возможность, чтобы я знал, что все будет хорошо. И мы зашли в какой-то погреб, и там нас давай щупать, есть перебитые ли кости у нас. И там люди говорят, о, ну врем графия латина, то есть не хотим латинской графики, тут война, да там это. Ну, короче говоря, отсидели мы чуть-чуть в погребе и пошли искать способ, как поехать в Кишинев, не возвращаться домой. И мы идем, собаку пуля попадает, а нас не трогает ни одна пуля. И вот мы проехали аккуратно до Кишинева, вернулись, и все, и никаких пуль. Потом еще приехали детей взять. Одного где-то там в России, другой где-то на Бугазе. И, короче говоря, решили мы наши проблемы, остановились в Кишиневе, в обществе слепых, в гостинице. И когда мы хотели вернуться домой, Бог сказал, не вздумайте возвращаться, чтобы в плен не попасть. Была война, был сильный разбой, а мне так хотелось домой. Меня Господь, ты домой не отпустил, чтоб в плен к военным я не угодил. Дивные твои дела, Господь, чудные твои дела, Господь.
3: Историческая справка.

В начале 90-х годов 18 века по приказу императрицы Екатерины II для укрепления южных границ России на Днестровскую линию отправляется граф Александр Васильевич Суворов. Вместе с архитектором Францем Деваланом неподалеку от рыболовецкого поселения Суклея он возводит крепость, которую впоследствии назовут Тираспольской. К 1795 году это оборонительное сооружение стало основой для будущей столицы Приднестровья, города Тирасполя. Местные жители говорят, не было бы крепости, не было бы города. Примечательно, что крепость имела сугубо мирное предназначение. С нее не было произведено ни единого выстрела.

Год 1944, 20-23 августа. Легендарная 46-я армия Украинского фронта во главе генерал-лейтенанта Шлемина и Дунайская военная флотилия генерала Горшкова форсирует Днестровский лиман и наносит стремительный удар по укрепившейся в апреле месяце аккерманской группировке противника численностью в 20 тысяч человек. Силами 46-й армии, Черноморского флота и Дунайской флотилии аккерманская операция к исходу 22 августа была успешно завершена, путь к рекам Прут и Дунай был открыт. 22 августа 1944 года по праву считается Днем Победы в Приднестровье.

Не зря говорится: горе от ума, зло от разума. Реформаторы 90-х и 2000-х, сами того не подозревая, повернули время вспять. После великих свершений и побед, 200 лет спустя от основания Тирасполя, на этой благодатной земле, в Палестине на Днестре, вспыхнул дикий братоубийственный конфликт, последствия которого до сих пор ощущает на себе приднестровский народ. С марта по июль 92-го Нистр Умары, великий Днестр, был свидетелем этого неслыханного позора и беспредела.

Однажды судьба лиходейка нагадала Валерию Запеско три дороги. Любую выбирай, только не зевай. Как быть? Принять смерть от шальной бандитской пули? Или, впрягшись в ярмо будней, как послушный вол, тянуть вечную лямку, ублажая ко всему безразличный, жующий, ухмыляющийся сброд, истрачивая голос, силы и нервы? Или стать юродивым ради Христа, святым грешником на этой земле, подобно древним апостолам, быть ловцом человеков, наделяя каждого искрой Божией, вести ко спасению? Конечно, Валерий выбирает третий, самый опасный и самый светлый путь. Звучит песня, которая так и называется «Как мне быть?».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Расскажи, пожалуйста, дальше, как развивались события.
2: Когда была война, надо было думать, как жить, и по радио передавали всякие тревожные новости из Приднестровья. Однажды мне что-то захотелось помолиться, чтобы война кончилась. Долго не приходила мне эта идея, что надо помолиться, чтобы война кончилась. И только я помолился, и война кончилась. Пока война, мы тут ходили, документы там, свои вот эти дела. А в голове все время мысли. Вот я слышу песни, пою «Крыша дома» там. И вдруг я подумал, а почему не сочинить что-нибудь связанное с Богом? Такие песни хорошие. А то все про Бога поют «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И вот одна из этих песен, да, вот уже когда я начинал сочинять, вот была «Плач, Россия, плач», потом «Благодарю тебя». И вот помню, даже был случай такой. Я почувствовал, что я стал немножко крутоватым, мог кого-то куда-то послать, там еще что-то такое. И я сочинил такую песню, обратился к Богу. «Господь Бог, услышь меня, очерствела душа моя, в детдоме я с хромыми был, и от слепых я не забыл». Я помнил, что в детдоме были хромые, и я их жалел, и про слепых я тоже не забыл. Что интересно, я еще и по-молдавски сочинял. Когда я и по-молдавски так плохо разговаривал, а тут давай песни сочинять. Такого рода глупости. «Мерзяу каруцин, яу мэндруцин, яу мэндруца шведя». «Боу каруцин, отражя мэндруцин, я канта». Ну, что-то такое. Ехала подвода, на ней сидела...
1: Красавица.
2: Красавица, бык тащил под воду, красавица пела в подводе. Дели тренировался, Нина, не стой у магазина, завтра придешь, молока возьмешь. Но с сольфеджио я каждую минуту тренировался, а тут, наверное, как находило. Но тоже тренировался много. Песни выходили так, что как бы я разговаривал с народом. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как белых яблок дым». Это Есенина. «Увядание золотом охвачено, я не буду больше молодым». А я отвечаю: «Я стар, но поет душа, я слеп, благовествует пуста, я слеп, благовествует пуста, пусть льется по щекам слеза, если других нет, никто не хочет мое место занять». Так что же делать, чтобы люди не очерствели душой своей?
1: И в институте сколько проучился в Кишиневе?
2: 4 года заочно.
1: И там какой диплом получил?
2: Дирижер духовых и джазовых оркестров. Там теория музыки, гармония, клубное дело, или как еще называется, самодеятельное художественное творчество. У меня как раз экзамены принимал Серджи Чухри. Это известный работник культуры Молдовы. Он сейчас руководитель Флуэроша. Преподавал мне фортепиано Серджио Тестимициан. Он в ансамбле «Горизонт» играл на бас-гитаре. У всех фортепиано одно, а у меня два. Это потому что на трубе никакой не играл. А почему два? Одно общее фортепиано, а другое джазовое фортепиано. Но на общем фортепиано играл классическую музыку, какую положено. А на джазовом фортепиано джазовое играл.
1: Да, имел выдающихся педагогов.
2: Какие были, я был рад всем.
1: Известные личности. После 94-го года вернулся домой?
2: А я дома был каждый день. Я домой вечером являлся, а днем в институт. Однажды в поезде дверь закрыли, как-то там проезжал поезд мимо Бендер. А что делать? И у меня за плечами был баян в таком чехле, такой рюкзак хороший. И что делать? Открыли как-то дверь, жена меня толкнула, и я как на парашюте прыгнул с поезда. Так Бог меня понес, что я даже не поцарапался. И она тоже прыгнула.
1: С поезда на ходу?
2: Да.
3: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Вера для Валерия Запеска – это не дань моде, это неотъемлемая часть всей его жизни. Его духовная связь с Господом не терпит каких-либо посредников и внешней атрибутики. Божий храм в душе нашего героя, куда в любую минуту он может прийти, побеседовать с Господом один на один, поговорить о наболевшем, помолиться на доступном, современном русском или молдавском языке. А еще Валерий обладает редким даром ощущать Господа Бога на земле и раскрывать перед нами небесные чертоги Спасителя. Ведь музыка от Бога исходит с небес на землю благодатным дождем в пору адского зноя. Слушаем фантазию на темы песен «Дивлюсь я на небо» и «Великий Бог» и авторскую песню Валерия Запеска «Я в тихое место приду».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Институт, в котором я учился, Молдавский государственный институт искусств, на мой взгляд, хорошо себя показал перед Богом. Если хотите проверить человека какого-нибудь, президента или депутата, или кого угодно, пошлите туда слепого, только не крутого, а настоящего слепого, который немощный слепой, которому надо помогать и помогать. И узнаете, хороший человек или плохой. Это не имеет значения, президент, депутат или еще кто-нибудь. Ну, я поступил в институт в 90-м году. А как я поступил в институт? Я просто почитал гармонию в джазе Чугунова, по правилу, и систематически занимался, и почувствовал себя джазменом. Но моя цель была гармония. Я хотел, так сказать, изучить поле, аккорды, неаккордовые звуки. Вот это меня интересовало. Суть поле аккордов, когда, скажем, берутся несколько простых аккордов, и вместе, и они воспринимаются как один сложнейший аккорд. И в качестве такого могу даже дать послушать престо. Там такие полиаккорды, что ой-ой-ой. Моя цель была сравнять до мажор и фа диез мажор. Это недавнее сочинение.
2: Это результаты обучения в институте.
1: Да.
2: Тогда давай возьмем небольшую музыкальную паузу и послушаем это произведение.

0: Продолжение следует.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск я бы озаглавил так. Некоторые аспекты текущего состояния доступности некоторых оболочек на базе Android для мобильных устройств по состоянию на конец июля 2026 года. О, целая тема научного доклада на конференции. Кстати, а кто-нибудь конференции по доступности проводит? Ну, если проводите, зовите, могу у вас подобными докладами выступить. А уж мне много есть чего рассказать. Вот сегодня, например, в этом выпуске буду рассказывать. Причем я не чьи-то россказни из интернета буду использовать, а непосредственно свой личный опыт на базе взаимодействия с этими самыми устройствами и оболочками. Потому что, позвольте, я вот один аспект, кстати, отмечу. Я думаю, все, кто слушает эту передачу, постоянно в интернете, в тех местах, где тусуются пользователи смартфонов, ну, в принципе, скринридеров и прочей электроники, постоянно сталкиваетесь с тем, что начинаются разборки. Один начинает доказывать, что его китайский смартфон и доступный, чудесный, и замечательный, а вот те, кто говорит, что самый доступный Samsung, вот они просто сектанты, пропагандисты, и Samsung такой, да раз такой, и сами они такие, да раз такие. Ну, кто-то может скажет, а мне вот Samsung удобный. Ну, тогда начинается. Но тут, у кого критический интеллект хорошо развит, я думаю, обратят внимание сразу на несколько моментов. А почему же вот этим товарищам, которые разборки до выяснения устраивают, так принципиально обязательно опустить Samsung? А почему именно Samsung? А почему они одному ширпотребу Samsung противопоставляют другой ширпотреб? Это, как правило, действительно китайский ширпотреб. OnePlus, Poco, Redmi, Infinix и Honor. Ну что же они не противопоставляют Samsung, Kenshi, TCL, Vivo или Nothing? Вот задайтесь таким вопросом. Но самое главное, конечно, если они на полном серьезе вот этим занимаются, ну, люди, я бы с ними в разведку не пошел и на работу бы их таких товарищей принимать не стал. Ну да ладно, это я. А мы сейчас не об этом. Мы сейчас попытаемся некоторые моменты обсудить, которые вот действительно, что называется, можно руками пощупать. Но сначала я начну с опасения, которое возникло у многих пользователей в связи с выходом Android 17. Сразу хочу сказать, у меня аппарат Pixel в свое время был. Я тоже думал, ну раз Google производит и Android, и TalkBack, и Pixel, то там будет идеальная доступность, идеальный функционал, идеальное удобство, идеальное сочетание. Как часто в жизни и бывает, реальность меня дико разочаровала. Pixel — это что-то такое маловразумительное. В общем, я этим пикселем год попользовался, больше я с пикселями связываться никакого желания не имею, потому что, ну, на мой взгляд, весьма абсурдно платить такие деньги за такое крайне примитивное, да и в плане доступности ничем не примечательное устройство. А ведь есть тьма тьмущая более интересных устройств, где тоже нет никакой оболочки. Доступность там либо такая же, либо даже получше. Но вот в остальном они обходят пиксель по всем параметрам. Это вот к тому, что одно дело, когда вам кто-то рассказывает, какой пиксель чудесный да замечательный, а другое дело, когда вы его реально возьмете в руки и посмотрите. Ну, если опять-таки с точки зрения здравого смысла подходить. Однако, те, у кого вот этот пиксель имеется, уже получили Android 17. И они, что такое Android 17, знают непосредственно, прямо из первых рук. Так вот, в Android 17 Google запретили доступ к службам специальных возможностей всем сторонним, ну я бы сказал, всем нелюбым ихнему гугловскому сердцу решениям. Естественно, сразу возникло у пользователей китайского скринридера, который очень у нас любят в России, называют его Jisho. А будет ли он работать на Android 17? Я пока ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Где-то, опять-таки, в недрах интернета видел заявление от обладателей Pixel, что у них вроде бы Jisho работает хорошо, как и полагается. Но это опять с чужих слов и как на самом деле, вот знать не могу. Могу только сказать, что пока не дойдет до меня 17 Android, тут я его ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Но здесь на самом деле проблема не столько со скринридерами, сколько с другими приложениями, весьма удобными и полезными, которые как раз использовали специальные возможности для того, чтобы, например, оптимизировать и кастомизировать Android, его различные функции. Я имею в виду приложения типа CCleaner. Тебе обязательно нужно включать его в специальных возможностях, чтобы автоматизировать очистку скрытого кэша. Для меня это очень удобно. И для этого нужны специальные возможности. Приложения, которые переназначают функции сенсорных или физических кнопок на Android. тоже очень полезные приложения. Они тоже через спецвозможности работают. Приложения, которые, например, могут распознавать экран. Они должны получать изображение экрана и так далее и тому подобное. Вот у них могут возникнуть проблемы. И вот это меня гораздо больше тревожит. Правда, разработчики могут схитрить и мимикрировать под любезные гугловскому сердцу одобренные службы, но будут ли они этим заниматься? В общем, тут большой вопрос. Нужно ждать и проверять. Если что-то прояснится, я вам доложу. Идем дальше.
0: Инфодром.
1: В свое время я и по радио здесь, я не помню, делал ли я обзор Motorola или нет, но я точно здесь в свое время говорил, что вот у Motorola как раз вполне себе доступная оболочка. По-моему, она Moto UI называется. Так вот, дорогие товарищи, если вы будете подбирать себе новый смартфон, то внимательно послушайте то, что я вам сейчас буду говорить. Вот тогда я говорил одно, сейчас буду говорить другое. Но не потому, что у меня 7 пятниц на неделе, а просто потому, что китайские оболочки сейчас взяли моду при крупных обновлениях доступность ухудшать. И вот как раз вот это Moto UI яркий тому пример. Да, если оболочка на Motorola еще на базе Android 15 и ниже, там практически никаких проблем с доступностью нет. В настройках есть какие-то плохо доступные места, но они не критичны. А вот громкость регулировать можно стандартно при использовании TalkBack и все остальные элементы. Но это все до выхода Moto UI на базе Android 16. У меня вот на одно устройство такое обновление пришло, и теперь я, люди, вас предупреждаю. В плане доступности там стало все только хуже. Прежде всего, вот эта классическая проблема — это мода сейчас у китайских производителей. Когда при использовании TalkBack вы пытаетесь на каком-то ползунке системном регулировки громкости или яркости смахивать одним пальцем вверх или вниз, а TalkBack ничего не делает. Вот это тоже не работает. Это появилось в обновлении ColorOS, и про это я рассказывал. Но если не рассказывал, сейчас говорю, что если у вас аппараты брендов Realme, Oppo и OnePlus, и туда пришло обновление до Android 16, то с помощью TalkBack регулировать вот таким привычным способом системные ползунки вы не сможете. Теперь то же самое и на Motorola, и еще на одной оболочке, правда, она явно к шипотребу не относится. Это оболочка, которая раньше называлась Funtouch OS, а теперь она гордо называется Origin OS. Если у вас аппараты бренда Vivo или EQ, то у вас после обновления до Android 16 будет вот это самое Origin OS, и там до обновления ползунки регулировались, а после обновления нет. Так что в итоге у нас получается, что с помощью TalkBack привычным образом регулировать ползунки можно разве что на оболочках от Xiaomi. Вот там, если кто-то чего-то боится, бояться ничего не стоит, никаких ни улучшений, ни ухудшений доступности после обновления до Android 16 не происходит. Хотя, я думаю, уже все обновились, давно это было. Там ползунки по-прежнему регулируются. А вот Motorola теперь однозначно, я не осмелюсь называть хорошо доступным смартфоном, точно так же, как и аппараты с ColorOS, с Origin OS, ну а уж тем более Tecno и Infinix. Кстати, по поводу Tecno и Infinix. Там ползунки и раньше не регулировались с помощью скринридера, но на Infinix есть такой замечательный встроенный голосовой ассистент под названием Folex. Вот с его помощью можно регулировать, ну, по крайней мере, все ползунки громкости точно. То есть можно его запустить и сказать: поставь громкость уведомлений на 43%, поставь громкость мультимедиа на 80%, громкость будильника, и он все это делает. А вот гугловский ассистент, по-моему, какие-то ползунки не позволяет регулировать. Также на Infinix нет проблемы скачков громкости, которые наблюдаются на Tecno, но зато не запускается TalkBack по удержанию двух физических кнопок громкости на первоначальном экране настройки. Это и на Tecno, и на Infinix. Это как было, так и осталось. Что касается менее раскрученных и известных оболочек, позвольте, я еще упомяну оболочку от TCL. У меня тут есть бюджетное устройство на базе Android 15 от TCL. Оно примечательно тем, что характеристики вполне себе неплохие, ну а в отличие от Pixel или тех же Xiaomi, цена гораздо более привлекательная. Так вот, как там с доступностью? У них там установлена оболочка TCA UI, ну и по крайней мере на Android 15 доступность однозначно лучше ColorOS, Origin OS, ползунки там регулируются, лончер в принципе неплохой, но не такой, как фирменный лончер у тех же Samsung, например, но наблюдается проблема перепадов громкости синтезатора. И вот об этом хотелось бы предупредить. То есть, если вы решитесь покупать аппарат от TCL, то у вас громкость синтезатора может скакать, но не так сильно, как на Tecno, и это вы никак пользовательскими средствами не устраните. А вот на Kenshi устранить это пользовательскими средствами можно. Что такое Kenshi? Kenshi — это как раз пример полностью доступного безоболочного устройства, который пиксель убирает просто по всем параметрам, за исключением, ну, совсем некоторых. Прежде всего, Kenshi — это бренд известной сети DNS, и купить эти устройства можно только в магазинах DNS. Но зато там нет никакой оболочки, там стоит Android 14, и там доступность полная. Но до 15-го Android'а они у вас не обновлятся. Это во-первых. Во-вторых, там наблюдаться может вот этот эффект перепада громкости, но он здесь устраняется. Вам нужно просто открыть настройки Android, зайти в раздел «Звук», и там где-то в пункте «Расширенное» или «Дополнительное» найти и снять флажок «Включить улучшение громкости» или «Усиление громкости». Если вы используете китайский скринридер, вот тот самый G-Show, то можно перенаправить громкость синтезатора из канала спецвозможностей в канал мультимедиа. Говорят, это тоже помогает, хотя лично не проверял. Может быть и на TCL, если у вас не TalkBack основной скринридер, вы эту проблему сможете устранить.
0: Инфотрон.
1: Также хочу сказать, очень почему-то в большом почете и в моде среди слепых пользователей бренд Honor, даже я не знаю, чем это вызвано, но вот у Honor проблемы все те же. Даже после обновления до Android 16, если мы говорим об оболочке Magic UI, и вот тут будет очень важный момент, у меня есть планшет от Honor, модель, по-моему, называется Honor Pad X7. Так вот, там никакой оболочки Magic UI нет, и поэтому доступность там очень хорошая, такая же, как на Kenshi. Потому что там нет этой оболочки. И все там, в принципе, стандартно. Так что на планшетах, особенно бюджетных от Honor, оболочки их нет. И доступность там, ну, как на безоболочных смартфонах. А вот если мы говорим о смартфонах Honor, где стоит оболочка Magic UI, то неважно, какая у вас версия Magic UI, но там есть одна весьма мерзкая проблема. Состоит она в том, что вне зависимости от того, какую клавиатуру вы сенсорную используете, я очень многие перебрал, и вы используете TalkBack, когда вам нужно ввести пароль где-то с сенсорной клавиатуры, скринридер вам просто говорит .. или .. И какой символ у вас под пальцем, вы понять не сможете, пока не подключите наушники. Если их подключить, то вы уже сможете пароль ввести. Это наблюдается с TalkBack. Опять видел утверждение, что при использовании скринридеров типа G-Show это не наблюдается, но опять не проверял. Но как-то у меня все равно сомнения на этот счет. Но если действительно читает, то тоже вполне решение проблемы. Ну, кто скажет, ну тоже у меня проблемы. Подключил Bluetooth наушники и ввел все, что нужно. Но получается, для того, чтобы пароль ввести, надо к Honor всегда обязательно еще и дополнительно наушники под руками иметь. А то всякое в жизни бывает. Нужно будет срочно куда-нибудь зайти, что-нибудь сделать. А как пароль вводить без наушников? Ну и в заключение как раз об оболочках XOS и HiOS. Это Infinix, и Tecno, и iTel. Под этими тремя брендами на самом деле фигурирует одна и та же оболочка, точно так же, как ColorOS на Oppo, Realme и OnePlus под разными именами. Какие здесь проблемы? Про регулировку ползунков я уже упоминал, но на Infinix с помощью Folex это можно обойти. Ну, хотя тоже весьма сомнительное решение. Проблема, которая состоит в том, что невозможно, удерживая обе кнопки громкости ни на Tecno, ни на iTel, ни на Infinix, запустить TalkBack на первоначальном экране настройки. Она имеется и на последних обновлениях. Это не исправили. Также на Tecno перепады громкости очень значительные. И это тоже снятием какого-то флажка устранить нельзя. Разве что перенаправлением в канал мультимедиа. Ну и доступность в целом и лончера, и элементов интерфейса там только ухудшается. Поэтому, на мой взгляд, Tecno Infinix, ну, это очень-очень неудобные в плане доступности устройства, хотя сами аппараты, вот у меня есть Infinix, вполне себе с технической точки зрения заманчивые. Звук вполне неплохой, два стереодинамика на той модели, которую у меня, причем по торцам, то есть спикер, фон и еще два мультимедийных динамика. И на TCL то же самое. Ну, а у Xiaomi есть модель, называется она Poco F8 Ultra, так там вообще звук 2.1, то есть там два мультимедийных динамика отдельно, да еще низкочастотный сабвуфер встроенный. Правда, весьма недешевая модель и очень большая, но вот звук зато 2.1 у вас прямо на смартфоне будет. Но это уже к доступности оболочек не относится, а поскольку время закончилось, то пора бы мне уже и честь знать. Позвольте, я на этом остановлюсь и попрощаюсь с вами до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. В эфире радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Ионыч. Спектакль по одноименному рассказу Антона Павловича Чехова.

0: Он знал много анекдотов, шарат, поговорок, любил шутить и острить. И всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая и миловидная дама в пенсне, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно. Половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи. Когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами. Во дворе пахло жареным луком, и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин. И доктору Старцеву Дмитрию Ивановичу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже в 9 верстах от С, тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу. Поговорили о погоде, о театре, о холере. Последовало приглашение. Весной в праздник, это было Вознесение, после приема больных Старцев отправился пешком в город. Своих лошадей у него еще не было, чтобы развлечься немножко и, кстати, купить себе кое-что. В городе он пообедал, погулял в саду. Потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.
1: Здравствуйте, вот, проходил мимо.
2: Здравствуйте, пожалуйста. Очень-очень рад видеть такого приятного гостя.
1: Я тоже.
2: Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице. Он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?
3: Да садитесь здесь, возле меня. Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это отел. Но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.
2: Эх ты, цыпка, баловница. Вы очень, кстати, пожаловали. Моя благоверная написала большинский роман. И сегодня будет читать его вслух.
3: Жанчик, скажи, чтобы дали нам чаю. А я познакомлю гостя с нашим котиком.
0: Старцеву представили Екатерину Ивановну.
4: Здравствуйте.
0: 18-летнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское, и талия тонкая, нежная, и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза.
2: «Здравствуйте, пожалуйста!»
0: Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман.
3: Мороз крепчал.
0: Окна были отворены настежь.
3: Заходившее солнце.
0: Слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука.
3: И путника.
0: В мягких глубоких креслах было покойно.
3: Это был молодой.
0: Огни мигали так ласково в сумерках гостиной.
3: Юноша глядел.
0: И теперь в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце

0: освещала своими холодными лучами снежную равнину и путника. Вера Иосифовна читала о том, как молодая красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки, и как она полюбила странствующего художника. Читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно. И в голову шли все такие хорошие, покойные мысли. Не хотелось вставать.
1: За белый, заснеженный горизонт.
2: Недурственно.
0: Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали лучинушку, которую пел хор. И эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.
2: А вы печатаете свои произведения в журналах?
3: Нет, я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкафу. Для чего печатать? Ведь мы имеем средства.
4: А теперь ты, котик, сыграй что-нибудь.
0: Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам. И потом тотчас же опять ударила изо всей силы. И опять плечи и грудь у нее содрогались. Она упрямо ударяла все по одному месту и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавиши внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом. Гремело все — и пол, и потолок, и мебель. Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своей трудностью, длинный и однообразный. И Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться. И в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном упавшим на лоб, очень нравилось ему.
2: Как приятно после зимы, проведенной в Дялиже, среди больных мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки. Как ново.
4: Ну, котик, сегодня ты играла, как никогда. Умри, Денис, лучше не напишешь.
2: Прекрасно, прекрасно, Екатерина Ивановна.
0: Все окружили ее, поздравляли, изумлялись. А она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано «Торжество».
2: Вы где учились музыке? В консерватории?
5: Нет, в консерваторию я еще только собираюсь. А пока училась здесь, у мадам Завловской.
2: Вы кончили курс в здешней гимназии?
5: О, нет. Мы приглашали учителей на дом. В гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния. Пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.
6: А все-таки в консерваторию я поеду.
5: Нет, котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.
6: Нет, поеду. Я поеду.
0: А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку. Большинский, недурственно, покорчило вас, благодарю. Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет 14, стриженный с полными щеками.
4: А ну-ка, Пава, изобрази.
0: Пава стал в позу и поднял вверх руку.
7: Умри, несчастная!
4: Это ты!
8: Занятно.
0: Старцев вышел на улицу. Он зашел еще в ресторан и выпил пиво, потом отправился пешком к себе в Дялиш. Пройдя 9 верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще 20 верст. Засыпая, он вспомнил выражение Ивана Петровича и засмеялся.
4: Недурственно.

0: Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве, но вот из города принесли письмо в голубом конверте. Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда котик каждый день пугал, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебывали все городские врачи, дошла, наконец, очередь и до Земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто. Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени. Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай. Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок. Нужно было идти в переднюю, встречать какого-то гостя. Старцев воспользовался минутой замешательства.
1: Екатерина Ивановна, ради Бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад.
0: Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее. Но встала и пошла. Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.
1: Вы по 3-4 часа играете на рояле, потом сидите с мамой. Нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас. Я не видел вас целую неделю, а если бы вы знали какое-то страдание, сядемте.
0: У обоих было любимое место в саду — скамья под старым широким кленом, и теперь сели на эту скамью.
1: Выслушайте меня.
2: Что вам угодно?
1: Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.
0: Она восхищала его своей свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно. Мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора случалось, она вдруг не кстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все здешние девушки, много читала. Вообще же в С читали очень мало. И в здешней библиотеке так и говорили, что если б не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку. Это бесконечно нравилось Старцеву. Он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и очарованный слушал, когда она рассказывала.
1: «Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? Говорите, прошу вас».
2: «Я читала Писемского».
1: А что именно?
2: «Тысяча душ». А как смешно звали Писемского. Алексей Феофилактович.
1: Да. Куда же вы? Мне необходимо поговорить с вами. Я должен объясниться. Побудьте со мной хоть 5 минут. Я заклинаю вас.
0: Она остановилась, как бы желая что-то сказать. Потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.
1: «Так, сегодня в 11 часов вечера будьте на кладбище возле памятника Диметти. Ну уж, это совсем не умно. При чем тут кладбище? Для чего?
0: Было ясно. Котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью далеко за городом на кладбище, когда это легко можно устроить на улице в городском саду?
1: На, к лицу ли мне, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? Что скажут товарищи, когда узнают? На.
0: Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище. У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна, было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье около боен выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком.
1: Да, у всякого свои странности. Котик тоже странная. И кто знает, может быть, она не шутит. Придет.
0: Он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

0: С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота. При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в Онь же». Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей. И кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлее, чем в поле. Листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах. И надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни, и чего, вероятно, больше уже не случится видеть.
1: Да. Мир не похож ни на что другое. Мир, где так хороший, мягок, лунный свет. Точно здесь его колыбель, где нет жизни. Но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит увядших цветов вместе с осенним запахом листьев веет прощением, печалью и покоем. Кругом безмолвие. В глубоком смирении с неба смотрят звезды.
0: Шаги Старцева раздавались так резко и не кстати. И только когда в церкви стали бить часы, и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него.
1: Это не покой, не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние.
0: Памятник Деметти в виде часовни с ангелом наверху. Когда-то в С была проездом итальянская опера. Одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела. Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал. И точно лунный свет подогревал в нем страсть. Ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса. Потом прошелся по боковым аллеям со шляпой в руке.
1: Сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Да, как в сущности нехорошо шутит над человеком мать природа. Как обидно осознавать это.
0: Старцев думал так. И в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало. Перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела. Он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным. И точно опустился занавес. Луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота. Уже было темно, как в осеннюю ночь. Потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.
1: Пантелеймон, я устал, едва держусь на ногах. Ох, и не надо бы полнеть.

0: На другой день вечером Старцев поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер. Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость.
1: А приданного не дадут, должно быть немало.
0: После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления. Точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим. На душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал.
2: «Остановись, пока не поздно. Пара ли она тебе? Вон она, избалована, капризна. Спит до двух часов. А ты дьячковский сын, земский врач. Врач. Ну и что ж, и пусть. Да. А к тому же, если ты женишься на ней, то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе. Вот так, в городе. Ну, что ж, в городе. В городе, так и в городе. Дадут приданое. Заведем обстановку».
0: Наконец вошла Екатерина Ивановна в белом платье, декольте, хорошенькое, чистенькое, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.
3: Все, я готова. Уже, наверное, пора ехать.
2: Иван Петрович, извините, но мне тоже пора домой. Ждут больные.
4: Делать нечего. Поезжайте. Кстати же, и подвезете котика в клуб.
0: На дворе накрапывал дождь. Было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски вверх.
4: Я иду по ковру, ты идешь пока врешь, он идет пока врет. Трогай! Прощайте, пожалуйста!
2: А я вчера был на кладбище. Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны.
3: Вы были на кладбище?
2: Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал.
3: И страдайте, если вы не понимаете шуток.
0: Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба, и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию. Она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.
3: «Довольно!»
0: И через мгновение ее уже не было в коляске, и городовой около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона.
5: «Чего стал, ворона? Проезжай дальше!»
0: Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной возле Екатерины Ивановны.
2: О, как мало знают те, которые никогда не любили. Мне кажется, никто еще не описал верной любви. Едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство. И кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловие, описание, к чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична. Прошу, умоляю вас, будьте моей женой.
3: Дмитрий Иванович, я очень вам благодарна за честь. Я вас уважаю. Но извините, быть вашей женой я не могу. Ну, будем говорить серьезно, Дмитрий Иванович, вы же знаете, больше всего в жизни я люблю искусство. Я безумно люблю. Я обожаю музыку. Я ей посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой. Я хочу славы, успехов, свободы. Но вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжая эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима? Сделаться женой? Нет. Нет, простите. Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки, Дмитрий Иванович.
0: Она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Иванович», вспомнила Алексей Феофилактыч.
3: Дмитрий Иванович, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех. Я сочувствую вам всей душой, но... Но вы поймете. Поймете.
0: И чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной. У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено. Он не ожидал отказа и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал. Или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона. Дня три у него дело валилось из рук. Он не ел, не спал. Но когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему. Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался.
2: Сколько хлопот, однако!

0: Прошло 4 года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками и возвращался домой поздно ночью. Он пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнел. И чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь. Езда одолела. Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходился близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его.
1: Пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек. Но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти.
0: Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед, и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе за ужином или чаем говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том, обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт. И когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник, и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку. И все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо. Он чувствовал раздражение, волновался, но молчал. И за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «Поляк надутый», хотя он никогда поляком не был. От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер часа по три с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу. Это по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой. И случалось бумажек, желтых и зеленых, от которых пахло духами и уксусом, и ладаном, и ворванью, было понапихано во все карманы рублей на 70. И когда собиралось несколько сот, он отвозил в общество взаимного кредита и клал там на текущий счет. За все 4 года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только 2 раза по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу. Как-то не случалось. Но вот прошло 4 года. В одно тихое теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ивановичу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания. И, кстати же, сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.
1: К просьбе мамы присоединяюсь и я.
0: Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

0: Здравствуйте, пожалуйста. Бонжурте.
1: Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала старцеву руку.
2: Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной. Никогда у нас не бывает. Я уже стара для вас.
1: А
2: но вот приехала молодая, может быть, она будет счастливее.
1: А котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее, но уже это была Екатерина Ивановна, а не котик. Уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое, несмелое и виноватое. Точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.
3: Сколько лет, сколько зим? Как вы пополнели, вы загорели, возмужали. Ну, в общем, вы мало изменились.
1: И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней. Или что-то было лишнее, он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новые выражения, слабая улыбка, голос. А немного погодя, уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его 4 года назад. И ему стало неловко. Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую красивую голову и ждал, когда она кончит.
4: Бездарен не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого.
0: Недурственно.
1: Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.
4: Да, хорошо, что я на ней не женился.
1: Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад. Но он молчал.
3: Давайте же поговорим.
4: Давайте.
3: Как вы живете? Что у вас? Ну как? Я все эти дни думала о вас. Да. Хотела послать вам письмо. Хотела сама поехать к вам в Дялиш. Я уже решила поехать, но потом я раздумала. Бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради Бога, пойдемте в сад.
1: Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как 4 года назад. Было темно.
3: Как же вы поживаете?
4: Ничего, живем понемножку. Да.
1: И ничего не мог больше придумать. Помолчали.
3: Я волнуюсь. Но вы не обращайте внимания. Мне так хорошо дома. Я так рада видеть всех. И не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний. Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку до утра.
1: Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо. Ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил все, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой. Ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.
4: А помните, как я вас провожал на вечер в клуб? Тогда шел дождь, было темно.
3: Да.
1: Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь.
4: Вот вы спрашиваете, как я поживаю.
3: Да.
4: Как мы поживаем тут? Да никак. Никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День до ночи, сутки прочь. Жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей. Днем наживо, а вечером клуб. Общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Ну что хорошего?
3: Но у вас работа. Благородная цель в жизни. Вы же так любили говорить о своей больнице. Ой, я тогда была какая-то странная. Воображала себя великой пианисткой. А теперь все барышни играют на рояле. И я тоже играла, как все, и ничего во мне, ничего особенного не было. Я такая же пианистка, как мама-писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда. Но потом... В Москве я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким... таким идеальным, возвышенным.
1: Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием. И огонек в душе погас. Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.
3: Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни. Да! Мы будем видеться. Говорить. Не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка. На свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.
1: Когда вошли в дом, и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо, и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство.
4: А хорошо, что я тогда не женился. Ну, мне пора. Позвольте откланяться.
0: Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина. Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. Пава! А ну-ка, изобрази!
1: Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, встал в позу, поднял вверх руку.
5: Умри, несчастная!
1: Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу. И романы Веры Иосифовны, и шумную игру котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы.
4: Если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город?
1: Через 3 дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.
4: Вы не едете к нам. Почему?
3: Вы не едете к нам. Почему? Я боюсь, что вы изменились к нам. Я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня. Приезжайте. Приезжайте и скажите, что все хорошо. Мне необходимо поговорить с вами. Ваша Е.Т.
4: Ваша Е.Т. Скажи, любезно, что сегодня я не могу ехать. Я очень занят. Приеду, скажи так, 3 дня.
1: Но прошло 3 дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и не заехал. И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

0: Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый и красный, едет на тройке с бубенчиками, и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным «Право, держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий повыгоднее, и когда ему в обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом, и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой.
1: Так, ну что, это кабинет? Угу, это спальня.
2: Так, а тут что?
0: И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот. У него много хлопот, но все же он не бросает земского места. Жадность одолела. Хочется поспеть и здесь, и там. В Дяле же и в городе его зовут уже просто Ионычем. Куда это Ионыч едет? Или не пригласить ли на консилиум Ионыча? Вероятно, от того, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился, стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится и нетерпеливо стучит палкой о пол.
1: «Извольте отвечать только на вопросы, не разговаривать!»
0: Он одинок. Живется ему скучно. Ничто его не интересует. За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный. Подают ему лафит номер 17. И уже все, и старшины клуба, и повар, и лакей, знают, что он любит и чего не любит. Стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о пол. Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор.
2: Это вы про что? А?
3: Да у Туркиных.
2: Кого?
3: У Туркиных.
2: Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепианах.
0: Вот и все, что можно сказать про него. А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты. Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А котик играет на рояле каждый день часа по 4. Она заметно постарела, похварывает, и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы.
1: «Прощайте, пожалуйста!»

В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rансис.org.

Соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла. Но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два левой, ать-два правой, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

суете разнообразны не те. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это.

происходит совсем не так, ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть, не сразу этим же ответит.

0: не ходит, а ходят в праздной суете разнообразных нитей. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит.
1: Для кого-то роль Отелло и блаженство, и награда. Только я другое дело, водевиль моя отрада. Мне, к примеру, Ричард III, ну, ничуть не интересен. Больше

ежедневно мрачный трагик с неизменным интересом. Убивает, душит, травит, сообразно древним пьесам. Мне же все убийства эти надоели даже слишком.

0: уноси готовенького. Вжик-вжик-вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик, уноси готовенького. Вжик, вжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик,
1: уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, оп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

спать пора. И не вздумай со мною ты спорить, и не вздумай глаза открывать до утра. Всем живущим в долинах, в горах, под землею и в море спать пора. Спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора, утро раннее, ночи мудрее. Все тревоги свои отложи до утра. Если веришь в добро, может, мир станет добрым скорее. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Спать пора, землю ночь подметет подметелку. Всем на свете желая удачи и добра. Нам с утра непростая, с тобой предстоит работенка. Спать пора, спать пора. Ночь решает проблемы любые, простые и сложные. Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд. Обо всем остальном людям знать не положено. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег.

сущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут

огонь. Париж, друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал, но смерти я не видел. Колоть колол, но разве ненавидел? Я понял, смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва и сам себе не верю. Стою среди друзей я.

0: Самарское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
2: Как?
3: При чем тут
1: это?
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Ты даже не знал, что такое любовь. Ты так и не смог в это поверить. И я остаюсь одна. Ты просто...

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения МЭРЦ на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Может ведь случиться и вот так. Ну, примерно. Если вам не сложно, вы можете мне немножечко подщелкивать, знаете, так? Можно и подхлопывать на самом деле, ну как пойдет. И...

0: Спасибо, друзья.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песню о счастливой любви в 1966 году записала Нина Пантелеева. Поэт Леонид Дербенев написал к песне русский текст. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

но со спиртом переносятся легко. Полыхая рыжим боком мандариновым, лето прячется за стеклами ларьков.

Разведчицы бьют за газ и верят в газ. Все пришли сюда за длинною монетою. Кто на месяц, кто на три, а кто на семь. Ветер дунул раз другой, глядишь, и нету их. Лишь немногие остались насовсем. Обустроились, живут и не печалятся. Видно, есть особый северный заквас. В Уренгое даже строгие начальницы пьют за газ и верят в газ. Здесь мужчины на косметику не тратятся, не подкрашивают губ, не пудрят нос. И по тундре не гуляют в женских платьицах и с друзьями не целуются в засос. Здесь не жалуют фальшивое усердие, здесь любая ложь читается на раз. В Уренгое даже сестры милосердия пьют за газ

Все здесь есть, порой не просишь, а дают. Лишь, пожалуй, не хватает самой малости, чтобы дети чаще ездили на юг. Все в порядке, все путем, брусника вызрела. Солнце светит и денек, как на заказ. В Уренгое даже девушки по вызову пьют за газ.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве британской супер-рок-группы Queen. Нашу программу откроет композиция «Good Old Fashioned Lover Boy» с пятого студийного альбома группы Queen «A Day at the Races», выпущенного в декабре 1976 года.